0: материалы по отдельным предметам. На ЕГЭ также запрещено выносить черновики и экзаменационные материалы, фотографировать бланки и переписывать задания. Передвигаться по пункту проведения экзамена можно только в сопровождении организатора. Нарушителей будут удалять с экзамена. В России создан хлеб со сроком годности 2 года. Об этом пишут «Аргументы недели». В основу нового продукта легла рецептура хлеба для космонавтов, созданная еще в прошлом веке. Продукт предназначен для использования в армии и специальных условиях, где требуется длительное хранение. Кроме хлеба, ученые адаптируют и другие технологии космического питания для нужд армии и экстремальных условий. Например, сублимированные супы и вторые блюда. Официальный курс доллара на 12 мая составляет 74 рубля 29 копеек. Курс европейской валюты на сегодня – 88 рублей 54 копейки. Это были новости на радио Карибуарт. С ними вас познакомила Татьяна Прайс. Всего доброго.
1: Читаете комиксы? Проводите время за настольными играми? Коллекционируете фигурки и различную атрибутику? А может, ищете подарок для себя или близких? Тогда ждем вас в гик-шопе Bad Moon. Первый специализированный магазин рад предложить большой выбор комиксов и манги, настольных игр и фигурок, постеров и стикеров, докимакур и другой атрибутики по вашему любимому фандому. Поможем подобрать подарок или предложим подарочный сертификат. Действует постоянная акция «Скидка в день рождения». Также работаем с организациями по безналичному расчету. Ждем вас по адресу: проспект Карла Маркса, 63, отдел номер 2.
2: Новости на радио Карибу Арт.

0: Чашечка кофе под любимое радио. Радио Карибу Арт 104.2 FM.
1: Ты слушаешь радио. Ты слушаешь радио. Радио слушает тебя.
0: Радио отличного настроения. 104.2 FM.

0: Да, за окном туман, зато в эфире радио Карибуарт всегда ясно и солнечно. Настроение желательно тоже держать безоблачным. И нам это, кстати, под силу, вне зависимости от того, что же за окном. Это доказали очередные исследования, в которых говорится, вопреки расхожему мнению, погода все-таки не оказывает существенного влияния на настроение людей, опровергая интуитивные убеждения. Хотя, я честно все-таки верю, что солнышко как-то, по-особенному греет душу, но ученые настаивают, все дело в нас самих. Так что давай разгонять туманы любимой музыкой здесь на радио Карибуарт, 11.11 в Магадане, за пультом Наташа Белая, впереди только позитив и весна.
1: Вижу

0: Ой, реклама.
1: Реклама на радио Карибу Арт.
0: Радио Карибу.
1: Телефон рекламной службы 651.
2: Мечтаете об уютном доме?
3: Вам в электросвет.
2: Здесь есть все, чтобы сделать ваш дом стильным и функциональным.
3: Люстры и светильники на любой вкус. Современная автоматика для безопасности. Стильные розетки и выключатели, а также все для монтажа и ремонта. На Пролетарской, 19. Телефон 211-213. Электросвет. Электромаркет и светотехника без компромиссов.
4: Добро пожаловать в мебельный салон «Сен-Деко». Открой

0: На территории Комтранс. Телефон 8-909-804-55-99.
1: Иди вперед, добивайся, мечтай и наслаждайся жизнью. Семейная поликлиника позаботится о твоем здоровье. Профмедосмотры, анализы, УЗИ, ЭКГ и другие виды диагностики. Запись по телефонам 60-04-99, 62-55-03.
2: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста. Шоурум «Керамикс ДВ» предлагает к заказу и продаже керамогранит от минимального до максимального формата и керамическую плитку от лучших производителей России, Индии и Китая, а также напольное покрытие «Alpin Floor», кварц-виниловая плитка, инженерная доска и каменный ламинат, профессиональные материалы и инструмент. Проводятся бесплатные замеры и оцифровка помещений для ремонта с предоставлением консультаций грамотных специалистов. «Керамикс ДВ», улица Пролетарская, 19, второй этаж, телефон 8-914-865-00-44. 8-914-865-00-44.
3: А здравствуйте! А можно домашние вещи из Магадана отправить?
4: Да, но только упакуйте сами, у нас тары нет.
3: Ясно.
4: Да, но мы не страхуем грузы из Магадана. Идите в страховую сами.
3: Понятно.
4: С этажа снести не можем. Таскайте сами. Привозите к нам на склад сами.
5: Устали платить и все делать сами? Хотите достойного сервиса? Тогда вам к нам! «Адамант» окажет достойный сервис по оптимальной цене с полным комплексом сопутствующих услуг по отправке домашних вещей. «Адамант» – партнер надежный. Я ручаюсь!
6: Создайте дома особую атмосферу. Тюль, портьерные ткани, готовые комплекты, пошив штор на заказ, карнизы и все комплектующие к ним вы всегда найдете в магазине «Скарлетт». Карла Маркса, 27/11.
7: Телефон 62-24-31.

просто делайте хорошую рекламу, и деньги придут. Лео Бернет. Реклама на Карибу. Телефон 61 11 11.

0: на радіо Карібу Арт. Спонсор випуска – компанія «Адамант». По данным синоптиков, 12 мая в Сусумане ясно, с температурой от 2 до 10 градусов тепла. Ветер северо-западный 3 метра в секунду. В Балаганном облачно, температура воздуха от 2 до 8 градусов тепла. Ветер юго-восточный 3 метра в секунду. В Талоне облачно с прояснениями, температура от 2 до 9 градусов тепла. Ветер юго-восточный 2 метра в секунду. В Магадане во вторник облачно, на термометре от 1 до 5 градусов тепла. Ветер юго-западный 3 метра в секунду. Спонсор выпуска – компания «Адамант».
1: Из Магадана в Подмосковье, а из Ростова в Магадан. Отправит грузы самолетом ваш перевозчик «Адамант». Доставит быстро и надежно. И в качестве сомнений нет, ведь «Адаманту» верить можно. Стаж перевозок – 20 лет. Компания «Адамант» – профессиональный помощник в авиаперевозке грузов. Прямые договоры с большинством авиакомпаний. Доставка из любой точки страны до Магадана и обратно. «Адамант» – партнер надежный, я ручаюсь. Телефон в Магадане – 6144.
2: Неважно, какая погода за окном, пусть в вашем сердце все.

0: Десятник на Карибу Арт.
1: Радио Карибу.
2: Гороскопы – это полный бред. И не вздумайте со мной спорить, потому что овнов переспорить невозможно.
0: Слушать Карибу не только круто, но и весело.
1: Я люблю Радио Карибу.

0: Ой, реклама.
1: Реклама на радио Карибу Арт.
0: Радио Карибу.
1: Телефон рекламной службы 65 единиц.
2: Глобальная распродажа. В нашей сети магазинов «Электрокомплект», «Аквадом», «Радиолинк», «Светотехника» и «Автозвук» минус 40% на все. Электрика, сантехника, связь, свет и автотовары по суперцене. Не упусти шанс сэкономить по-крупному.
3: Время обновлений. Делайте ремонт, а помощником станет магазин «Визит». Уже сейчас новое поступление входных металлических дверей, сантехники, пиломатериалов. Большой выбор различных стройматериалов, фурнитуры и инструментов. Магазин «Визит». Выбор очевиден. Улица Наровчатова, 16. Телефон 650-110.
4: Здоровая улыбка – наша работа. Дента-люкс. Протезирование, имплантация, исправление прикуса, лечение и чистка зубов. Даже с брекетами. Записывайтесь. 60-04-99. Вострецова, 5. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
5: Документы пришли? Отлично. Успели к презентации.
6: Адамант не подвел.
7: Мам, здесь посылка от бабушки!
8: Как раз ко дню рождения. Адамант молодцы!
9: МКС на связи, стыкуемся, встречаю груз. Что это? Подарок от мамы? Спасибо. Адамант на высоте.
10: Адамант – ваш надежный перевозчик. Доставка экспресс-почты, посылок и писем по России и миру всегда вовремя и по оптимальной цене. Адамант – партнер надежный. Я ручаюсь. Телефон в Магадане. 6144.
11: В магазине «Хмель» для вас особый расклад. Шаурма, бургеры, гренки, курица и квас. Все свежее, вкусное у нас для вас. 212-300. И вопрос с едой решен. Приходи в «Хмель», будет то, что надо.
12: Надоела рутина? Хотите отдохнуть? Тогда вам к нам. Элитная сауна «Чикаго». Современный островок релаксации, место комфорта и расслабления. Просторная парная, глубокий бассейн, уютная зона отдыха и бильярд. Позвольте себе отдохнуть и телом, и душой. Посетите сауну «Чикаго». Работаем круглосуточно. Улица Нагаевская, 36. Телефон 8-914-867-1048. Сауна «Чикаго». Отдохнешь как надо.
13: В чем нуждается твой дом? Это окна и балкон. Остекление помещений – это главный наш закон. Компания «Мир окон» изготавливает и устанавливает окна, двери, лоджии, балконы, колымские холодильники, а также москитные сетки. «Мир окон» – полный комплекс работ по ремонту пластиковых окон и дверей. «Мир окон» – выезд мастера по городу бесплатно ежедневно. Подробности по телефонам 607-404-211-101. «Мир окон», улица Нагаевская, 36.
14: Компания «Нордтрак» – твой надежный союзник на дороге. Запчасти на любой коммерческий транспорт. Масла и смазки премиум-класса. Современное оборудование и инструменты для гаража. Все, что нужно, чтобы твой бизнес ехал без остановок. Работаем без выходных, чтобы твои машины не простаивали. Приезжай. 6-й километр основной трассы, здание 21Б/1. Звони 8-914-038-89-98. «Нордтрак» – качество всегда в комплекте.
15: Творчество без стратегии называется искусством. Творчество со стратегией называется рекламой. Джефф Ричардс. Реклама на Карибу. Телефон 61-11-11.
16: Тотальная свежесть на Карибу.
17: Holiday Boy. Полный.

Максимальная свежесть уже сейчас на 104.2 FM. Свежесть этой недели представляет компания «Митрал». На заказ корпусная мебель, кухни, шкафы и купе, кухонные фартуки, обработка стекла и зеркала. Звони в «Митрал» 200 800.

говорили закругляться, и что от матрицы вы не очнетесь. Тебе до дома километров 20, мне

0: Ой, реклама.
1: Реклама на радио Карибу Арт.
0: Радио Карибу.
1: Телефон рекламной службы 651.
2: Удачный шашлык в мясном номер один. В маринаде или уже готовый прямо с мангала. А также колбасы и деликатесы, соусы, салаты, овощи и свежий хлеб. Мясной номер один. Полярная 5, кольцевая 15, пролетарская 77А.
3: Диспетчерская служба такси «Престиж». Заказы по телефонам 633-333 и 644-444. Требуются диспетчеры и водители на офисные и личные автомобили, заключение договоров с предприятиями. Также автомобили сдаются в аренду. Диспетчерская служба такси «Престиж». Телефоны 633-333 и 644-444.
4: Требуется в короткие сроки доставить товары, срочно отправить документы или транспортировать крупногабаритные грузы. Компания «Авиапартнер» поможет вам в этом. Более 18 лет мы предлагаем полный комплекс услуг по оперативной доставке грузов на территории России. Телефон 202-300. Телефон в Москве 495-787-74-21. «Авиапартнер». Когда цель очевидна.
5: Магазин «Мегавольт». 3 этажа, сотни метров витрин. Инструменты, расходники, товары для охоты и рыбалки, автотовары. Работаем с НДС. У нас действуют бонусные программы для юридических и физических лиц. Работаем по договорам отсрочки платежа. Магазин «Мегавольт». Все от отвертки до моторной лодки вы найдете в нашем магазине. Магазин «Мегавольт» на Пролетарской, 49.
6: Смотри на солнце без помех. В салонах «Оптика для всех». Классические молодежные солнцезащитные очки открывают сезон по теплым ценам. А также очки для водителей с линзами различных цветовых оттенков и моделей. «Оптика для всех». Улица Гагарина, 21, возле магазина «Нептун» и проспект Карла Маркса, 40. Бывший магазин «Элит».
7: В наличии в Магадань дизельная насосная станция на двигателе «Вичай-6». Производительностью 800 кубических метров в час. Высота подъема воды 30 метров. Цена 1 миллион 900 тысяч рублей. Группа компаний «Норд». Колымское шоссе, 6 километр, 19 г. Площадка перед складом.
8: Детская хоровая школа проводит набор учащихся. Приглашаем детей от 7 до 9 лет на программы «Хоровое пение», «Фортепиано» и «Искусство театра», а также детей от 4 до 6 лет для музыкальных занятий. Мы находимся по адресу Пушкина, 8, спорткомплекс «Металлист». Справки по телефонам 200-480 или 8-924-859-56-02.
9: Владеете своим бизнесом или планируете открыть его? Центр услуг для бизнеса поможет вам. Регистрация ИП и ООО, изготовление печати и штампов, бухгалтерское сопровождение, обслуживание кассовой техники, электронные подписи и работа в системе «Честный знак». Центр услуг для бизнеса. Город Магадан. Улица Советская, 5. Телефон 608-38. Многие мелочи стали важными благодаря рекламе. Марк Твен. Реклама на Карибу. Телефон 61 11 11.

0: Любопытные факты, захватывающие истории. В специальном проекте «Машина времени» на Карибу.
1: Спонсор программы – компания «Герлеон». «Герлеон» – территория низких цен. 12 мая – это день синдрома хронической усталости. Долгое время считалось, что это результат излишне напряженной работы и постоянных недосыпов, но все оказалось немного сложнее. Говоря о симптомах хронической усталости, часто называют снижение памяти и концентрации, фарингит, воспаленные лимфоузлы, головные боли и проблемы со сном. Как правило, отдых не поможет решить проблему в корне, поэтому здесь необходимо обследование у доктора. Кстати, по статистике, синдром усталости имеют чуть более 2% людей, а вот симулируют его в разы больше. Также 12 мая – это Международный день медицинской сестры. Праздник отмечается в день рождения Флоренс Найтингел, англичанки, которая во времена Крымской войны организовала службу сестер милосердия. В России профессию вел Петр I. Он подписал указ о назначении монахинь в госпитале, благодаря которому все желающие могли посвятить себя работе. Сегодня в профессии работают 89% женщин и только 11% мужчин. В среднем за одну рабочую смену они проходят 6 километров. В этот день, в 1991 году, был заложен первый на Колыме памятник жертвам сталинских репрессий. Находится он на спуске с Хатынахского перевала в Ягодинском районе, а установлен на том самом месте, где когда-то стояли пулеметные вышки. С них охраняли подъезд к воротам печально известной тюрьмы, окрещенной в народе «Серпантинкой». Памятник представляет собой двухметровую глыбу серого гранита с очертаниями в форме верхонки, как бы возникающей из-под земли. А еще 12 мая – это день экологического образования. В рамках праздника проходят открытые уроки, где говорят о необходимости беречь природу. Однако куда интереснее взглянуть, как люди справляются с последствиями своей не самой экологичной деятельности. К примеру, в шведском городке Хельсинборг крематорий отапливает 60 тысяч домов. Компания Nike больше 20 лет назад открыла пункты приема старых кроссовок, которые затем отправляются на переработку. Из них делают беговые дорожки и спортивные корты. А еще Швеция покупает мусор из других стран. Сжигая его, страна получает электроэнергию, а оставшийся пепел отправляет назад. На этом и закончим. Береги природу, а мы еще услышимся.
0: Время обновлений. Делайте ремонт, а помощником станет магазин «Визит». Уже сейчас новое поступление входных металлических дверей, сантехники, пиломатериалов. Большой выбор различных стройматериалов, фурнитуры и инструментов. Магазин «Визит». Выбор очевиден. Улица Наровчатова, 16. Телефон 650-110.
2: Машина времени. На Карибу.
3: Новый час. На Карибу.
4: Новая глава нашей жизни.
3: Слушай Карибу, ведь впереди так много вкусного.
5: Я люблю под вас танцевать.
6: И я.
7: Я тоже.
8: Я вас обожаю.
6: Вы молодцы.
9: Вы правда молодцы.
5: Карибу – самая хорошая радио.
10: Танцуй, живи, слушай Карибу.
11: Новый час на Карибу.
10: Карибу Арт, 104,2 FM.
12: Новости на радио Карибу Арт.
13: Спонсор выпуска – магазины АКБ «Маркет». Аккумуляторы для авто, спецтехники и мото. 6-й километр основной трассы 21А/1 и улица Полярная 21.
14: В эфире новости, в студии Татьяна Брайс. Здравствуйте. В этом выпуске ЕС ввел санкции против российских организаций и физических лиц. Риск для общественности от хантавируса остается низким. Ряд российских авиакомпаний изменил правила провоза пауэрбанков. Подробности далее. Европейский Союз ввел санкции против 16 физических лиц и 7 российских организаций. В черный список попали Нахимовское военно-морское училище Минобороны, Севастопольское региональное отделение ДСААФ, а также 5 детских центров, включая Алые паруса в Евпатории и Орленок в Туапсе. Поводом, как утверждают в Брюсселе, стало размещение детей, эвакуированных из зоны боевых действий в начале специальной военной операции. Европейскому бизнесу и общественным организациям запрещено поддерживать с данными юридическими лицами любые финансовые отношения, а их активы в банках ЕС подлежат заморозке. Ранее Великобритания расширила антироссийский санкционный список на 85 позиций. Согласно данным британского Минфина, под ограничения попали как физические, так и юридические лица. Риск для общественности от вспышки хантавируса остается низким. Об этом заявил генеральный секретарь ООН Антонио Гутерреш. Однако, по его словам, необходимо направить международные усилия на обеспечение безопасности всех, в том числе пассажиров и экипажа лайнера, где произошла вспышка вируса. Гутерреш также выразил поддержку правительствам стран, которые работают над контролем за распространением инфекции. А ситуация стала известна 3 мая. На лайнере, следовавшем из Аргентины в Кабо-Верде, произошла вспышка опасного вируса. Жертвами стали 3 человека. В Роспотребнадзоре заявили, что хантавирус не представляет опасности для россиян. Сразу несколько российских авиаперевозчиков пересматривают правила провоза портативных зарядных устройств на борту. Как пишут «Вести», перевозчики приводят национальные нормы в соответствии с мировыми стандартами безопасности Международной организации гражданской авиации. Согласно обновленным рекомендациям, каждый пассажир может взять не более 2 пауэрбанков. Их запрещено размещать на багажных полках над креслами и использовать для зарядки гаджетов во время полета. К новым стандартам уже присоединились «Аэрофлот», «Победа», «Россия» и «С-7». Теперь к ним добавилось еще «Смарт-Авиа». Авиакомпании называют вопрос чрезвычайно важным и готовы принять все меры для минимизации рисков. Пассажиров просят заранее ознакомиться с новыми правилами на сайтах перевозчиков. Официальный курс доллара на 12 мая составляет 74 рубля 29 копеек. Курс европейской валюты на сегодня – 88 рублей 54 копейки. Это были новости на радио «Карибу Арт». С ними вас познакомила Татьяна Брайс. Всего доброго.
6: Когда аккумулятор подводит, решение должно быть быстрым. АКБ Маркет – это мощное решение для твоего авто. Аккумулятор на любую машину – легковую, грузовую или спецтехнику. Надежные бренды, бесплатная доставка, помощь с установкой и скидка при сдаче старого аккумулятора. Работаем быстро, четко и без выходных. 6-й километр основной трассы, здание 21А/1 и улица Полярная, 21. Звоните 8-914-038-87-78 или 8-914-039-18-18. АКБ Маркет. Максимум заряда, минимум забот.
7: Новости на радио «Карибу Арт».
8: Удача может застать врасплох. Будь готов к ней.
9: Прямо сейчас на 104.2
8: раздаем подарки.
9: Нужно лишь проявить смекалку.
7: На Карибу Арт. Лови удачу.
9: А улыбку на сдачу.
15: 12.06 в Магадане. За пультом Наташа Белая. Всем большой привет. Первый трудовой послемайский вторник продолжим призами партнера нашего розыгрыша компании «Винат», которая готова предложить большой ассортимент строительных материалов. Для постоянных покупателей здесь действует система скидок и приятных бонусов. Для компании «Винат» на первом месте качество, надежность и комфортные условия сотрудничества. Это предприятие – давний партнер нашего розыгрыша, и именно сегодня порадует тебя призами. Ну а находится «Винат» по адресу Пролетарская, 237. Режим работы с 10 утра до 18.00 в будни. Для удобства о наличии товара можно также уточнить и по телефону 650688. Так что ровно в 12.30 встречаемся на этом же месте. Ну а пока впереди любимые хиты. За пультом Наташа Белая.

0: Реклама.
1: Реклама на радио Карибу Арт.
0: Радио Карибу.
1: Телефон рекламной службы 65 единиц.
2: Нужна качественная мебель на долгие годы? Загляните в салоны мебели «Уютные Мягков». Здесь вне времени продается лучшая мебель, которая помогает создать интерьер высокого уровня, не раздувая бюджет. Все изделия здесь с душой и прекрасно гармонируют с другой домашней мебелью. Салоны «Уютные Мягков» – место, где мечты становятся реальностью.
3: Мы ценим вас! И теперь это не просто слова. С новой программой лояльности. Бонусы за покупки на сайте и во всех магазинах «Славянский». Единый баланс. Тратьте где удобно. Простые правила и быстрая выгода. Заходите в личный кабинет, открывайте меню «Бонусная система» и тратьте накопленные бонусы по всей сети магазинов. Попробуйте уже сегодня.
4: Компания «Армаком» предлагает быструю доставку автомобилей и различной спецтехники морским путем из Владивостока в Магадан. У нас богатый опыт в сфере грузоперевозок по всей России. Компания «Армаком». Звоните 298-66-99.
5: Устали от текущих кранов и поиска компетентных мастеров? Квалифицированные сантехники с большим стажем выполнят качественную работу любой сложности. От замены смесителя до монтажа отопления. Даем гарантию по договору. Мы не просто сантехники, мы эксперты в водоснабжении и отоплении. Звоните 66 14 49 66 14 49. Магазин «Сантехника-49» приглашает на работу продавцов-консультантов, кладовщика, администратора и товароведа. Трудоустройство по ТК РФ, заработная плата при собеседовании. Телефон 21-21-49. В магазин «Салют» требуется продавец-консультант, оформление по трудовому договору, социальные гарантии. Возможно, трудоустройство студентов на летний период. Обращаться в магазин «Салют» по адресу улица Наровчатова, 21 или по телефону 650-409.
6: Мужики, есть разговор. Black Aurum расширяется. Пришла новая техника и нужны крепкие руки. Ищем водителей С, Е, да ПОК. Работа серьезная, отношение человеческое. Приходи, пообщаемся лично. Собеседование каждый вторник и четверг ровно в 10 утра. Найти нас просто. 6-й километр основной трассы, база Black Aurum. Есть вопросы? Звони. Плюс 7-926-650-400. Black Aurum. Работа на совесть.
7: Лучшая реклама любого товара – его качество. Томас Роберт Дюаль. Реклама на Карибу. Телефон 61 11

0: до 8 градусов тепла. Ветер юго-восточный 3 метра в секунду. В Талоне облачно с прояснениями. Температура от 2 до 9 градусов тепла. Ветер юго-восточный 2 метра в секунду. В Магадане во вторник облачно. На термометре от 1 до 5 градусов тепла. Ветер юго-западный 3 метра в секунду. Партнер прогноза погоды – компания «Герлеон».
1: Время обновлений. Делайте ремонт, а помощником станет магазин «Визит». Уже сейчас новое поступление входных металлических дверей, сантехники, пиломатериалов. Большой выбор различных стройматериалов, фурнитуры и инструментов. Магазин «Визит». Выбор очевиден. Улица Наровчатова, 16. Телефон 650-110.
2: Неважно, какая погода за окном, пусть в вашем сердце всегда.

0: Курятник на Карибу Арт.
1: Радио Карибу.
2: Выходной взрослого человека – это лежать, надеясь, что тебе никто не позвонит и не напишет.
0: Слушать Карибу не только круто, но и весело.
1: Я люблю радио Карибу.
2: Цитатник представляет официальный дилер по оригинальным запчастям «Ситрак» магазин «Нордтрак». 6-й километр основной трассы, строение номер 9. Телефон 8-914-038-89-98.
3: Удача может застать врасплох. Будь готов к ней.
4: В прямом эфире на 104.2.
5: Раздаем подарки.
4: Нужно лишь проявить смекалку.
6: На Карибу Арт. Лови удачу.
4: Слушать Карибу — простая задача.
7: Номер 620-00 объявляется открытым для твоего звонка, чтобы зарядиться отличным настроением и, конечно же, получить призы, которые предоставляет партнер нашего розыгрыша — компания «Винат». Здесь вы найдете большой ассортимент сухих смесей, в том числе технических жидкостей и кислот, а также другую разнообразную продукцию. Все это по адресу Пролетарская, 237, в будни с 10 до 18.00. О наличии товара также можно уточнить по телефону 65 06 88. Ну а пока ты набираешь номер студии, расскажу правила. Они максимально простые. Всего один вопрос, три варианта ответа. Угадал — вуаля! Удача в кармане, в руках приз. Ну а в придачу — прекрасное настроение на весь день тоже у вас. Ну а пока продолжаем наш вторник любимой музыкой здесь на радио Карибу Арт.

0: Ой, реклама.
1: Реклама на радио Карибу Арт.
0: Радио Карибу.
1: Телефон рекламной службы 65 единиц.
2: Магазин «Салют» предлагает более 1000 наименований обоев, ковровые покрытия, линолеум и отделочные материалы по демократичным ценам. Постоянным клиентам дисконтные карты, а предприятиям дополнительные скидки. «Салют» на Ровчатова 21.
3: Потребительские кредиты, а также денежные займы под залог автомобиля. Вам нужен только паспорт СНИЛС и ПТС под залог авто. Автомобиль остается у вас. Работаем ежедневно с 10 до 18 часов. Обед с 14 до 15. По субботам и воскресеньям с 12 до 16. Финансвест. Магадан, проспект Ленина 3, второй этаж, офис 258. Телефон 8-914-860-1010. Обратись к нам и получи деньги уже сегодня. Услуга займа предоставляется ООО «МКК Финансвест», ИНН 280-124-2502, ОГРН 118-280-166-07. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучайте условия кредита на сайте finansvest.ru.
4: Живешь в Магадане и ни разу не был на озере Джека Лондона? Не катался на лыжах или сноуборде? Просто сидишь дома на диване?
5: Я выбираю комфорт.
4: Сундеко. Комфортный аргумент.
6: Кольцевая 13/1, ТЦ «Фабрика» и «Фрэш».
7: Надо ли лечить молочные зубы? Кариес молочных зубов? Лечить надо! Это залог здоровья зачатков постоянных зубов. Залог правильного развития прикуса, дикции и общего здоровья ребенка. Чем раньше начать заботиться о зубах малыша, тем проще и дешевле будет их лечение. Профилактика и современное лечение помогут избежать серьезных проблем в будущем. Клиника «Данти Профи» приглашает маленьких пациентов на прием к детскому стоматологу. Мы позаботимся о здоровой улыбке вашего малыша. «Данти Профи», улица Пролетарская, 17, телефон 20-40-44. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
8: Из Магадана в Подмосковье, а из Ростова в Магадан. Отправит грузы самолетом ваш перевозчик «Адамант». Доставит быстро и надежно. И в качестве сомнений нет, ведь «Адаманту» верить можно. Стаж перевозок 20 лет. Компания «Адамант». Профессиональный помощник в авиаперевозке грузов. Прямые договоры с большинством авиакомпаний. Доставка из любой точки страны до Магадана и обратно. «Адамант». Партнер надежный, я ручаюсь. Телефон в Магадане 6144.
9: Иди вперед, добивайся, мечтай и наслаждайся жизнью. Семейная поликлиника позаботится о твоем здоровье. Профмедосмотры, анализы, УЗИ, ЭКГ и другие виды диагностики. Запись по телефонам 60-04-99, 62-55-03.
10: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
11: Где в Магадане всегда есть новые дилерские автомобили? Конечно, в S-Motors. Танк и Хавейл. S-Motors. Топовые модели Cherry. Тоже S-Motors. А также новые флагманские кроссоверы премиум-класса. Amoda и Джейко. В наличии и под заказ. Сервисное и гарантийное обслуживание. Улица Кожзаводская, 1. Телефон 66-99-55. S-Motors. Новые автомобили Магадана живут здесь.
12: Вся реклама – это хорошие новости. Маршал Маклюэн.
13: Реклама на Карибу. Телефон 61-11-11.
14: Тотальная свежесть на Карибу.
15: Холидей бой.

0: Ой, реклама.
1: Реклама на радио Карибу Арт.
0: Радио Карибу.
1: Телефон рекламной службы 65 единиц.
2: Сауна «Морская» – место, где можно отдохнуть после быстрого городского ритма и приятно провести время. Жаркая парная, ароматные веники, широкий бассейн и уютная комната для отдыха большой компанией. Сауна «Морская». Расслабься и насладись покоем. Улица Морская, 19/20. Телефон 8-914-858-66-69.
3: В медицинском центре Клин Клиник возобновил работу врач-отоларинголог Донцов Алексей Александрович. Диагностика и лечение лор-заболеваний. Запись по телефону 21-28-28.
4: Бильярд – это философия, спорт и, конечно, особенная атмосфера. Это игра для тех, кто готов рискнуть. А рискнуть можно только в Чикаго.
5: Welcome to Chicago.
4: Чикаго – игра в удовольствие. Улица Нагаевская, 36. Телефон 8-914-867-2969.
6: Глобальная распродажа. В нашей сети магазинов «Электрокомплект», «Аквадом», «Радиолинк», «Светотехника» и «Автозвук» минус 40% на все. Электрика, сантехника, связь, свет и автотовары по суперцене. Не упусти шанс сэкономить по-крупному.
7: Сделать любую вещь именной, например, обручальное кольцо, выгравировать текст или изображение на стекле, металле, дереве, пластике. Быстро и ловко. Лазерная гравировка. Магазин 95-й квартал. Пролетарская, 61.
8: Лето не за горами. Предлагаем его встретить с торговым домом «Форвард». Здесь вы найдете широкий выбор товаров летнего ассортимента. Крузеры и лонгборды, коньки роликовые и самокаты, велосипеды для любого уровня подготовки и возраста, ведь велопрогулки – это отличный способ поднять настроение и укрепить здоровье. Кроме того, предлагаем велозапчасти, комплектующие, велоаксессуары, перчатки и шлемы, а также в наличии электровелосипеды и электросамокаты для еще большего удобства во время отдыха. Работаем без выходных. Приходи. Колымское шоссе 9. Звони 200-232.
9: Удачный шашлык в мясном номер один. В маринаде или уже готовый прямо с мангала. А также колбасы и деликатесы. Соусы, салаты, овощи и свежий хлеб. Мясной номер один. Полярная 5. Кольцевая 15. Пролетарская 77А.
2: Реклама – это способность чувствовать и передавать само сердцебиение бизнеса в словах, бумаге и на чернилах. Лео Бернет. Реклама на Карибу. Телефон 61 11 11.

0: свидетельство о регистрации СМИ «Радио Карибу Арт». Серия L номер ТУ 49-3072 от 9 ноября 2016 года. Выдано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Магаданской области и Чукотскому автономному округу. Информационная продукция СМИ предназначена для прослушивания лицам старше 12 лет.
1: Новый час на Карибу.
2: Новая глава нашей жизни.
1: Слушай Карибу, ведь впереди так много вкусного.
3: Я люблю под вас танцевать.
4: И я.
5: Я тоже.
6: Я вас обожаю.
4: Вы молодцы.
7: Вы правда молодцы.
3: Карибу – самая хорошая радио.
8: Танцуй, живи, слушай Карибу.
1: Новый час на Карибу.
8: Карибу Арт. 104.2 FM.
0: Новости на радио Карибу Арт.
9: В эфире новости, в студии Татьяна Брайс. Здравствуйте. В этом выпуске президент Финляндии призвал Европу к диалогу с Россией. В российских вузах появится день тишины для абитуриентов. Врачи предложили избавить от бумажной работы. Подробности далее. Европа должна возобновить диалог с Россией. Об этом заявил президент Финляндии Александр Стубб в беседе с итальянскими СМИ. По словам политика, лидеры Европы активно обсуждают кандидатуру представителя для переговоров с Россией, однако окончательного решения пока нет. Он также подчеркнул, что если политика США в отношении России и Украины не будет соответствовать интересам Европейского Союза, то ЕС придется проявить самостоятельность и наладить прямые контакты с Москвой. Приемная кампания в российские вузы в этом году пройдет по новым правилам. Впервые будет введен так называемый «день тишины». Об этом рассказал замглавы Минобрнауки Андрей Амельчук. В этот день абитуриенты не смогут подавать документы, отзывать заявления или менять согласие на зачисление. По словам Амельчука, такая мера сделает процесс поступления более прозрачным и предсказуемым для всех участников. Как отметил представитель ведомства, отсутствие изменений в последний момент позволит выпускникам спокойнее оценить свои шансы и планировать дальнейшие действия, а приемным комиссиям организованно завершать процедуру зачисления. Кроме того, в системе поступления появится единый канал подачи документов через госуслуги. В министерстве считают, что это поможет сделать процесс более удобным и снизит количество ошибок при оформлении заявлений. Госдуме предложили избавить врачей от чрезмерной бюрократической нагрузки. Сейчас на заполнение бумаг у медиков уходит до трети рабочего времени. В Комитете по охране здоровья отметили, что из 15 минут амбулаторного приема лишь полторы остаются на разговор с пациентом глаза в глаза. Как пишет парламентская газета, в числе инициатив – создание единой цифровой медкарты и национальной платформы здоровья. Также планируется развитие дистанционного мониторинга и передача данных врачам через мобильные приложения. В Москве заполнять документы уже помогает искусственный интеллект. Нейросеть распознает речь, пока доктор задает уточняющие вопросы. Официальный курс доллара на 12 мая составляет 74 рубля 29 копеек. Курс европейской валюты на сегодня – 88 рублей 54 копейки. Это были новости на радио Карибу Арт. С ними вас познакомила Татьяна Брайс. Всего доброго.
0: Новости на радио Карибу Арт.

Виктории Дайнеко на радио Карибуар. Ты правильно, она говорит, рядом со мной ты. И, кстати, чтобы улучшить свое эмоциональное состояние, психологи посоветовали вечерний совместный просмотр фильмов. Даже, кстати, не особо важно с кем, это могут быть дети, любимый человек, друг, собак, в конце концов. Группа великобританских психологов провели любопытный эксперимент с двумя группами. Сначала показывали какие-то фрагменты одиноким людям, а затем эти же отрывки из фильмов компании. Результат такой. При совместном просмотре фрагментов из кино изображения воспринимались более позитивно, настроение участников заметно улучшалось. Что интересно, вот такой прекрасный положительный эффект длился до нескольких дней. В общем-то, мне кажется, с планами на вечер мы определились. А пока продолжаем день под любимую музыку здесь на радио Карибуарт. 13:13 в Магадане, за пультом Наташа Белая.

0: Ой, реклама.
1: Реклама на радио Карибу Арт.
0: Радио Карибу.
1: Телефон рекламной службы 65 единиц.
2: Здоровая улыбка – наша работа. Дентолюкс. Протезирование, имплантация, исправление прикуса, лечение и чистка зубов. Даже с брекетами. Записывайтесь. 60-04-99. Вострецова, 5. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
3: Мечтаете об уютном доме?
4: Вам в Электросвет.
3: Здесь есть все, чтобы сделать ваш дом стильным и функциональным.
4: Люстры и светильники на любой вкус. Современная автоматика для безопасности. Стильные розетки и выключатели, а также все для монтажа и ремонта. На Пролетарской, 19. Телефон 211-213. Электросвет. Электромаркет и светотехника без компромиссов.
5: Когда аккумулятор подводит, решение должно быть быстрым. Акабамаркет – это мощное решение для твоего авто. Аккумулятор на любую машину – легковую, грузовую или спецтехнику. Надежные бренды, бесплатная доставка, помощь с установкой и скидка при сдаче старого аккумулятора. Работаем быстро, четко и без выходных. 6-й километр основной трассы, здание 21А/1 и улица Полярная, 21. Звоните 8-914-038-87-78 или 8-914-039-18-18. АКБ Маркет. Максимум заряда, минимум забот.

0: Пришло время сменить знакомую тележку с покупками на онлайн-корзину. «Славянский» открывает интернет-магазин с вашими любимыми товарами. Удобный каталог товаров. Постоянные скидки и акции. Горячие новинки. Выбирайте товары, указывайте адрес и ожидайте доставку прямо до двери, которую также запустил «Славянский». «Славянский экспресс». Интернет-магазин, который рядом. Ждать не придется долго.
1: Добро пожаловать в магазин сантехники «Сантик». Всегда в наличии инженерная сантехника, смесители, санфаянс, радиатор отопления по привлекательной цене. Работаем с юридическими и физическими лицами. Действуют скидки на весь ассортимент. По субботам действуют акции и увеличенные скидки. «Сантик». Сантехника для вашего дома и не только. Улица Гагарина, 21А, дробь 1.
2: В магазине «Хмель» для вас особый расклад. Шаурма, бургеры, гренки, курица и квас. Все свежее, вкусное у нас для вас. 212-300. И вопрос с едой решен. Приходи в «Хмель», будет то, что надо.
1: Смотри на солнце без помех. В салонах «Оптика для всех». Классические молодежные солнцезащитные очки открывают сезон по теплым ценам. А также очки для водителей с линзами различных цветовых оттенков и моделей. «Оптика для всех». Улица Гагарина, 21, возле магазина «Нептун» и проспект Карла Маркса, 40. Бывший магазин «Элит».
3: Без рекламы произойдет самое ужасное. Не произойдет ничего. Том Бискарди. Реклама на Карибу. Телефон 61 11 11.

0: радіо Карібу Арт. Спонсор випуска – магазини «Домоцентр», торгові центри «Ідея» і «Сонце». По даним синоптиков, 12 мая в Сусумане ясно, с температурой от 2 до 10 градусов тепла. Ветер северо-западный 3 метра в секунду. В Балаганном облачно, температура воздуха от 2 до 8 градусов тепла. Ветер юго-восточный 3 метра в секунду. В Талоне облачно с прояснениями, температура от 2 до 9 градусов тепла. Ветер юго-восточный 2 метра в секунду. В Магадане во вторник облачно, на термометре от 1 до 5 градусов тепла. Ветер юго-западный 3 метра в секунду. Спонсор выпуска – магазины «Домоцентр», торговые центры «Идея» и «Солнце».
1: Ваш идеальный дом начинается здесь, на Пролетарской 66 и Кольцевой 15. Добро пожаловать в магазины «Домоцентр», где каждый предмет вдохновляет на создание уникального интерьера и комфортной атмосферы. «Домоцентр» предлагает весенний ассортимент качественной продукции для кухни, ванной комнаты, спальни и гостиной. Здесь можно найти оригинальные идеи для украшения своего жилища. Декор, освещение, текстиль, посуду и многое другое. Качество товаров проверено временем, а цены приятно удивят даже самого требовательного покупателя. Сделайте шаг навстречу комфортному образу жизни. Приходите в «Домоцентр» и выбирайте лучшее для своего дома.
0: Неважно, какая погода за окном, пусть в вашем сердце всегда будет солнечно. Вместе с Карибу Арт. Взгляните на небо. Следуйте за своей звездой. Магия звезд на Карибу. Категория 12+.
2: 12 мая.
3: Авен.
2: День пройдет спокойно, овны могут не опасаться неприятных сюрпризов. Благоприятный день для общения, удачными обещает быть визиты к друзьям и дальним родственникам. Не отказывайтесь от отдыха на свежем воздухе. Романтическое свидание будет особенно приятным, если дополнить его прогулкой по живописным местам.
3: Телец.
2: День нейтральный и спокойный, не располагающий к активной деятельности и героическим подвигам на любом поприще. Возможны значительные успехи в учебе, однако и здесь важно не переусердствовать. Слишком большие интеллектуальные нагрузки нежелательны. День подходит для романтических признаний, откровенных бесед с любимым человеком.
3: Близнецы.
2: Близнецов ожидает удачный день, позволяющий поставленных целей достичь и неожиданные, но очень приятные открытия сделать. Благоприятны любые творческие занятия, можно попробовать свои силы в новой сфере, приобрести полезные навыки. Только в романтических отношениях эксперименты неуместны.
3: Рак.
2: Раком следует вести себя благоразумно, осмотрительно и осторожно. В общении с близкими будьте последовательны, сохраняйте верность своей точки зрения, даже если кому-то это покажется проявлением упрямства. От решений, принятых в этот день, зависит характер перемен, которые вскоре произойдут в личной жизни.
3: Лев.
2: Львы смогут в полной мере насладиться влиянием позитивных тенденций, если настроиться на активный лад и не станут терять время попусту. Вообще сегодня львы в большинстве своем настроены прагматично и расчетливо, но это никак не отразится на их обаянии.
3: Дева.
2: Снижение энергетического потенциала заставит дев отказаться от обычного насыщенного ритма жизни, взять тайм-аут. Гармония и взаимопонимание в личных отношениях сохранятся, если вы не станете скрывать от близких своих проблем, расскажете о причинах волнений и тревог. Возможно, вы не получите ни помощи, ни совета, но барьер недоверия и подозрений будет разрушен раз и навсегда.
3: Весы.
2: Благоприятные тенденции выражены весьма слабо, день едва ли покажется приятным и интересным. Звезды покровительствуют тем, кто готов нарушить традиции и правила, но при этом принимает во внимание интересы других людей. Заниматься делами лучше в первой половине дня. Вечер же подходит для дружеской встречи или приема гостей.
3: Скорпион.
2: Скорпионов ожидает увлекательный день, полный непредвиденных событий. Настроение будет хорошим в течение всего дня, а вот самочувствие к вечеру может ухудшиться. Звезды советуют избегать утомительной работы и длительных прогулок, не экспериментировать на кухне.
3: Стрелец.
2: Стрельцам предстоит решить накопившиеся проблемы, найти ответы на вопросы, возникшие в течение последних недель. Звезды предупреждают о нестабильности эмоционального фона, возможных перепадах настроения. Желателен спокойный отдых на природе.
3: Козерог.
2: Козерогов ждет во всех отношениях благоприятный день. Единственная сфера, которая заслуживает особого внимания и повышенной осторожности, это отношения с родственниками. Наиболее инициативные и изобретательные предприятия.

0: представители знака смогут добиться значительных перемен в личной жизни, завязать приятные знакомства.
1: Водолей.
0: Водолеям, планирующим провести этот день в большой компании малознакомых людей, придется нелегко. Очень велика вероятность мелких недоразумений и разногласий. Жизненный потенциал высок, эмоциональный фон стабилен. Даже в сложных ситуациях вы сможете сохранить спокойствие и контроль над собой, что будет способствовать скорейшему решению проблем.
1: Рыбы.
0: День связан со снижением жизненного потенциала, поэтому рыбам следует позаботиться о своем здоровье и по возможности избегать перегрузок, как физических, так и эмоциональных. Новое знакомство станет началом перемен в личной жизни, и от вас зависит, как и насколько быстро будут развиваться события.
2: Пусть судьба будет к вам благосклонна. Магия звезд на Карибу.
3: Магия звезд. Магия звезд. Магия звезд.

0: Реклама.
1: Реклама на радио Карибу Арт.
0: Радио Карибу.
1: Телефон рекламной службы 65 единиц.
2: В магазине «Салют Плюс» огромный выбор ламината от 777 рублей за квадратный метр. Большое поступление керамической плитки, мебель и аксессуары для ванной. «Салют Плюс». Построй свой дом с нами. Улица Наровчатова, 21. Шоурум «Керамикс ДВ» предлагает к заказу и продаже керамогранит от минимального до максимального формата и керамическую плитку от лучших производителей России, Индии и Китая. А также напольное покрытие «Alpin Floor», кварц-виниловая плитка, инженерная доска и каменный ламинат, профессиональные материалы и инструмент. Проводятся бесплатные замеры и оцифровка помещений для ремонта с предоставлением консультаций грамотных специалистов. «Керамикс ДВ», улица Пролетарская, 19, второй этаж. Телефон 8-914-865-00-44. 8-914-865-00-44.
3: Иди вперед, добивайся, мечтай и наслаждайся жизнью. Семейная поликлиника позаботится о твоем здоровье. Профмедосмотры, анализы, УЗИ, ЭКГ и другие виды диагностики. Запись по телефону 60-04-99, 62-55-03.
2: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
4: Внимание, водитель и снабженец! Компания «Штормавто» ждет тебя на своем складе автошин. Предлагаем грузовые и индустриальные автошины, которые находятся в наличии в городе Магадан. Автошины для самосвалов, тягачей, бензовозов, погрузчиков и грейдеров. Компания «Штормавто». Приезжай, покупай! Город Магадан, Транзитная, 20, на территории Комтранс. Телефон 8-909-804-5599.
5: Магазин «Мегавольт». Три этажа, сотни метров витрин. Инструменты, расходники, товары для охоты и рыбалки, автотовары. Работаем с НДС. У нас действуют бонусные программы для юридических и физических лиц. Работаем по договорам отсрочки платежа. Магазин «Мегавольт». Все от отвертки до моторной лодки вы найдете в нашем магазине. Магазин «Мегавольт» на Пролетарской, 49.
6: Компания «Митрал» представляет великолепные кухни по вашим размерам. Разнообразие расцветок фасадов, фурнитура высочайшего качества, выезд специалиста, замеры и монтаж. Компания «Митрал». Звоните 200-800.
7: Компания «Нордтрак» – твой надежный союзник на дороге. Запчасти на любой коммерческий транспорт. Масла и смазки премиум-класса. Современное оборудование и инструменты для гаража. Все, что нужно, чтобы твой бизнес ехал без остановок. Работаем без выходных, чтобы твои машины не простаивали. Приезжай. 6-й километр основной трассы. Здание 21Б/1. Звони 8-914-038-89-98. «Нордтрак». Качество всегда в комплекте.
8: Магазины «Зоомир» – настоящие друзья человека. Здесь представлен большой выбор товаров для вашего питомца. Наполнители, корма, лакомства, лежанки, домики и многое другое. «Зоомир» – торговый центр «Море-Молл», улица Гагарина, 15, проспект Карла Маркса, 65 и улица Пролетарская, 3/2.
9: Напольные покрытия, декотайл, бытовой и полукоммерческий линолеум, ламинат, керамогранит, алюминиевые и пластиковые плинтусы. Магазин «Визит» на Рабчатке. Чатовый 16, телефон 65-01-10, склад «Герлеон», база «УСИС», Зайцева 1, телефон 63-74-78.
10: Реклама – это самое увлекательное из того, что можно сделать, не раздеваясь. Джерри Делла Фемина. Реклама на Карибу. Телефон 61-11-11.
11: Тотальная свежесть на Карибу.
12: Holiday Boy.

0: реклама.
1: Реклама на радио «Карибу Арт».
0: Радио «Карибу».
1: Телефон рекламной службы 65 единиц.
2: Магазин «Салют» предлагает более 1000 наименований обоев, ковровые покрытия, линолеум и отделочные материалы по демократичным ценам. Постоянным клиентам дисконтные карты, а предприятиям дополнительные скидки. «Салют» на Ровчатова 21.
3: Скажите, Холмс, вы о чем так задумались? Как всегда, обнаружили что-то важное?
4: Совершенно верно, Ватсон. Я заметил гибкий подход к клиенту, индивидуальное обслуживание и достойный сервис.
3: Я даже знаю, про кого вы говорите.
4: Да, Ватсон, вы читаете мои мысли. Это транспортная компания «Адамант».
3: Холмс, так что же мы ждем? Летим к Баскервилю, а домашние вещи нам доставит «Адамант». Заберет от двери и привезет в любую точку России.
5: Транспортная компания «Адамант». Отправка домашних вещей и груза багажа. Улица Речная, 10. Телефон 6144.
4: «Адамант». Партнер надежный. Я ручаюсь.
6: Диспетчерская служба «Такси Престиж». Заказы по телефонам 633-333 и 644-444. Требуются диспетчеры и водители на офисные и личные автомобили, заключение договоров с предприятиями. Также автомобили сдаются в аренду. Диспетчерская служба «Такси Престиж». Телефоны 633-333 и 644-444.
7: В чем нуждается твой дом? Это окна и балкон. Остекление помещений – это главный наш закон. Компания «Мир окон» изготавливает и устанавливает окна, двери, лоджии, балконы, колымские холодильники, а также москитные сетки. «Мир окон» – полный комплекс работ по ремонту пластиковых окон и дверей. «Мир окон» – выезд мастера по городу бесплатно ежедневно. Подробности по телефонам 607-404-211-101. «Мир окон», улица Нагаевская, 36.
8: Детская хоровая школа проводит набор учащихся. Приглашаем детей от 7 до 9 лет на программы «Хоровое пение», «Фортепиано» и «Искусство театра», а также детей от 4 до 6 лет для музыкальных занятий. Мы находимся по адресу Пушкина, 8, спорткомплекс «Металлист». Справки по телефонам 200-480 или 8-924-859-56-02.
9: Потребительские кредиты, а также денежные займы под залог автомобиля. Вам нужен только паспорт СНИЛС и ПТС под залог авто. Автомобиль остается у вас. Работаем ежедневно с 10 до 18 часов. Обед с 14 до 15. По субботам и воскресеньям с 12 до 16. Финансвест. Магадан, проспект Ленина, 3, второй этаж, офис 258. Телефон 8-914-860-1010. Обратись к нам и получи деньги уже сегодня. Услуга займа предоставляется ООО «МКК «Финансвест» и НН 280-124-2502, ОГРН 118-280-166-07. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучайте условия кредита на сайте finansvest.ru.
10: Создайте дома особую атмосферу. Тюль, портьерные ткани, готовые комплекты, пошив штор на заказ, карнизы и все комплектующие к ним вы всегда найдете в магазине «Скарлетт». Карла Маркса, 27/11.
11: Телефон 62-24-31.
12: Владеете своим бизнесом или планируете открыть его? Центр услуг для бизнеса поможет вам. Регистрация ИП и ООО, изготовление печати и штампов, бухгалтерское сопровождение, обслуживание кассовой техники, электронные подписи и работа в системе «Честный знак». Центр услуг для бизнеса. Город Магадан. Улица Советская, 5. Телефон 608-38.
13: Делать деньги без рекламы может только Монетный двор. Томас Макколей. Реклама на Карибу. Телефон 61 11 11.

0: Скажи Карибу, ведь впереди так много вкусного.
1: Я люблю под вас танцевать.
2: И я.
3: Я тоже.
4: Я вас обожаю.
2: Вы молодцы.
4: Вы правда молодцы.
1: Карибу – самое хорошее радио.
5: Танцуй, живи, слушай Карибу.
0: Новый час на Карибу.
5: Карибу Арт 104.2 FM.
6: Новости на радио Карибу Арт.
7: Спонсор выпуска – специализированный магазин комиксов, лицензионных фигурок, настольных игр и атрибутики Geek Shop Batmoon, проспект Карла Маркса, 63, торговый центр «Северное сияние», отдел номер 2. В эфире новости, в студии Татьяна Брайс. Здравствуйте. В этом выпуске в Кремле ожидают новый визит представителей США в Москву. Рособорнадзор утвердил правила и запреты для ЕГЭ-2026. В России создан хлеб со сроком годности 2 года. Подробности далее. Спецпосланник президента США Стивен Виткоф и зять американского лидера Джаред Кушнер обязательно еще раз приедут в Москву для переговоров по Украине. Уверенность в этом в беседе с журналистами выразил помощник президента России Юрий Ушаков. По его словам, контакты между государствами носят устойчивый характер и прерываться не планируют. Ушаков также не согласился с тезисом о том, что США якобы отстраняются от решения украинского вопроса. Напротив, Вашингтон делает все возможное для разрешения кризиса в роли посредника. Рособорнадзор утвердил перечень запретов для участников ЕГЭ-2026. Согласно рекомендациям, во время экзамена запрещено выполнять работу не самостоятельно, общаться с другими участниками, а также иметь при себе средства связи, вычислительную технику, справочные материалы и письменные заметки. Исключения составляют только официально разрешенные материалы по отдельным предметам. На ЕГЭ также запрещено выносить черновики и экзаменационные материалы, фотографировать бланки и переписывать задания. Передвигаться по пункту проведения экзамена можно только в сопровождении организатора. Нарушителей будут удалять с экзамена. В России создан хлеб со сроком годности 2 года. Об этом пишут «Аргументы недели». В основу нового продукта легла рецептура хлеба для космонавтов, созданная еще в прошлом веке. Продукт предназначен для использования в армии и в специальных условиях, где требуется длительное хранение. Кроме хлеба, ученые адаптируют и другие технологии космического питания для нужд армии и экстремальных условий. Например, сублимированные супы и вторые блюда. Официальный курс доллара на 12 мая составляет 74 рубля 29 копеек. Курс европейской валюты на сегодня – 88 рублей 54 копейки. Это были новости на радио «Карибу Арт». С ними вас познакомила Татьяна Брайс. Всего доброго!
0: Читаете комиксы? Проводите время за настольными играми? Коллекционируете фигурки и различную атрибутику? А может, ищете подарок для себя или близких? Тогда ждем вас в гик-шопе Batmoon. Первый специализированный магазин рад предложить большой выбор комиксов и манги, настольных игр и фигурок, постеров и стикеров, дакимакур и другой атрибутики по вашему любимому фандому. Поможем подобрать подарок или предложим подарочный сертификат. Действует постоянная акция «Скидка в день рождения». Также работаем с организациями по безналичному расчету. Ждем вас по адресу проспект Карла Маркса, 63, отдел номер 2.
6: Новости на радио Карибу Арт.

Прекрасное познается в мелочах, и сегодняшний вторник не исключение, хотя бы потому, что в ожидании весны уже вот-вот подкрадется первый месяц лета. А пока на календаре 12 мая, работаем с огоньком, отдыхаем с удовольствием здесь, на Радио Карибу, где я, Иван Высоцкий, тебя приветствую.

0: Ой, реклама.
1: Реклама на радио Карибу Арт.
0: Радио Карибу.
1: Телефон рекламной службы 65 единиц.
2: Российские экологичные межкомнатные двери. Современное надежное покрытие. Новинка. Двери скрытого монтажа без наличников. Магазин «Визит» на Рабчатова, 16. Телефон 65-01-10. Склад «Герлеон». База УСИС. Зайцева, 1. Телефон 63-74-78.
3: В наличии в Магадане дизельная насосная станция на двигателе «Вичай-12». Производительностью 1350 кубических метров в час. Высота подъема воды 60 метров. Цена 3 500 000 с НДС. Группа компаний «Норд». Колымское шоссе, 6 километр, 19 Г. Площадка перед складом.
4: Мужики, есть разговор. Black Aurum расширяется. Пришла новая техника и нужны крепкие руки. Ищем водителей С, Е, да ПОК. Работа серьезная, отношение человеческое. Приходи, пообщаемся лично. Собеседование каждый вторник и четверг ровно в 10 утра. Найти нас просто. 6 километр основной трассы, база Black Aurum. Есть вопросы? Звони. Плюс 7-926-654-00. Black Aurum. Работа на совесть.
5: Удачный шашлык в мясном номер один. Маринаде или уже готовый прямо с мангала. А также колбасы и деликатесы, соусы, салаты, овощи и свежий хлеб. Мясной номер один. Полярная 5, кольцевая 15, пролетарская 77А.
6: Надоела рутина? Хотите отдохнуть? Тогда вам к нам. Элитная сауна Чикаго. Современный островок релаксации. Место комфорта и расслабления. Просторная парная. Глубокий бассейн. Уютная зона отдыха и бильярд. Позвольте себе отдохнуть и телом, и душой. Посетите сауну Чикаго. Работаем круглосуточно. Улица Нагаевская, 36. Телефон 8-914-867-1048. Сауна Чикаго. Отдохнешь как надо.
7: В магазин «Салют» требуется продавец-консультант. Оформление по трудовому договору – социальная гарантия. Возможно, трудоустройство студентов на летний период. Обращаться в магазин «Салют» по адресу улица Наровчатова, 21 или по телефону 650-409. Устали от текущих кранов и поиска компетентных мастеров? Квалифицированные сантехники с большим стажем выполнят качественную работу любой сложности. От замены смесителя до монтажа отопления. Даем гарантию по договору. Мы не просто сантехники, мы эксперты в водоснабжении и отоплении. Звоните 66 14 49 66 14 49. Магазин «Сантехника-49» приглашает на работу продавцов-консультантов, кладовщика, администратора и товароведа. Трудоустройство по ТК РФ, заработная плата при собеседовании. Телефон 21-21-49.
8: Многие мелочи стали важными благодаря рекламе. Марк Твен. Реклама на Карибу. Телефон 61-11-11.
9: Музыка для истинных ценителей. Время эстетов на Карибу. Время эстетов представляет такси «Форсаж». Быстро, выгодно, комфортно. Телефоны 600-500 и 21-11-00.

0: Погода. На радио Карибу Арт.
1: По данным синоптиков, 12 мая в Сусумане ясно, с температурой от 2 до 10 градусов тепла. Ветер северо-западный 3 метра в секунду. В Балаганном облачно, температура воздуха от 2 до 8 градусов тепла. Ветер юго-восточный 3 метра в секунду. В Талоне облачно с прояснениями, температура от 2 до 9 градусов тепла. Ветер юго-восточный 2 метра в секунду. В Магадане во вторник облачно, на термометре от 1 до 5 градусов тепла. Ветер юго-западный 3 метра в секунду.
0: Неважно, какая погода за окном, пусть в вашем сердце всегда будет солнечно.

0: Маятник на Карибу Арт.
1: Радио Карибу.
0: Пешеход – это ниндзя. Всегда в черном, возникает из ниоткуда и верит, что принадлежит касте бессмертных. Слушать Карибу не только круто, но и весело.
1: Я люблю радио Карибу.

0: Ой, реклама.
1: Реклама на радио Карибу Арт.
0: Радио Карибу.
1: Телефон рекламной службы 65 единиц.
2: В магазине «Хмель» для вас особый расклад. Шаурма, бургеры, гренки, курица и квас. Все свежее, вкусное у нас для вас. 212-300. И вопрос с едой решен. Приходи в «Хмель», будет то, что надо.
3: Смотри на солнце без помех. В салонах «Оптика для всех». Классические молодежные солнцезащитные очки открывают сезон по теплым ценам. А также очки для водителей с линзами различных цветовых оттенков и моделей. «Оптика для всех». Улица Гагарина, 21, возле магазина «Нептун» и проспект Карла Маркса, 40. Бывший магазин «Элит».
4: Мечтаете об уютном доме?
5: Вам в «Электросвет».
4: Здесь есть все, чтобы сделать ваш дом стильным и функциональным.
5: Люстры и светильники на любой вкус. Современная автоматика для безопасности. Стильные розетки и выключатели, а также все для монтажа и ремонта. На Пролетарской, 19. Телефон 211-213. «Электросвет». Электромаркет и светотехника без компромиссов.
6: Глобальная распродажа. В нашей сети магазинов «Электрокомплект», «Аквадом», «Радиолинк», «Светотехника» и «Автозвук» минус 40% на все. Электрика, сантехника, связь, свет и автотовары по суперцене. Не упусти шанс сэкономить по-крупному.
7: Здоровая улыбка – наша работа. Дентолюкс. Протезирование, имплантация, исправление прикуса, лечение и чистка зубов. Даже с брекетами. Записывайтесь. 60-04-99. Вострецовая, 5. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
8: Это твой город. Он живет своей жизнью. Иногда закручивает тебя, словно белку в колесе. Не сбавляй темп. Двигайся вперед. Такси «Форсаж». 600-500. Такси «Форсаж». Темп твоей жизни.
9: Мы ценим вас. И теперь это не просто слова. С новой программой лояльности. Бонусы за покупки на сайте и во всех магазинах «Славянский». Единый баланс. Тратьте где удобно. Простые правила и быстрая выгода. Заходите в личный кабинет, открывайте меню «Бонусная система» и тратьте накопленные бонусы по всей сети магазинов. Попробуйте уже сегодня.
10: Лучшая реклама любого товара – его качество. Томас Роберт Дюаль. Реклама на Карибу. Телефон 61-11-11.
11: Тотальная свежесть на Карибу.
12: Holiday Boy. Boom.

Максимальная свежесть уже сейчас на 104.2 FM. Свежесть этой недели представляет компания «Митрал». На заказ корпусная мебель, кухни, шкафы и купе, кухонные фартуки, обработка стекла и зеркала. Звони в «Митрал» 200 800.

0: Реклама.
1: Реклама на радио Карибу Арт.
0: Радио Карибу.
1: Телефон рекламной службы 651.
2: Транспортная компания «Адамант». Мы доставим любой коммерческий груз или домашние вещи из любых пунктов России в Магадан или из Магадана. Всеми видами транспорта и по доступным ценам. Оказываем услуги по страхованию и профессиональной упаковке груза. Имеются в наличии и на продажу 20 и 40 футовые контейнеры. Речная 10, телефон 61-44. «Адамант» – партнер надежный. Я ручаюсь.
3: Готовые строительные смеси «Террака», «Боллерс» и «Морской конек». От цемента и щебня до клеев, герметика и наливных полов. Магазин «Визит» на Рабчатова, 16. Телефон 65-01-10. Склад «Герлеон», база «УСИС», Зайцева, 1. Телефон 63-74-78.

0: где в Магадане всегда есть новые дилерские автомобили? Конечно, в S-Motors. Танк и Хавейл. S-Motors. Топовые модели Черри. Тоже S-Motors. А также новые флагманские кроссоверы премиум-класса. Амода и Джейко. В наличии и под заказ. Сервисное и гарантийное обслуживание. Улица Кожзаводская, 1. Телефон 66-99-55. S-Motors. Новые автомобили Магадана живут здесь.
1: Надо ли лечить молочные зубы? Кариес молочных зубов лечить надо. Это залог здоровья зачатков постоянных зубов. Залог правильного развития прикуса, дикции и общего здоровья ребенка. Чем раньше начать заботиться о зубах малыша, тем проще и дешевле будет их лечение. Профилактика и современное лечение помогут избежать серьезных проблем в будущем. Клиника Данти Профи приглашает маленьких пациентов на прием к детскому стоматологу. Мы позаботимся о здоровой улыбке вашего малыша. Данти Профи. Улица Пролетарская, 17. Телефон 20 40 44. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
2: Иди вперед, добивайся, мечтай и наслаждайся жизнью. Семейная поликлиника позаботится о твоем здоровье. Профмедосмотры, анализы, УЗИ, ЭКГ и другие виды диагностики. Запись по телефону 60-04-99, 62-55-03.
3: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
4: Компания «Армаком» предлагает быструю доставку автомобилей и различной спецтехники морским путем из Владивостока в Магадан. У нас богатый опыт в сфере грузоперевозок по всей России. Компания «Армаком». Звоните 298-66-99.
5: Реклама – это способность чувствовать и передавать само сердцебиение бизнеса в словах, бумаге и на чернилах. Лео Бернет. Реклама на Карибу. Телефон 61 11 11.

Свидетельство регистрации СМИ «Радио Карибу Арт». Серия L номер ТУ 49-00-72 от 9 ноября 2016 года. Выдано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Магаданской области и Чукотскому автономному округу. Информационная продукция СМИ предназначена для прослушивания лицам старше 12 лет.

0: факты, захватывающие истории в специальном проекте «Машина времени» на Карибу.
1: Спонсор программы – компания «Герлеон». «Герлеон» – территория низких цен. 12 мая – это день синдрома хронической усталости. Долгое время считалось, что это результат излишне напряженной работы и постоянных недосыпов, но все оказалось немного сложнее. Говоря о симптомах хронической усталости, часто называют снижение памяти и концентрации, фарингит, воспаленные лимфоузлы, головные боли и проблемы со сном. Как правило, отдых не поможет решить проблему в корне, поэтому здесь необходимо обследование у доктора. Кстати, по статистике, синдром усталости имеют чуть более 2% людей, а вот симулируют его в разы больше. Также 12 мая – это Международный день медицинской сестры. Праздник отмечается в день рождения Флоренс Найтингел, англичанки, которая во времена Крымской войны организовала службу сестер милосердия. В России профессию вел Петр I. Он подписал указ о назначении монахинь в госпитале, благодаря которому все желающие могли посвятить себя работе. Сегодня в профессии работают 89% женщин и только 11% мужчин. В среднем за одну рабочую смену они проходят 6 километров. В этот день, в 1991 году, был заложен первый на Колыме памятник жертвам сталинских репрессий. Находится он на спуске с Хатынахского перевала в Ягодинском районе, а установлен на том самом месте, где когда-то стояли пулеметные вышки. С них охраняли подъезд к воротам печально известной тюрьмы, окрещенной в народе «Серпантинкой». Памятник представляет собой двухметровую глыбу серого гранита с очертаниями в форме верхонки, как бы возникающей из-под земли. А еще 12 мая – это день экологического образования. В рамках праздника проходят открытые уроки, где говорят о необходимости беречь природу. Однако куда интереснее взглянуть, как люди справляются с последствиями своей не самой экологичной деятельности. К примеру, в шведском городке Хельсинборг крематорий отапливает 60 тысяч домов. Компания Nike больше 20 лет назад открыла пункты приема старых кроссовок, которые затем отправляются на переработку. Из них делают беговые дорожки и спортивные корты. А еще Швеция покупает мусор из других стран. Сжигая его, страна получает электроэнергию, а оставшийся пепел отправляет назад. На этом и закончим. Береги природу, а мы еще услышимся.
0: Время обновлений. Делайте ремонт, а помощником станет магазин «Визит». Уже сейчас новое поступление входных металлических дверей, сантехники, пиломатериалов. Большой выбор различных стройматериалов, фурнитуры и инструментов. Магазин «Визит». Выбор очевиден. Улица Наровчатова, 16. Телефон 650-110.
2: Машина времени на Карибу.
3: Новый час на Карибу.
4: Слушай Карибу, ведь впереди так много вкусного.
5: Я люблю под вас танцевать.
6: И я.
7: Я тоже.
8: Я вас обожаю.
6: Вы молодцы.
9: Вы правда молодцы.
10: Карибу – самая хорошая радио.
11: Танцуй, живи, слушай Карибу.
4: Новый час на Карибу.
11: Карибу Арт, 104.2 FM.
12: В отмечаемый сегодня день хронической усталости можно было бы обратить внимание на то, что чем ближе к отпуску, тем сложнее по утрам подъемы, но лучше думать о хорошем на примере хита «London Beat» в кавере Долачеева и Капрала уже здесь, на радио «Карибу», со мной, Иваном Высоцким, за пультом.

0: Реклама.
1: Реклама на радио Карибу Арт.
0: Радио Карибу.
1: Телефон рекламной службы 65 единиц.
2: Добро пожаловать в магазин сантехники «Сантик». Всегда в наличии инженерная сантехника, смесители, санфаянс, радиатор отопления по привлекательной цене. Работаем с юридическими и физическими лицами. Действуют скидки на весь ассортимент. По субботам действуют акции и увеличенные скидки. «Сантик». Сантехника для вашего дома и не только. Улица Гагарина, 21А, дробь 1.
3: Шашлык в мясном номер 1. Маринаде или уже готовый прямо с мангала. А также колбасы и деликатесы, соусы, салаты, овощи и свежий хлеб. Мясной номер 1. Полярная 5, кольцевая 15, пролетарская 77А.
2: Внимание, водитель и снабженец! Компания «Штормавто» ждет тебя на своем складе автошин. Предлагаем грузовые и индустриальные автошины, которые находятся в наличии в городе Магадан. Автошины для самосвалов, тягачей, бензовозов, погрузчиков и грейдеров. Компания «Штормавто». Приезжай, покупай! Город Магадан, Транзитная, 20, на территории Комтранс. Телефон 8-909-804-55-99.
4: Сделать любую вещь именной, например, обручальное кольцо, выгравировать текст или изображение на стекле, металле, дереве, пластике. Быстро и ловко. Лазерная гравировка. Магазин 95-й квартал. Пролетарская, 61.
2: Потребительские кредиты, а также денежные займы под залог автомобиля. Вам нужен только паспорт с НИЛС и ПТС под залог авто. Автомобиль остается у вас. Работаем ежедневно с 10 до 18 часов. Обед с 14 до 15. По субботам и воскресеньям с 12 до 16. Финансвест. Магадан, проспект Ленина, 3, второй этаж, офис 258. Телефон 8-914-860-1010. Обратись к нам и получи деньги уже сегодня. Услуга займа предоставляется ООО «МКК Финансвест» и НН-280-124-2502, ОГРН 118-280-166-07. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучайте условия кредита на сайте finansvest.ru.
5: Бильярд – это философия, спорт и, конечно, особенная атмосфера. Это игра для тех, кто готов рискнуть. А рискнуть можно только в Чикаго.
6: Welcome to Chicago!
5: Чикаго – игра в удовольствие. Улица Нагаевская, 36. Телефон 8-914-867-2969.
7: Сауна «Морская» – место, где можно отдохнуть после быстрого городского ритма и приятно провести время. Жаркая парная, ароматные веники, широкий бассейн и уютная комната для отдыха большой компанией. Сауна «Морская». Расслабься и насладись покоем. Улица «Морская», 19/20. Телефон 8-914-858-66-69.
8: Без рекламы произойдет самое ужасное. Не произойдет ничего. Том Бискарди. Реклама на Карибу. Телефон 61-11-11.
9: Поет Магадан. Город должен услышать тебя.
10: Специальный проект Карибу

0: слушайте. Специальный проект «Карибу» для всех авторов и исполнителей Магаданской области.
1: Погода. Погода. Погода. На радио «Карибу Арт».
2: Спонсор выпуска – компания «Адамант». По данным синоптиков, 13 мая в Сусумане переменная облачность с температурой от 5 до 11 градусов тепла. Ветер северо-западный с порывами до 7 метров в секунду. В Балаганном небольшая облачность, температура от 2 до 8 градусов тепла. Ветер юго-восточный 3 метра в секунду. В Талоне облачно с прояснениями. На термометре от 2 до 10 градусов тепла. Ветер юго-западный 2 метра в секунду. В Магадане в среду облачно с температурой от 1 до 5 градусов тепла. Ветер юго-западный 3 метра в секунду.
3: Спонсор выпуска – компания «Адамант».
4: Любые грузы в Магадан контейнером сборным доставить возможно. Звоните смело в «Адамант», ведь «Адамант» – перевозчик надежный. «Адамант» – это регулярная отправка сборных контейнеров из Москвы, Владивостока и Новосибирска. Сотрудничество с железной дорогой и пароходствами без посредников. Оптимальные цены и сроки, индивидуальные условия для вас и вашего бизнеса. «Адамант» – партнер надежный. Я ручаюсь. Телефон в Магадане – 6144.
5: Неважно, какая погода за окном, пусть в вашем сердце всегда будет солнечно.

0: Стервятник на Карибу Арт.
1: Радио Карибу.
2: Белка-летяга – это белка, которая за лето так никуда и не слетала. Хотя планировала.
0: Слушать Карибу не только круто, но и весело.
1: Я люблю Радио Карибу.
2: Цитатник представляет официальный дилер по оригинальным запчастям «Си-Трак» магазин «Норд-Трак». 6-й километр основной трассы, строение номер 9. Телефон 8-914-038-89-98.

0: Реклама.
1: Реклама на радио Карибу Арт.
0: Радио Карибу.
1: Телефон рекламной службы 65 единиц.
2: Российские экологичные межкомнатные двери. Современное надежное покрытие. Новинка. Двери скрытого монтажа без наличников. Магазин «Визит» на Рабчатова 16. Телефон 65-01-10. Склад «Герлеон». База УСИС. Зайцева 1. Телефон 63-74-78.
3: Смотри на солнце без помех. В салонах «Оптика для всех». Классические молодежные солнцезащитные очки открывают сезон по теплым ценам. А также очки для водителей с линзами различных цветовых оттенков и моделей. «Оптика для всех». Улица Гагарина, 21, возле магазина «Нептун» и проспект Карла Маркса, 40. Бывший магазин «Элит».
4: Магазины «Зоомир» – настоящие друзья человека. Здесь представлен большой выбор товаров для вашего питомца. Наполнители, корма, лакомства, лежанки, домики и многое другое. «Зоомир» – торговый центр «Море Молл», улица Гагарина, 15, проспект Карла Маркса, 65 и улица Пролетарская, 3/2.
5: Компания «Митрал» представляет великолепные кухни по вашим размерам. Разнообразие расцветок фасадов, фурнитура высочайшего качества, выезд специалиста, замеры и монтаж. Компания «Митрал». Звоните 200-800.
6: Магазин «Мегавольт». 3 этажа, сотни метров витрин. Инструменты, расходники, товары для охоты и рыбалки, автотовары. Работаем с НДС. У нас действуют бонусные программы для юридических и физических лиц. Работаем по договорам отсрочки платежа. Магазин «Мегавольт». Все от отвертки до моторной лодки вы найдете в нашем магазине. Магазин «Мегавольт» на Пролетарской, 49.
7: Территория спорта проводит набор в секции тенниса и бадминтона. Тренировки проводят профессиональные тренеры из ЦРС. Возраст от 5 лет. Телефон 20-18-18. Стань частью большого спорта.
8: Детская хоровая школа проводит набор учащихся. Приглашаем детей от 7 до 9 лет на программы «Хоровое пение», «Фортепиано» и «Искусство театра», а также детей от 4 до 6 лет для музыкальных занятий. Мы находимся по адресу Пушкина, 8, спорткомплекс «Металлист». Справки по телефонам 200-480 или 8-924-859-56-02.
9: Никогда не экономьте на рекламе, охране и страховке. Тогда ваши дела пойдут в гору. Джон Рокфеллер. Реклама на Карибу. Телефон 61-11-11.
10: Тотальная свежесть на Карибу.
11: Holiday Boy. Boom.

0: реклама.
1: Реклама на радио Карибу Арт.
0: Радио Карибу.
1: Телефон рекламной службы 65 единиц.
2: Из Магадана в Подмосковье, а из Ростова в Магадан. Отправит грузы самолетом ваш перевозчик Адамант. Доставит быстро и надежно. И в качестве сомнений нет, ведь Адаманту верить можно. Стаж перевозок 20 лет. Компания Адамант. Профессиональный помощник в авиаперевозке грузов. Прямые договоры с большинством авиакомпаний. Доставка из любой точки страны до Магадана и обратно. Адамант. Партнер надежный, я ручаюсь. Телефон в Магадане 6144.
3: Глобальная распродажа. В нашей сети магазинов «Электрокомплект», «Аквадом», «Радиолинк», «Светотехника» и «Автозвук» минус 40% на все. Электрика, сантехника, связь, свет и автотовары по суперцене. Не упусти шанс сэкономить по-крупному.
4: Добро пожаловать в мебельный салон «Сен-Деко». Откройте

0: 13-1.
1: Владеете своим бизнесом или планируете открыть его? Центр услуг для бизнеса поможет вам. Регистрация ИП и ООО, изготовление печати и штампов, бухгалтерское сопровождение, обслуживание кассовой техники, электронные подписи и работа в системе «Честный знак». Центр услуг для бизнеса. Город Магадан. Улица Советская, 5. Телефон 608-38. Здоровая улыбка – наша работа. Дентолюкс. Протезирование, имплантация, исправление прикуса, лечение и чистка зубов. Даже с брекетами. Записывайтесь. 60-04-99. Вострецова, 5. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
2: Шоурум «Керамикс ДВ» предлагает к заказу и продаже керамогранит от минимального до максимального формата и керамическую плитку от лучших производителей России, Индии и Китая. А также напольное покрытие «Alpin Floor», кварц-виниловая плитка, инженерная доска и каменный ламинат, профессиональные материалы и инструмент. Проводятся бесплатные замеры и оцифровка помещений для ремонта с предоставлением консультаций грамотных специалистов. «Керамикс ДВ», улица Пролетарская, 19, второй этаж, телефон 8-914-865. 5-2-0-44 8-914-865-2-0-44. Когда аккумулятор подводит, решение должно быть быстрым. АКБ Маркет – это мощное решение для твоего авто. Аккумулятор на любую машину – легковую, грузовую или спецтехнику. Надежные бренды, бесплатная доставка, помощь с установкой и скидка при сдаче старого аккумулятора. Работаем быстро, четко и без выходных. 6-й километр основной трассы, здание 21А/1 и улица Полярная, 21. Звоните 8-914-038-87-78 или 8-914-039-18-18. АКБ Маркет. Максимум заряда, минимум забот.
1: Наш главный капитал – доверие наших клиентов. Реклама на Карибу. Телефон 61-11-11.

0: любое время дня и ночи. Карибу Арт.
1: Водой глубоко я сижу, не вижу свет. Да подо мной ничего, кроме бездны темной нету. Проведу я рукой, листья с бликами играют. Я совсем не земной.

0: Скажи «Карибу», ведь впереди так много вкусного.
1: Я люблю под вас танцевать.
2: И я.
3: Я тоже.
4: Я вас обожаю.
2: Вы молодцы.
5: Вы правда молодцы.
1: «Карибу» – самая хорошая радио.
6: Танцуй, живи, слушай «Карибу».
0: Новый час на «Карибу».
6: «Карибу Арт» 104.2 FM.

Пусть вспышками слева звенят ложные тревоги, ничто не отвлечет Уикенда, кроме разве что слепящих огней ночного города, но на это есть у него другая песня, а 17-й час в ритмах нового драйва. На Рокарибу Арт со мной Иваном Высоцким продолжит Илья Аникеев, следом за которым подадут жару GSPD и Prodigy.

0: Ой, реклама.
1: Реклама на радио Карибу Арт.
0: Радио Карибу.
1: Телефон рекламной службы 65 единиц.
2: Иди вперед, добивайся, мечтай и наслаждайся жизнью. Семейная поликлиника позаботится о твоем здоровье. Профмедосмотры, анализы, УЗИ, ЭКГ и другие виды диагностики. Запись по телефонам 60-04-99, 62-55-03.
3: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.

0: магазине «Хмель» для вас особый расклад. Шаурма, бургеры, гренки, курица и квас. Все свежее, вкусное у нас для вас. 212-300. И вопрос с едой решен. Приходи в «Хмель», будет то, что надо.
1: Пришло время сменить знакомую тележку с покупками на онлайн-корзину. «Славянский» открывает интернет-магазин с вашими любимыми товарами. Удобный каталог товаров. Постоянные скидки и акции. Горячие новинки.

0: Интернет-магазин, который рядом. Ждать не придется долго.
1: Мужики, есть разговор. Black Aurum расширяется. Пришла новая техника и нужны крепкие руки. Ищем водителей С, Е, ДОПОК. Работа серьезная, отношение человеческое. Приходи, пообщаемся лично. Собеседование каждый вторник и четверг ровно в 10 утра. Найти нас просто. 6-й километр основной трассы, база Black Aurum. Есть вопросы? Звони. Плюс 7-926-654-00. Black Aurum. Работа на совесть.
2: Устали от текущих кранов и поиска компетентных мастеров? Квалифицированные сантехники с большим стажем выполнят качественную работу любой сложности. От замены смесителя до монтажа отопления. Даем гарантию по договору. Мы не просто сантехники, мы эксперты в водоснабжении и отоплении. Звоните 66 14 49 66 14 49. В магазин «Салют» требуется продавец-консультант, оформление по трудовому договору, социальные гарантии. Возможно, трудоустройство студентов на летний период. Обращаться в магазин «Салют» по адресу улица Наровчатова, 21 или по телефону 650-409. Магазин «Сантехника-49» приглашает на работу продавцов-консультантов, кладовщика, администратора и товароведа. Трудоустройство по ТК РФ, заработная плата при собеседовании. Телефон 21-21-49.
1: Небольшие пожирают маленьких, а быстрые – медленных. Реклама на Карибу. Телефон 61-11-11. Музыка для истинных ценителей. Время эстетов на Карибу. Время эстетов представляет такси «Форсаж». Быстро, выгодно, комфортно. Телефоны 600-500 и 21-11-00.

0: Погода. На радио Карибу Арт. Партнер прогноза погоды – компания «Герлеон». «Герлеон» – территория низких цен. По данным синоптиков, 13 мая в Сусумане переменная облачность с температурой от 5 до 11 градусов тепла. Ветер северо-западный с порывами до 7 метров в секунду. В Балаганном небольшая облачность, температура от 2 до 8 градусов тепла. Ветер юго-восточный 3 метра в секунду. В Талоне облачно с прояснениями. На термометре от 2 до 10 градусов тепла. Ветер юго-западный 2 метра в секунду. В Магадане в среду облачность, температура от 1 до 5 градусов тепла. Ветер юго-западный 3 метра в секунду. Партнер прогноза погоды – компания «Герлеон».
1: Любые пиломатериалы – от бруса доски и евровагонки до блокхауса, ОСП и ламинированного ДСП любых цветов. Магазин «Визит» на Рабчатова 16, телефон 65-01-10. Склад «Герлеон», база УСИС, Зайцева 1, телефон 63-74-78.
0: Неважно, какая погода за окном, пусть в вашем сердце всегда будет солнечно.

0: Америке. На Карибу. На Карибу.
1: Бэкап. Резервная копия данных, а также процесс создания резервных копий данных с хранением в местах, отличных от постоянного хранения данных.
0: Узнавайте новое, расширяйте кругозор. Терминология на

0: реклама.
1: Реклама на радио Карибу Арт.
0: Радио Карибу.
1: Телефон рекламной службы 65 единиц.
2: Внимание! Авиапартнер 18 лет на рынке грузовых перевозок. Нам доверяют свои грузы, и мы оправдываем доверие. В любую точку России и обратно. От двери и до двери. Коммерческие грузы, домашние вещи и документы. Авиапартнер 202-300. Номер в Москве 495-787-74-21. Авиапартнер. Когда цель очевидна.
3: Надо ли лечить молочные зубы? Кариес молочных зубов? Лечить надо! Это залог здоровья зачатков постоянных зубов. Залог правильного развития прикуса, дикции и общего здоровья ребенка. Чем раньше начать заботиться о зубах малыша, тем проще и дешевле будет их лечение. Профилактика и современное лечение помогут избежать серьезных проблем в будущем. Клиника Данти Профи приглашает маленьких пациентов на прием к детскому стоматологу. Мы позаботимся о здоровой улыбке вашего малыша. Данти Профи. Улица Пролетарская, 17. Телефон 20 40 44. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
4: Создайте дома особую атмосферу. Тюль, портьерные ткани, готовые комплекты, пошив штор на заказ, карнизы и все комплектующие к ним вы всегда найдете в магазине «Скарлетт». Карла Маркса, 27/11.
3: Телефон 62-24-31.
5: В наличии в Магадане дизельный генератор на двигателе VCI-10 мощностью 200 кВт с медной обмоткой. Цена 2 100 000 рублей. Группа компаний «Норд». Колымское шоссе, 6 километр, 19Г. Площадка перед складом.
6: Надоела рутина? Хотите отдохнуть? Тогда вам к нам. Элитная сауна «Чикаго». Современный островок релаксации, место комфорта и расслабления. Просторная парная, глубокий бассейн, уютная зона отдыха и бильярд. Позвольте себе отдохнуть и телом, и душой. Посетите сауну «Чикаго». Работаем круглосуточно. Улица Нагаевская, 36. Телефон 8-914-867-1048. Сауна «Чикаго». Отдохнешь как надо.
7: Компания «Армаком» предлагает быструю доставку автомобилей и различной спецтехники морским путем из Владивостока в Магадан. У нас богатый опыт в сфере грузоперевозок по всей России. Компания «Армаком». Звоните 298-66-99.
8: Диспетчерская служба «Такси Престиж». Заказы по телефонам 633-333 и 644-444. Требуются диспетчеры и водители на офисные и личные автомобили, заключение договоров с предприятиями. Также автомобили сдаются в аренду. Диспетчерская служба «Такси Престиж». Телефоны 633-333 и 644-444.
3: Реклама – это то, что хочется, когда не нужно. Или то, что нужно, но не хочется. Реклама на Карибу. Телефон 61-11-11.
9: Тотальная свежесть на Карибу.
10: Holiday Boy. Boom.

говорили закругляться, и что от матрицы вы не очнетесь. Тебе до дома километров 20, мне до дома километров 20.

0: Реклама.
1: Реклама на радио Карибу Арт.
0: Радио Карибу.
1: Телефон рекламной службы 65 единиц.
2: А здравствуйте. А можно домашние вещи из Магадана отправить?
3: Да, но только упакуйте сами, у нас тары нет.
2: Ясно.
3: Да, но мы не страхуем грузы из Магадана. Идите в страховую сами.
2: Понятно.
3: С этажа снести не можем. Таскайте сами. Привозите к нам на склад сами.
4: Устали платить и все делать сами? Хотите достойного сервиса? Тогда вам к нам. Адамант окажет достойный сервис по оптимальной цене с полным комплексом сопутствующих услуг по отправке домашних вещей. Адамант. Партнер надежный. Я ручаюсь.
5: Читаете комиксы? Проводите время за настольными играми? Коллекционируете фигурки и различную атрибутику? А может, ищете подарок для себя или близких? Тогда ждем вас в гик-шопе Bad Moon. Первый специализированный магазин рад предложить большой выбор комиксов и манги, настольных игр и фигурок, постеров и стикеров, дакимакур и другой атрибутики по вашему любимому фандому. Поможем подобрать подарок или предложим подарочный сертификат. Действует постоянная акция «Скидка в день рождения». Также работаем с организациями по безналичному расчету. Ждем вас по адресу проспект Карла Маркса, 63, отдел номер 2.
6: Время обновлений. Делайте ремонт, а помощником станет магазин «Визит». Уже сейчас новое поступление входных металлических дверей, сантехники, пиломатериалов. Большой выбор различных стройматериалов, фурнитуры и инструментов. Магазин «Визит». Выбор очевиден. Улица Наровчатова, 16. Телефон 650-110.
7: Потребительские кредиты, а также денежные займы под залог автомобиля. Вам нужен только паспорт СНИЛС и ПТС под залог авто. Автомобиль остается у вас. Работаем ежедневно с 10 до 18 часов. Обед с 14 до 15. По субботам и воскресеньям с 12 до 16. Финансвест. Магадан, проспект Ленина, 3, второй этаж, офис 258. Телефон 8-914-860-1010. Обратись к нам и получи деньги уже сегодня. Услуга займа предоставляется ООО МКК «Финансвест», ИНН 280-124-2502, ОГРН 118-280-166-07. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучайте условия кредита на сайте finansvest.ru.
8: Компания «Нордтрак» – твой надежный союзник на дороге. Запчасти на любой коммерческий транспорт. Масла и смазки премиум-класса. Современное оборудование и инструменты для гаража. Все, что нужно, чтобы твой бизнес ехал без остановок. Работаем без выходных, чтобы твои машины не простаивали. Приезжай. 6-й километр основной трассы. Здание 21B/1. Звони. 8-914-038-89-98. «Нордтрак». Качество всегда в комплекте.
9: Мечтаете об уютном доме?
10: Вам в «Электросвет».
9: Здесь есть все, чтобы сделать ваш дом стильным и функциональным.
10: Люстры и светильники на любой вкус. Современная автоматика для безопасности. Стильные розетки и выключатели, а также все для монтажа и ремонта. На Пролетарской, 19. Телефон 211-213. «Электросвет». Электромаркет и светотехника без компромиссов.
11: Шашлык в мясном номер один. Маринаде или уже готовый прямо с мангала. А также колбасы и деликатесы, соусы, салаты, овощи и свежий хлеб. Мясной номер один. Полярная 5, Кольцевая 15, Пролетарская 77А.
12: Нужна качественная мебель на долгие годы? Загляните в салоны мебели «Уютные Мягков». Здесь вне времени продается лучшая мебель, которая помогает создать интерьер высокого уровня, не раздувая бюджет. Все изделия здесь с душой и прекрасно гармонируют с другой домашней мебелью. Салоны «Уютные Мягков» – место, где мечты становятся реальностью.
13: Привлечь нового потребителя стоит в 6 раз дороже, чем сохранить старого. Серджо Займон. Реклама на Карибу. Телефон 61 11 11.

0: свидетельство о регистрации СМИ «Радио Карибу Арт». Серия L номер ТУ 49-3072 от 9 ноября 2016 года. Выдано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Магаданской области и Чукотскому автономному округу. Информационная продукция СМИ предназначена для прослушивания лицам старше 12 лет.
1: Новый час на Карибу.
2: Новая глава нашей жизни.
1: Слушай Карибу, ведь впереди так много вкусного.
3: Я люблю под вас танцевать.
4: И я.
5: Я тоже.
6: Я вас обожаю.
4: Вы молодцы.
7: Вы правда молодцы.
3: Карибу – самая хорошая радио.
8: Танцуй, живи, слушай Карибу.
1: Новый час на Карибу.
8: Карибу Арт 104.2 FM.
0: Новости на радио Карибу Арт.
9: Спонсор выпуска – магазины АКБ «Маркет». Аккумуляторы для авто, спецтехники и мото. 6-й километр основной трассы 21А/1 и улица Полярная 21.
10: В эфире новости, в студии Татьяна Брайс. Здравствуйте. В этом выпуске ЕС ввел санкции против российских организаций и физических лиц. Риск для общественности от хантавируса остается низким. Ряд российских авиакомпаний изменил правила провоза пауэрбанков. Подробности далее. Европейский Союз ввел санкции против 16 физических лиц и 7 российских организаций. В черный список попали Нахимовское военно-морское училище Минобороны, Севастопольское региональное отделение ДСААФ, а также 5 детских центров, включая Алые паруса в Евпатории и Орленок в Туапсе. Поводом, как утверждают в Брюсселе, стало размещение детей, эвакуированных из зоны боевых действий в начале специальной военной операции. Европейскому бизнесу и общественным организациям запрещено поддерживать с данными юридическими лицами любые финансовые отношения, а их активы в банках ЕС подлежат заморозке. Ранее Великобритания расширила антироссийский санкционный список на 85 позиций. Согласно данным британского Минфина, под ограничения попали как физические, так и юридические лица. Риск для общественности от вспышки хантавируса остается низким. Об этом заявил генеральный секретарь ООН Антонио Гутерреш. Однако, по его словам, необходимо направить международные усилия на обеспечение безопасности всех, в том числе пассажиров и экипажа лайнера, где произошла вспышка вируса. Гутерреш также выразил поддержку правительствам стран, которые работают над контролем за распространением инфекции. А ситуация стала известна 3 мая. На лайнере, следовавшем из Аргентины в Кабо-Верде, произошла вспышка опасного вируса. Жертвами стали 3 человека. В Роспотребнадзоре заявили, что хантавирус не представляет опасности для россиян. Сразу несколько российских авиаперевозчиков пересматривают правила провоза портативных зарядных устройств на борту. Как пишут Вести, перевозчики приводят национальные нормы в соответствии с мировыми стандартами безопасности Международной организации гражданской авиации. Согласно обновленным рекомендациям, каждый пассажир может взять не более 2 пауэрбанков. Их запрещено размещать на багажных полках над креслами и использовать для зарядки гаджетов во время полета. К новым стандартам уже присоединились Аэрофлот, Победа, Россия и S7. Теперь к ним добавилась еще Smart Avia. Авиакомпании называют вопрос чрезвычайно важным и готовы принять все меры для минимизации рисков. Пассажиров просят заранее ознакомиться с новыми правилами на сайтах перевозчиков. Официальный курс доллара на 12 мая составляет 74 рубля 29 копеек. Курс европейской валюты на сегодня – 88 рублей 54 копейки. Это были новости на радио Карибу Арт. С ними вас познакомила Татьяна Брайс. Всего доброго.
11: Когда аккумулятор подводит, решение должно быть быстрым. АКБ «Маркет» – это мощное решение для твоего авто. Аккумулятор на любую машину – легковую, грузовую или спецтехнику. Надежные бренды, бесплатная доставка, помощь с установкой и скидка при сдаче старого аккумулятора. Работаем быстро, четко и без выходных. 6-й километр основной трассы, здание 21/1 и улица Полярная, 21. Звоните 8-914-038-87-78 или 8-914-039-18-18. АКБ Маркет. Максимум заряда, минимум забот.
0: Новости на радио «Карибу Арт».
4: Каким бы ни выдался трудовой вторник, после праздников, а 6 час вечера уже манит домой, поэтому не откладывай на завтра то, что можно успеть сегодня под энергичные ритмы на радио «Карибу», где я, Иван Высоцкий, по-прежнему за пультом. В ближайшие минуты Ани Майи Джей, «It's Out of My Body», Филатов и Кэрос со своей версией хита «Алсу» в высшей пробе «Токио» с русским кавером на «Билавт», а также «Таса с волнами» и «Холзи» в бутлеге «Байзи Still Learning».

0: Ой, реклама.
1: Реклама на радио Карибу Арт.
0: Радио Карибу.
1: Телефон рекламной службы 65 единиц.
2: В магазине «Салют Плюс» огромный выбор ламината от 777 рублей за квадратный метр, большое поступление керамической плитки, мебель и аксессуары для ванной. «Салют Плюс». Построй свой дом с нами. Улица Наровчатова, 21.
3: А здравствуйте. А можно домашние вещи из Магадана отправить?
4: Да, но только упакуйте сами, у нас тары нет.
3: Ясно.
4: Да, но мы не страхуем грузы из Магадана. Идите в страховую сами.
3: Понятно.
4: С этажа снести не можем. Таскайте сами. Привозите к нам на склад сами.
5: Устали платить и все делать сами? Хотите достойного сервиса? Тогда вам к нам. «Адамант» окажет достойный сервис по оптимальной цене с полным комплексом сопутствующих услуг по отправке домашних вещей. «Адамант» – партнер надежный. Я ручаюсь.
6: В чем нуждается твой дом? Это окна и балкон. Остекление помещений – это главный наш закон. Компания «Мир окон» изготавливает и устанавливает окна, двери, лоджии, балконы, колымские холодильники, а также москитные сетки. «Мир окон» – полный комплекс работ по ремонту пластиковых окон и дверей. «Мир окон» – выезд мастера по городу бесплатно ежедневно. Подробности по телефонам 607-404-211-101. «Мир окон», улица Нагаевская, 36.
7: Живешь в Магадане и ни разу не был на озере Джека Лондона? Не катался на лыжах или сноуборде? Просто сидишь дома на диване?
8: Я выбираю комфорт.
7: Сондеко. Комфортный аргумент.
9: Кольцевая 13/1, ТЦ «Фабрика» и «Фрэш».
10: Смотри на солнце без помех. В салонах «Оптика для всех». Классические молодежные солнцезащитные очки открывают сезон по теплым ценам. А также очки для водителей с линзами различных цветовых оттенков и моделей. «Оптика для всех». Улица Гагарина, 21, возле магазина «Нептун» и проспект Карла Маркса, 40. Бывший магазин «Элит».
11: Здоровая улыбка – наша работа. Dentalux. Протезирование, имплантация, исправление прикуса, лечение и чистка зубов, даже с брекетами. Записывайтесь. 60-04-99. Вострецова, 5. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
12: Добро пожаловать в магазин сантехники «Сантик». Всегда в наличии инженерная сантехника, смесители, санфаянс, радиатор отопления по привлекательной цене. Работаем с юридическими и физическими лицами. Действуют скидки на весь ассортимент. По субботам действуют акции и увеличенные скидки. «Сантик» – сантехника для вашего дома и не только. Улица Гагарина, 21А, 1.
13: Потребители – это статистика. Клиенты – это люди. Стэнли Маркус.
14: Реклама на Карибу. Телефон 61-11-11.
15: Первое магаданское радио представляет.
16: Музыка, оставившая след в истории. Высшая проба на Карибу Арт.
17: Карибу Арт. 104.2 FM.

0: Высшая проба
1: на радио Карибу Арт.
0: Музыка, проверенная миллионами. Погода. Погода. На радио Карибу Арт.
2: Спонсор выпуска — магазины Домоцентр, торговые центры «Идея» и «Солнце». По данным синоптиков, 13 мая в Сусумане переменная облачность с температурой от 5 до 11 градусов тепла. Ветер северо-западный с порывами до 7 метров в секунду. В Балаганном небольшая облачность, температура от 2 до 8 градусов тепла. Ветер юго-восточный 3 метра в секунду. В Талоне облачно с прояснениями. На термометре от 2 до 10 градусов тепла. Ветер юго-западный 2 метра в секунду. В Магадане в среду облачность, температура от 1 до 5 градусов тепла. Ветер юго-западный 3 метра в секунду. Спонсор выпуска — магазины Домоцентр, торговые центры «Идея» и «Солнце».
3: Ваш идеальный дом начинается здесь, на Пролетарской 66 и Кольцевой 15. Добро пожаловать в магазины Домоцентр, где каждый предмет вдохновляет на создание уникального интерьера и комфортной атмосферы. Домоцентр предлагает весенний ассортимент качественной продукции для кухни, ванной комнаты, спальни и гостиной. Здесь можно найти оригинальные идеи для украшения своего жилища. Декор, освещение, текстиль, посуду и многое другое. Качество товаров проверено временем, а цены приятно удивят даже самого требовательного покупателя. Сделайте шаг навстречу комфортному образу жизни. Приходите в Домоцентр и выбирайте лучшее для своего дома.
0: Неважно, какая погода за окном, пусть в вашем сердце всегда будет солнечно. Вместе с Карибу Арт. Взгляните на небо. Следуйте за своей звездой. Магия звезд на Карибу. Категория 12+.
4: 13 мая.
5: Авен.
4: Ярко выражено влияние позитивных тенденций. Можно действовать решительно и не опасаться непреодолимых трудностей. Благоприятный день для общения. Вы понимаете окружающих с полуслова. Ловко избегаете любых конфликтных ситуаций. Звезды советуют быть осторожнее тем, кто завязывает новые знакомства.
5: Телец.
4: День противоречивый, имеет место как позитивные, так и негативные тенденции, поэтому следует проявить бдительность и осторожность. Источником приятных эмоций станут встречи со старыми друзьями, порадует и время, проведенное в кругу семьи. Для романтических свиданий особенно благоприятно середина дня.
5: Близнецы.
4: День принесет некоторое снижение жизненного потенциала, в связи с чем возможны недомогания. А вот плохое настроение сегодня обойдет близнецов стороной. Особое внимание следует уделить старшим родственникам. Сейчас они нуждаются в вашем совете и поддержке.
5: Рак.
4: Раки отлично проведут день, если не решат отправиться в далекие края на поиски приключений. В остальном день вполне благоприятен, можно рассчитывать на успех в делах, удачное стечение обстоятельств в личной жизни. Во всех отношениях полезным будет посещение культурных мероприятий.
5: Лев.
4: Очень удачный день. У львов будет возможность заняться любимым делом и познакомиться с людьми, разделяющими их увлечения и интересы. У некоторых представителей знака возникнет повод для ревности. Старайтесь контролировать свои эмоции, не устраивайте сцен из-за пустяков. Звезды советуют напомнить о себе старым знакомым. От них вы можете неожиданно получить очень заманчивые предложения.
5: Дева.
4: Возможны проблемы в общении, особенно высока вероятность конфликтов с малознакомыми людьми. Настроение будет хорошим, появятся поводы для радости, возможны приятные сюрпризы. Влюбленных ожидает волнение, но серьезных проблем не предвидится. Вскоре вы убедитесь в прочности и взаимности своих чувств.
5: Весы.
4: Очень высок жизненный потенциал весов. Представители данного знака

0: разочарование в любимом человеке, зарождение конфликта, который затянется надолго. В остальном день благоприятен. Высока вероятность приятных перемен в семье, получения радостных известий. Во всех отношениях замечательным будет отдых на природе.
1: Козерог.
0: Козерогов, чьи основные интересы лежат в области семейных и романтических отношений, ждут серьезные трудности. Важно, что даже в этот непростой день вам удастся сохранить душевное равновесие и внутреннее спокойствие. Благоприятный день для новых знакомств, начала дружеских или деловых отношений. День обещает быть насыщенным впечатлениями и эмоциями.
1: Водолей.
0: День принесет затруднения в делах, на благополучное завершение которых вы рассчитывали. Наберитесь терпения, не предпринимайте решительных действий, сейчас вы можете только ждать. Звезды советуют отдать предпочтение активному отдыху и занятиям спорту. Бездеятельность негативно скажется на вашем настроении.
1: Рыбы.
0: Рыбам следует соблюдать максимальную осторожность в общении с любимым человеком, а сегодня вы можете ранить чувства своего избранника, совершенно того не желая. Старайтесь не поддаваться на провокации. Нервное напряжение может стать причиной недомоганий. Очень хорош день с финансовой точки зрения.
2: Пусть судьба будет к вам благосклонна. Магия звезд на Карибу.
3: Магия звезд. Магия звезд. Магия звезд.

0: Десятник на Карибу Арт.
1: Радио Карибу.
2: Работа – это такой ежедневный квест, чтобы покупать продукты.
0: Слушать Карибу не только круто, но и весело.
1: Я люблю радио Карибу.

0: Ой, реклама.
1: Реклама на радио Карибу Арт.
0: Радио Карибу.
1: Телефон рекламной службы 65 единиц.
2: Магазин «Салют» предлагает более 1000 наименований обоев, ковровые покрытия, линолеум и отделочные материалы по демократичным ценам. Постоянным клиентам дисконтные карты, а предприятиям дополнительные скидки. «Салют» на Ровчатова 21.
3: Где в Магадане всегда есть новые дилерские автомобили? Конечно, в S-Motors. Танк и Хавейл. S-Motors. Топовые модели Черри. Тоже S-Motors. А также новые флагманские кроссоверы премиум-класса. Амода и Джейко. В наличии и под заказ. Сервисное и гарантийное обслуживание. Улица Кожзаводская, 1. Телефон 66-99-55. S-Motors. Новые автомобили Магадана живут здесь.
4: Напольные покрытия «Декатайл», бытовой и полукоммерческий линолеум, ламинат, керамогранит, алюминиевые и пластиковые плинтусы. Магазин «Визит» на Ровчатова 16, телефон 65-01-10. Склад «Герлеон», база «УСИС», Зайцева 1, телефон 63-74-78.
5: Сделать любую вещь именной, например, обручальное кольцо, выгравировать текст или изображение на стекле, металле, дереве, пластике. Быстро и ловко. Лазерная гравировка. Магазин 95-й квартал. Пролетарская, 61.

0: Иди вперед, добивайся, мечтай и наслаждайся жизнью. Семейная поликлиника позаботится о твоем здоровье. Профмедосмотры, анализы, УЗИ, ЭКГ и другие виды диагностики. Запись по телефонам 60 04 99 62 55 03.
1: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
2: Бильярд – это философия, спорт и, конечно, особенная атмосфера. Это игра для тех, кто готов рискнуть. А рискнуть можно только в Чикаго.
3: Welcome to Chicago.
2: Чикаго. Игра в удовольствие. Улица Нагаевская, 36. Телефон 8-914-867-2969.
1: Лето не за горами. Предлагаем его встретить с торговым домом «Форвард». Здесь вы найдете широкий выбор товаров летнего ассортимента. Крузеры и лонгборды, коньки роликовые и самокаты, велосипеды для любого уровня подготовки и возраста, ведь велопрогулки – это отличный способ поднять настроение и укрепить здоровье. Кроме того, предлагаем велозапчасти, комплектующие, велоаксессуары, перчатки и шлемы, а также в наличии электровелосипеды и электросамокаты для еще большего удобства во время отдыха. Работаем без выходных. Приходи. Колымское шоссе 9. Звони 200-232.
4: Вся реклама – это хорошие новости. Маршал Маклюэн. Реклама на Карибу. Телефон 61-11-11.
5: Тотальная свежесть на Карибу.
6: Holiday Boy.

свежесть уже сейчас на 104.2 FM. Свежесть этой недели представляет компания «Митрал». На заказ корпусная мебель, кухни, шкафы и купе, кухонные фартуки, обработка стекла и зеркала. Звони в «Митрал» 200 800

0: Ой, реклама.
1: Реклама на радио Карибу Арт.
0: Радио Карибу.
1: Телефон рекламной службы 65 единиц.
2: Скажите, Холмс, вы о чем так задумались? Как всегда обнаружили что-то важное?
3: Совершенно верно, Ватсон. Я заметил гибкий подход к клиенту, индивидуальное обслуживание и достойный сервис.
2: Я даже знаю, про кого вы говорите.
3: Да, Ватсон, вы читаете мои мысли. Это транспортная компания Адамант.
2: Холмс, так что же мы ждем? Летим к Баскервилю. Домашние вещи нам доставит Адамант. Заберет от двери и привезет в любую точку России. Транспортная компания Адамант. Отправка домашних вещей и груза багажа. Улица Речная, 10. Телефон 6144.
3: Адамант. Партнер надежный. Я ручаюсь.
4: Магазин Мегавольт. 3 этажа. Сотни метров витрин. Инструменты, расходники, товары для охоты и рыбалки, автотовары. Работаем с НДС. У нас действуют бонусные программы для юридических и физических лиц. Работаем по договорам отсрочки платежа. Магазин «Мегавольт». Все от отвертки до моторной лодки вы найдете в нашем магазине. Магазин «Мегавольт» на Пролетарской, 49.
5: Надо ли лечить молочные зубы? Кариес молочных зубов? Лечить надо! Это залог здоровья зачатков постоянных зубов. Залог правильного развития прикуса, дикции и общего здоровья ребенка. Чем раньше начать заботиться о зубах малыша, тем проще и дешевле будет их лечение. Профилактика и современное лечение помогут избежать серьезных проблем в будущем. Клиника Данти Профи приглашает маленьких пациентов на прием к детскому стоматологу. Мы позаботимся о здоровой улыбке вашего малыша. Данти Профи. Улица Пролетарская, 17. Телефон 20-40-44. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
6: Мы ценим вас. И теперь это не просто слова. С новой программой лояльности. Бонусы за покупки на сайте и во всех магазинах «Славянский». Единый баланс. Тратьте где удобно. Простые правила и быстрая выгода. Заходите в личный кабинет, открывайте меню «Бонусная система» и тратьте накопленные бонусы по всей сети магазинов. Попробуйте уже сегодня.
5: Владеете своим бизнесом или планируете открыть его? Центр услуг для бизнеса поможет вам. Регистрация ИП и ООО, изготовление печати и штампов, бухгалтерское сопровождение, обслуживание кассовой техники, электронные подписи и работа в системе «Честный знак». Центр услуг для бизнеса. Город Магадан. Улица Советская, 5. Телефон 608-38. Глобальная распродажа. В нашей сети магазинов «Электрокомплект», «Аквадом», «Радиолинк», «Светотехника» и «Автозвук» минус 40% на все. Электрика, сантехника, связь, свет и автотовары по суперцене. Не упусти шанс сэкономить по-крупному.
7: В медицинском центре «Клин-клиник» возобновил работу врач-отоларинголог Донцов Алексей Александрович. Диагностика и лечение лор-заболеваний. Запись по телефону 21-28-28.
8: Детская хоровая школа проводит набор учащихся. Приглашаем детей от 7 до 9 лет на программы «Хоровое пение», «Фортепиано» и «Искусство театра», а также детей от 4 до 6 лет для музыкальных занятий. Мы находимся по адресу Пушкина, 8, спорткомплекс «Металлист». Справки по телефонам 200-480 или 8-924-859-56-02.
5: Реклама – это самое увлекательное из того, что можно сделать, не раздеваясь. Джерри Делла Фемина. Реклама на Карибу. Телефон 61 11 11.

0: час на Карибу.
1: Новая глава нашей жизни.
0: Слушай Карибу, ведь впереди так много вкусного.
2: Я люблю под вас танцевать.
3: И я.
4: Я тоже.
5: Я вас обожаю.
3: Вы молодцы.
6: Вы правда молодцы.
2: Карибу – самая хорошая радио.
7: Танцуй, живи, слушай Карибу.
0: Новый час на Карибу.
7: Карибу Арт 104.2 FM.
8: Новости на радио Карибу Арт.
9: В эфире новости, в студии Татьяна Брайс. Здравствуйте. В этом выпуске президент Финляндии призвал Европу к диалогу с Россией. В российских вузах появится день тишины для абитуриентов. Врачи предложили избавить от бумажной работы. Подробности далее. Европа должна возобновить диалог с Россией. Об этом заявил президент Финляндии Александр Стубб в беседе с итальянскими СМИ. По словам политика, лидеры Европы активно обсуждают кандидатуру представителя для переговоров с Россией, однако окончательного решения пока нет. Он также подчеркнул, что если политика США в отношении России и Украины не будет соответствовать интересам Европейского Союза, то ЕС придется проявить самостоятельность и наладить прямые контакты с Москвой. Приемная кампания в российские вузы в этом году пройдет по новым правилам. Впервые будет введен так называемый «день тишины». Об этом рассказал замглавы Минобрнауки Андрей Амельчук. В этот день абитуриенты не смогут подавать документы, отзывать заявления или менять согласие на зачисление. По словам Амельчука, такая мера сделает процесс поступления более прозрачным и предсказуемым для всех участников. Как отметил представитель ведомства, отсутствие изменений в последний момент позволит выпускникам спокойнее оценить свои шансы и планировать дальнейшие действия, а приемным комиссиям организованно завершать процедуру зачисления. Кроме того, в системе поступления появится единый канал подачи документов через госуслуги. В министерстве считают, что это поможет сделать процесс более удобным и снизит количество ошибок при оформлении заявлений. Госдуме предложили избавить врачей от чрезмерной бюрократической нагрузки. Сейчас на заполнение бумаг у медиков уходит до трети рабочего времени. В Комитете по охране здоровья отметили, что из 15 минут амбулаторного приема лишь полторы остаются на разговор с пациентом глаза в глаза. Как пишет парламентская газета, в числе инициатив – создание единой цифровой медкарты и национальной платформы здоровья. Также планируется развитие дистанционного мониторинга и передача данных врачам через мобильные приложения. В Москве заполнять документы уже помогает искусственный интеллект. Нейросеть распознает речь, пока доктор задает уточняющие вопросы. Официальный курс доллара на 12 мая составляет 74 рубля 29 копеек. Курс европейской валюты на сегодня – 88 рублей 54 копейки. Это были новости на радио Карибу Арт. С ними вас познакомила Татьяна Брайс. Всего доброго.
8: Новости на радио Карибу Арт.

Восходящая звезда хаус-сцены родом из Нидерландов Крис Туси согрел наш магаданский вечер вдохновляющей композицией «Believe in Yourself», название которой важно перевести, потому что вера в себя – это первый шаг к тем высотам, что кажутся на первый взгляд невозможными. Более чем отличная установка не только на всю рабочую неделю, но и на остаток весны и все лето под любимую музыку с моими Ивана Высоцкого комментариями в роли вечернего диджея, тогда как ночной у нас тоже будет здесь, на радио «Карибоу».

0: Ой, реклама.
1: Реклама на радио Карибу Арт.
0: Радио Карибу.
1: Телефон рекламной службы 65 единиц.
2: Это твой город. Он живет своей жизнью. Иногда закручивает тебя словно белку в колесе. Не сбавляй темп, двигайся вперед. Такси Форсаж 600-500. Такси Форсаж. Темп твоей жизни.
3: Шашлык мясном номер один. В маринаде или уже готовый?

0: 77-77-77-77-77-77-77-77-77-77-77-77-77-77-77-77-77-77-77-77-77-77-77-77-77-77-77-77-77-77-77-77-77-77-77-77-77-77-77-77-77-77-77-77-77-77-77-77-77-77-77-77-77-77-77-77-77-77-77-77-77-77-77-77-77-77-77-77-77-77-77-77-77-77-77-77-77-77-77-77-77-77-77-77-77-77-77-77-77-77-77-77-77-77-77-77-77-77-77-77-77-77-77-77-77-77-77-77-77-77-77-77-77-77-77-77-77-77-77-77-77-77-77-77-77-77-77-77-77-77-77-77-77-77-77-77-77-77-77-77-77-77-77-77-77-77-77-77-77-77-77-77-77-77-77-77-77-77-77-77-77-77-77-77-77-77-77-77-77-77-77-77-77-77-77-77-77-77-77-77-77-77-77-77-77-77-77-77-77- новая техника и нужны крепкие руки. Ищем водителей С, Е, да ПОК. Работа серьезная, отношение человеческое. Приходи, пообщаемся лично. Собеседование каждый вторник и четверг ровно в 10 утра. Найти нас просто. 6-й километр основной трассы, база Black Aurum. Есть вопросы? Звони. Плюс 7-926-654-00. Black Aurum. Работа на совесть. Потребительские кредиты, а также денежные займы под залог автомобиля. Вам нужен только паспорт СНИЛС и ПТС под залог авто. Автомобиль остается у вас. Работаем ежедневно с 10 до 18 часов. Обед с 14 до 15. По субботам и воскресеньям с 12 до 16. Финансвест. Магадан, проспект Ленина, 3, второй этаж, офис 258. Телефон 8-914-860-1010. Обратись к нам и получи деньги уже сегодня. Услуга займа предоставляется ООО МКК «Финансвест», ИНН 280-124-2502, ОГРН 118-280-166-07. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучайте условия кредита на сайте finansvest.ru.
1: В магазине «Хмель» для вас особый расклад. Шаурма, бургеры, гренки, курица и квас. Все свежее, вкусное у нас для вас. 212-300. И вопрос с едой решен. Приходи в «Хмель», будет то, что надо.
2: Когда аккумулятор подводит, решение должно быть быстрым. АКБ Маркет – это мощное решение для твоего авто. Аккумулятор на любую машину – легковую, грузовую или спецтехнику. Надежные бренды, бесплатная доставка, помощь с установкой и скидка при сдаче старого аккумулятора. Работаем быстро, четко и без выходных. 6-й километр основной трассы, здание 21А/1 и улица Полярная, 21. Звоните 8-914-038-87-78 или 8-914-039-18-18. АКБ Маркет. Максимум заряда, минимум забот. В магазин «Салют» требуется продавец-консультант, оформление по трудовому договору, социальные гарантии. Возможно, трудоустройство студентов на летний период. Обращаться в магазин «Салют» по адресу улица Наровчатова, 21 или по телефону 650-409. Шоурум «Керамикс ДВ» предлагает к заказу и продаже керамогранит от минимального до максимального формата и керамическую плитку от лучших производителей России, Индии и Китая. А также напольное покрытие «Альпин Флор», кварц-виниловая плитка, инженерная доска и каменный ламинат, профессиональные материалы и инструмент. Проводится бесплатный замер и оцифровка помещений для ремонта с предоставлением консультаций грамотных специалистов. «Керамикс ДВ», улица Пролетарская, 19, второй этаж. Телефон 8-914-865. 5-00-44 8-914-865-00-44. Магазин «Сантехника-49» приглашает на работу у продавцов-консультантов, кладовщика, администратора и товароведа. Трудоустройство по ТК РФ, заработная плата при собеседовании. Телефон 21-21-49.
0: Делать деньги без рекламы может только «Монетный двор». Томас Макколей. Реклама на Карибу. Телефон 61-11-11.
1: Музыка для истинных ценителей. Время эстетов на Карибу.

0: Радіо Карібу Арт. По данным синоптиков, 13 мая в Сусумане переменная облачность с температурой от 5 до 11 градусов тепла. Ветер северо-западный с порывами до 7 метров в секунду. В Балаганном небольшая облачность, температура от 2 до 8 градусов тепла. Ветер юго-восточный 3 метра в секунду. В Талоне облачно с прояснениями. На термометре от 2 до 10 градусов тепла. Ветер юго-западный 2 метра в секунду. В Магадане в среду облачность, температурой от 1 до 5 градусов тепла. Ветер юго-западный 3 метра в секунду.
1: Неважно, какая погода за окном, пусть в вашем сердце всегда будет солнечно.

0: Виноградник на Карибу Арт.
1: Радио Карибу.
2: Я просто смотрю. Это заклинание, отгоняющее консультантов. Но всего лишь на несколько минут.

0: только круто, но и весело.
1: Я люблю радио «Калибр».
2: Цитатник представляет официальный дилер по оригинальным запчастям «Ситрак» магазин «Нордтрак». 6-й километр основной трассы, строение номер 9. Телефон 8-914-038-89-98.

0: Ой, реклама.
1: Реклама на радио Карибу Арт.
0: Радио Карибу.
1: Телефон рекламной службы 65 единиц.
2: В магазине «Салют Плюс» огромный выбор ламината от 777 рублей за квадратный метр, большое поступление керамической плитки, мебель и аксессуары для ванной. «Салют Плюс» – построй свой дом с нами. Улица Наровчатова, 21.
3: Смотри на солнце без помех. В салонах «Оптика для всех». Классические молодежные солнцезащитные очки открывают сезон по теплым ценам. А также очки для водителей с линзами различных цветовых оттенков и моделей. «Оптика для всех». Улица Гагарина, 21, возле магазина «Нептун» и проспект Карла Маркса, 40. Бывший магазин «Элит». Внимание, водитель и снабженец! Компания «Штормавто» ждет тебя на своем складе автошин. Предлагаем грузовые и индустриальные автошины, которые находятся в наличии в городе Магадан. Автошины для самосвалов, тягачей, бензовозов, погрузчиков и грейдеров. Компания «Штормавто». Приезжай, покупай! Город Магадан, Транзитная, 20, на территории Комтранс. Телефон.

0: Зоомир – настоящие друзья человека. Здесь представлен большой выбор товаров для вашего питомца. Наполнители, корма, лакомства, лежанки, домики и многое другое. Зоомир – торговый центр «Моремолл», улица Гагарина, 15, проспект Карла Маркса, 65 и улица Пролетарская, 3/2.
1: Глобальная распродажа. В нашей сети магазинов «Электрокомплект», «Аквадом», «Радиолинк», «Светотехника» и «Автозвук» минус 40% на все. Электрика, сантехника, связь, свет и автотовары по суперцене. Не упусти шанс сэкономить по-крупному.
2: Диспетчерская служба «Такси Престиж». Заказы по телефонам 633-333 и 644-444. Требуются диспетчеры и водители на офисные и личные автомобили, заключение договоров с предприятиями. Также автомобили сдаются в аренду. Диспетчерская служба «Такси Престиж». Телефоны 633-333 и 644-444.
3: Устали от текущих кранов и поиска компетентных мастеров? Квалифицированные сантехники с большим стажем выполнят качественную работу любой сложности. От замены смесителя до монтажа отопления. Даем гарантию по договору. Мы не просто сантехники, мы эксперты в водоснабжении и отоплении. Звоните 66 14 49 66 14 49.
4: Чтобы продать товар один раз, нужна хорошая упаковка. Но чтобы продать товар второй раз, нужно, чтобы это был хороший товар. Сильвия Чиз. Реклама на Карибу. Телефон 61 11 11. Тотальная свежесть на Карибу.
5: Holiday Boy.

максимальная свежесть. Уже сейчас на 104.2 FM. Свежесть этой недели представляет авиапартнер.

0: Нексус.
1: Ой, реклама.
2: Реклама на радио Карибу Арт.
1: Радио Карибу.
2: Телефон рекламной службы 65 единиц.
3: Любые пиломатериалы от бруса доски и евровагонки до блокхауса ОСП и ламинированного ДСП любых цветов. Магазин «Визит» на Рабчатова 16. Телефон 65-01-10. Склад «Герлеон». База УСИС Зайцева 1. Телефон 63-74-78.
4: Читаете комиксы? Проводите время за настольными играми? Коллекционируете фигурки и различную атрибутику? А может, ищете подарок для себя или близких? Тогда ждем вас в гик-шопе «Бэтмун». Первый специализированный магазин рад предложить большой выбор комиксов и манги, настольных игр и фигурок, постеров и стикеров, дакимакур и другой атрибутики по вашему любимому фандому. Поможем подобрать подарок или предложим подарочный сертификат. Действует постоянная акция «Скидка в день рождения». Также работаем с организациями по безналичному расчету. Ждем вас по адресу: проспект Карла Маркса, 63, отдел номер 2.
5: Надоела рутина? Хотите отдохнуть? Тогда вам к нам. Элитная сауна Чикаго. Современный островок релаксации, место комфорта и расслабления. Просторная парная, глубокий бассейн, уютная зона отдыха и бильярд. Позвольте себе отдохнуть и телом, и душой. Посетите сауну Чикаго. Работаем круглосуточно. Улица Нагаевская, 36. Телефон 8-914-867-1048. Сауна Чикаго. Отдохнешь как надо.
6: Здоровая улыбка – наша работа. Дентолюкс. Протезирование, имплантация, исправление прикуса, лечение и чистка зубов. Даже с брекетами. Записывайтесь. 60-04-99. Вострецова, 5. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
7: Компания «Нордтрак» – твой надежный союзник на дороге. Запчасти на любой коммерческий транспорт. Масла и смазки премиум-класса. Современное оборудование и инструменты для гаража. Все, что нужно, чтобы твой бизнес ехал без остановок. Работаем без выходных, чтобы твои машины не простаивали. Приезжай. 6-й километр основной трассы, здание 21B/1. Звони. 8-914-038-89-98. «Нордтрак» – качество всегда в комплекте.
8: Добро пожаловать в магазин сантехники «Сантик». Всегда в наличии инженерная сантехника, смесители, санфаянс, радиатор отопления по привлекательной цене. Работаем с юридическими и физическими лицами. Действуют скидки на весь ассортимент. По субботам действуют акции и увеличенные скидки. «Сантик» – сантехника для вашего дома и не только. Улица Гагарина, 21А/1.
9: В магазине «Хмель» для вас особый расклад. Шаурма, бургеры, гренки, курица и квас. Все свежее, вкусное у нас для вас. 212-300. И вопрос с едой решен. Приходи в «Хмель», будет то, что надо.
10: Пришло время сменить знакомую тележку с покупками на онлайн-корзину. «Славянский» открывает интернет-магазин с вашими любимыми товарами. Удобный каталог товаров. Постоянные скидки и акции. Горячие новинки. Выбирайте товары, указывайте адрес и ожидайте доставку прямо до двери, которую также запустил «Славянский». «Славянский экспресс». Интернет-магазин, который рядом. Ждать не придется долго.
11: Мечтаете об уютном доме?
12: Вам в «Электросвет».
11: Здесь есть все, чтобы сделать ваш дом стильным и функциональным.
12: Люстры и светильники на любой вкус. Современная автоматика для безопасности. Стильные розетки и выключатели, а также все для монтажа и ремонта. На Пролетарской, 19. Телефон 211-213. «Электросвет». Электромаркет и светотехника без компромиссов.
13: Об идеалах нации можно судить по ее рекламе. Норман Дуглас. Реклама на Карибу. Телефон 61-11-11.

свидетельство регистрации СМИ «Радио Карибу Арт». Серия L номер ТУ 49-3072 от 9 ноября 2016 года. Выдано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Магаданской области и Чукотскому автономному округу. Информационная продукция СМИ предназначена для прослушивания лицам старше 12 лет.

0: слушай Карибу, ведь впереди так много вкусного.
1: Я люблю под вас танцевать.
2: И я.
3: Я тоже.
4: Я вас обожаю.
2: Вы молодцы.
4: Вы правда молодцы.
1: Карибу – самое хорошее радио.
5: Танцуй, живи, слушай Карибу.
0: Новый час на Карибу.
5: Карибу Арт 104.2 FM.

0: Ой, реклама.
1: Реклама на радио Карибу Арт.
0: Радио Карибу.
1: Телефон рекламной службы 65 единиц.
2: Авиапартнер. Коммерческие грузы, домашние вещи и документы. При необходимости обеспечим дополнительную упаковку. Отправка грузов сборными контейнерами. Авиапартнер. 202-300 и номер в Москве 495-787-74-21.
3: Глобальная распродажа. В нашей сети магазинов «Электрокомплект», «Аквадом», «Радиолинк», «Светотехника» и «Автозвук» минус 40% на все. Электрика, сантехника, связь, свет и автотовары по суперцене. Не упусти шанс сэкономить по-крупному.
4: Дизельные генераторы, мощность и энергия, насосные станции, качество и сила, карьерные шины, надежность и прочность, спецтехника, группа компаний «Норд». Колымское шоссе, 6-й километр, левая сторона, за стеллой при въезде в город.
5: Территория спорта проводит набор в секции тенниса и бадминтона. Тренировки проводят профессиональные тренеры из ЦРС. Возраст от 5 лет. Телефон 20-18-18. Стань частью большого спорта.
6: Владеете своим бизнесом или планируете открыть его? Центр услуг для бизнеса поможет вам. Регистрация ИП и ООО, изготовление печати и штампов, бухгалтерское сопровождение, обслуживание кассовой техники, электронные подписи и работа в системе «Честный знак». Центр услуг для бизнеса. Город Магадан. Улица Советская, 5. Телефон 608-38.
7: В чем нуждается твой дом? Это окна и балкон. Остекление помещений – это главный наш закон. Компания «Мир окон» изготавливает и устанавливает окна, двери, лоджии, балконы, колымские холодильники, а также москитные сетки. «Мир окон» – полный комплекс работ по ремонту пластиковых окон и дверей. «Мир окон» – выезд мастера по городу бесплатно ежедневно. Подробности по телефонам 607-404-211-101. «Мир окон», улица Нагаевская, 36.
8: Потребительские кредиты, а также денежные займы под залог автомобиля. Вам нужен только паспорт с НИЛС и ПТС под залог авто. Автомобиль остается у вас. Работаем ежедневно с 10 до 18 часов. Обед с 14 до 15. По субботам и воскресеньям с 12 до 16. Финансвест. Магадан, проспект Ленина, 3, второй этаж, офис 258. Телефон 8-914-860-1010. Обратись к нам и получи деньги уже сегодня. Услуга займа предоставляется ООО «МКК «Финансвест» и НН-280-124-2502, ОГРН 118-280-166-07. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучайте условия кредита на сайте finansvest.ru.
9: Компания «Армаком» предлагает быструю доставку автомобилей и различной спецтехники морским путем из Владивостока в Магадан. У нас богатый опыт в сфере грузоперевозок по всей России. Компания «Армаком». Звоните 298-66-99.
10: Сауна «Морская» – место, где можно отдохнуть после быстрого городского ритма и приятно провести время. Жаркая парная, ароматные веники, широкий бассейн и уютная комната для отдыха большой компанией. Сауна «Морская». Расслабься и насладись покоем. Улица Морская, 19/20. Телефон 8-914-858-66-69.
11: Реклама должна быть новостью. Если она не новость, она бесполезна. Адольф Охс. Реклама на Карибу. Телефон 61-11-11.
12: Первое магаданское радио представляет.
13: Музыка, оставившая след в истории. Высшая проба на Карибу Арт.
14: Карибу Арт. 104.2 FM.

0: Высшая проба
1: на радио Карибу Арт.
0: Музыка, проверенная миллионами. Погода. Погода. На радио Карибу Арт.
2: Спонсор выпуска — компания «Адамант».
3: По данным синоптиков, 13 мая в Сусумане переменная облачность с температурой от 5 до 11 градусов тепла. Ветер северо-западный с порывами до 7 метров в секунду. В Балаганном небольшая облачность, температура от 2 до 8 градусов тепла. Ветер юго-восточный 3 метра в секунду. В Талоне облачно с прояснениями. На термометре от 2 до 10 градусов тепла. Ветер юго-западный 2 метра в секунду. В Магадане в среду облачно с температурой от 1 до 5 градусов тепла. Ветер юго-западный 3 метра в секунду.
2: Спонсор выпуска — компания «Адамант».
4: Любые грузы в Магадан контейнером сборным доставить возможно. Звоните смело в «Адамант», ведь «Адамант» – перевозчик надежный. «Адамант» – это регулярная отправка сборных контейнеров из Москвы, Владивостока и Новосибирска. Сотрудничество с железной дорогой и пароходствами без посредников. Оптимальные цены и сроки, индивидуальные условия для вас и вашего бизнеса. «Адамант» – партнер надежный. Я ручаюсь. Телефон в Магадане – 6144.
0: Неважно, какая погода за окном, пусть в вашем сердце всегда будет солнечно.

0: Терминология на Карибу.
1: Мерч – это сленговое обозначение разного рода продукции с определенной символикой или атрибутикой. Английское слово «мерчендайз» означает «товары» или «продукция», а мерч – его укороченный сленговый вариант.
0: Узнавайте новое, расширяйте кругозор. Терминология –

0: Реклама.
1: Реклама на радио Карибу Арт.
0: Радио Карибу.
1: Телефон рекламной службы 65 единиц.
2: А здравствуйте. А можно домашние вещи из Магадана отправить?
3: Да, но только упакуйте сами, у нас тары нет.
2: Ясно.
3: Да, но мы не страхуем грузы из Магадана. Идите в страховую сами.
2: Понятно.
3: С этажа снести не можем. Таскайте сами. Привозите к нам на склад сами.
4: Устали платить и все делать сами? Хотите достойного сервиса? Тогда вам к нам. Адамант окажет достойный сервис по оптимальной цене с полным комплексом сопутствующих услуг по отправке домашних вещей. Адамант. Партнер надежный. Я ручаюсь.
5: Надо ли лечить молочные зубы? Кариес молочных зубов? Лечить надо! Это залог здоровья зачатков постоянных зубов. Залог правильного развития прикуса, дикции и общего здоровья ребенка. Чем раньше начать заботиться о зубах малыша, тем проще и дешевле будет их лечение. Профилактика и современное лечение помогут избежать серьезных проблем в будущем. Клиника Данти Профи приглашает маленьких пациентов на прием к детскому стоматологу. Мы позаботимся о здоровой улыбке вашего малыша. Данти Профи. Улица Пролетарская, 17. Телефон 20-40-44. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
6: Мы ценим вас. И теперь это не просто слова. С новой программой лояльности. Бонусы за покупки на сайте и во всех магазинах «Славянский». Единый баланс. Тратьте где удобно. Простые правила и быстрая выгода. Заходите в личный кабинет, открывайте меню «Бонусная система» и тратьте накопленные бонусы по всей сети магазинов. Попробуйте уже сегодня.
7: Создайте дома особую атмосферу. Тюль, портьерные ткани, готовые комплекты, пошив штор на заказ, карнизы и все комплектующие к ним вы всегда найдете в магазине «Скарлетт». Карла Маркса, 27/11.
5: Телефон 62-24-31.
8: Шашлык в мясном номер один. В маринаде или уже готовый прямо с мангала. А также колбасы и деликатесы, соусы, салаты, овощи и свежий хлеб. Мясной номер один. Полярная 5, кольцевая 15, пролетарская 77А.
9: Иди вперед, добивайся, мечтай и наслаждайся жизнью. Семейная поликлиника позаботится о твоем здоровье. Профмедосмотры, анализы, УЗИ, ЭКГ и другие виды диагностики. Запись по телефону 60-04-99, 62-55-03.
10: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
11: Где в Магадане всегда есть новые дилерские автомобили? Конечно, Весмот!

0: Шейко. В наличии и под заказ. Сервисное и гарантийное обслуживание. Улица Кожзаводская, 1. Телефон 66-99-55. S-Motors. Новые автомобили Магадана живут здесь. Здоровая улыбка – наша работа. Денталюкс. Протезирование, имплантация, исправление прикуса, лечение и чистка зубов. Даже с брекетами. Записывайтесь. 60-04-99. Вострецова, 5. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
1: Устали от текущих кранов и поиска компетентных мастеров? Квалифицированные сантехники с большим стажем выполнят качественную работу любой сложности. От замены смесителя до монтажа отопления. Даем гарантию по договору. Мы не просто сантехники, мы эксперты в водоснабжении и отоплении. Звоните 66 14 49 66 14 49. Лето не за горами. Предлагаем его встретить с торговым домом «Форвард». Здесь вы найдете широкий выбор товаров летнего ассортимента. Крузеры и лонгборды, коньки роликовые и самокаты, велосипеды для любого уровня подготовки и возраста, ведь велопрогулки – это отличный способ поднять настроение и укрепить здоровье. Кроме того, предлагаем велозапчасти, комплектующие, велоаксессуары, перчатки и шлемы, а также в наличии электровелосипеды и электросамокаты для еще большего удобства во время отдыха. Работаем без выходных. Приходи. Колымское шоссе 9. Звони 200-232.
0: Вести бизнес без рекламы все равно, что подмигивать девушке в полной темноте. В обоих случаях о своих действиях знаете только вы. Стюарт Хандерсон Брит. Реклама на Карибу. Телефон 61-11-11. Тотальная свежесть на Карибу. Holiday Boy.

0: Ой, реклама.
1: Реклама на радио Карибу Арт.
0: Радио Карибу.
1: Телефон рекламной службы 65 единиц.
2: Скажите, Холмс, вы о чем так задумались? Как всегда обнаружили что-то важное?
3: Совершенно верно, Ватсон. Я заметил гибкий подход к клиенту, индивидуальное обслуживание и достойный сервис.
2: Я даже знаю, про кого вы говорите.
3: Да, Ватсон, вы читаете мои мысли. Это транспортная компания Адамант.
2: Холмс, так что же мы ждем? Летим к Баскервилю. Домашние вещи нам доставит Адамант. Заберет от двери и привезет в любую точку России. Транспортная компания «Адамант». Отправка домашних вещей и груза багажа. Улица Речная, 10. Телефон 6144.
3: «Адамант». Партнер надежный. Я ручаюсь.

0: Дины Зоомир – настоящие друзья человека. Здесь представлен большой выбор товаров для вашего питомца. Наполнители, корма, лакомства, лежанки, домики и многое другое. Зоомир – торговый центр «Моремолл», улица Гагарина, 15, проспект Карла Маркса, 65 и улица Пролетарская, 3/2.
1: Магазин «Мегавольт» – 3 этажа, сотни метров витрин. Инструменты, расходники, товары для охоты и рыбалки, автотовары. Работаем с НДС. У нас действуют бонусные программы для юридических и физических лиц. Работаем по договорам отсрочки платежа. Магазин «Мегавольт». Все от отвертки до моторной лодки вы найдете в нашем магазине. Магазин «Мегавольт» на Пролетарской, 49.
2: Глобальная распродажа. В нашей сети магазинов «Электрокомплект», «Аквадом», «Радиолинк», «Светотехника» и «Автозвук» минус 40% на все. Электрика, сантехника, связь, свет и автотовары по суперцене. Не упусти шанс сэкономить по-крупному.
3: Мужики, есть разговор. Black Aurum расширяется. Пришла новая техника и нужны крепкие руки. Ищем водителей С, Е, да ПОК. Работа серьезная, отношение человеческое. Приходи, пообщаемся лично. Собеседование каждый вторник и четверг ровно в 10 утра. Найти нас просто. 6-й километр основной трассы, база Black Aurum. Есть вопросы? Звони. Плюс 7-926-654-00. Black Aurum. Работа на совесть.
2: Смотри на солнце без помех. В салонах «Оптика для всех». Классические молодежные солнцезащитные очки открывают сезон по теплым ценам. А также очки для водителей с линзами различных цветовых оттенков и моделей. «Оптика для всех». Улица Гагарина, 21, возле магазина «Нептун» и проспект Карла Маркса, 40. Бывший магазин «Элит».
4: Когда аккумулятор подводит, решение должно быть быстрым. АКБ Маркет – это мощное решение для твоего авто. Аккумулятор на любую машину – легковую, грузовую или спецтехнику. Надежные бренды, бесплатная доставка, помощь с установкой и скидка при сдаче старого аккумулятора. Работаем быстро, четко и без выходных. 6-й километр основной трассы, здание 21/1 и улица Полярная, 21. Звоните 8-914-038-87-78 или 8-914-039-18-18. АКБ Маркет. Максимум заряда, минимум забот.
5: Нужна качественная мебель на долгие годы? Загляните в салоны мебели «Уютные Мягков». Здесь вне времени продается лучшая мебель, которая помогает создать интерьер высокого уровня, не раздувая бюджет. Все изделия здесь с душой и прекрасно гармонируют с другой домашней мебелью. Салоны «Уютные Мягков» – место, где мечты становятся реальностью.
4: Детская хоровая школа проводит набор учащихся. Приглашаем детей от 7 до 9 лет на программы «Хоровое пение», «Фортепиано» и «Искусство театра», а также детей от 4 до 6 лет для музыкальных занятий. Мы находимся по адресу Пушкина, 8, спорткомплекс «Металлист». Справки по телефонам 200-480 или 8-924-859-56-02.
2: Экономить на рекламе, чтобы сберечь деньги, все равно, что останавливать часы, чтобы сберечь время. Эндрю Маккензи. Реклама на Карибу. Телефон 61 11 11.

0: Скажи Карибу, ведь впереди так много вкусного.
1: Я люблю под вас танцевать.
2: И я.
3: Я тоже.
4: Я вас обожаю.
2: Вы молодцы.
5: Вы правда молодцы.
1: Карибу самое хорошее радио.
6: Танцуй, живи, слушай Карибу.
0: Новый час на Карибу.
6: Карибу Арт 104.2 FM.

Друзья, практически 4 минуты 9 вечера. Такой вот заводной трек в открытии нового часа. Андрей Кейтон, Шарапов и Тиная. И мы продолжаем. Погодка хорошая, 4 градуса со знаком плюс. Показывает лично наш студийный. У вас может быть жарче, а может быть холоднее. Но в любом случае, главное, чтобы в душе было тепло и хорошо. Ну и в целом, как-то по-весеннему даже приятно. И вот солнышко, это все замечательно. Правда, погода там что-то на концу недели показывает ужасное и страшное. Но будем надеяться, это все дело пройдет мимо. Вам всем по огромнейшему привет. С вами я, зовут меня Ярослав Степанов. Это радио Карибард. Вместе мы будем долго. Что интересного, любопытного, сейчас вкратце пробежимся. В шоколадке в России пишут, усохли до 73 граммов. Шкринфляция отжала уже больше 25 граммов от классической 100-граммовой плитки. Сначала, кстати, вес падал до 95, 90 и 85 и 83 граммов. Но теперь вот новый антирекорд 73, хотя ценник тот же. Но, в общем, как-то да, статистика она такая, штука неумолимая. Но еще что любопытного говорят, вот ходить пешком реально бесплатная таблетка от всех бед. Это средство от грусти, плюс к долголетию, прокачка креатива и перезагрузка для головы. Поэтому погода есть, гуляйте, друзья, и, собственно, наслаждайтесь этим делом. По дню сегодняшнему что любопытного и интересного. Сегодня Международный день медицинской сестры, Международный день охраны здоровья России, растений, День экологического образования и также сегодня День победного завершения советскими войсками Крымской наступательной операции. Егор Сесарев, далее по курсу, Бастерео, Дэниел Сантора, Жуки, много хорошей музыки. Вам традиционно не болеть, не скучать, проводить время хорошо, за рулем автомобиля быть внимательнее. Ну и все будет у нас вообще на 5 с плюсом. Поехали!

0: Зачем нам другое, когда есть свое, родное? Карибу Арт. Исключительно магаданское.
1: Я люблю радио Карибу.

минуты казались мне вечными. Без тебя задыхался. Думал, чувство со временем лечится, но опять ошибался. Наша комната стала пустой, разбитые мысли и лампочки. И мы с тобой останемся вместе только на фото.

А, друзья, те самые загадочные красные огни. Но, в общем-то, именно так называется трек Тиесто. Между прочим, далекий 2013 год, то именно тогда, когда он, в общем-то, начал адаптироваться к расширяющему рынку IDM, да, и такая вот, как некоторые пишут и говорят, в общем-то, меланхоличный танцевальный трек, который передает все звуковое волнение клубной музыки без каких-либо слов, кого-то способные оскорбить. Но, вообще, если вдаться в текст и словам, вообще, как-то вот оно про любовь, вот, ну, есть там что-то такое. Но клип же, вот, который в 2014 году вышел, да, там вот, собственно, освобождение, ну, позиционируется как освобождение от комплексов и к свободе, и, в общем-то, отражение именно вот этого всего отдела. Но в центре видеоряд двое близких друзей, которые отправляются в автомобильное путешествие в Лас-Вегас. Вот как-то, да, чтобы посетить один из концертов Тиесто в Касане. Но вопрос возникает, почему так? Мне кажется, в общем-то, двое друзей, это, конечно, хорошо, но надо что-то другое. А студию дали по курсу на Ранчупа, на Лирик, и готовимся практически встречать новый час. Вам традиционно не болеть, не скучать. И за рулем автомобиля внимательнее. Поехали!

0: слушай Карибу, ведь впереди так много вкусного.
1: Я люблю под вас танцевать.
2: И я.
3: Я тоже.
4: Я вас обожаю.
2: Вы молодцы.
5: Вы правда молодцы.
1: Карибу – самое хорошее радио.
6: Танцуй, живи, слушай Карибу.
0: Новый час на Карибу.
6: Карибу Арт 104.2 FM.

А, друзья, ну как-то так у нас получается. Немного из истории. 2000 год, 10 апреля, Tokas Miracle. Релиз немецкой вокальной трансгруппы Fragma с вокалом британской певицы Coco Star. А в общем-то, кстати, на самом деле та самая композиция, которая выстрелила, что у Coco, что, собственно, у товарища Fragma. Ну, вот как-то, да, популярнее ничего не было. Ну и песня на самом деле хороша. В какой степени, да, он слушает, конечно, Куб Ремикс, но тоже вполне себе слушабельно. Мы с вами встретили новый час, вторник продолжается, 12 мая, напомню, на календаре, 4 минуты 10-го, это Радио Карибуарт, и с вами я, зовут Мирослав Степанов. Немного из любопытного в открытии час, хорошие новости. В 27-м году новогодние праздники продлятся 11 дней, собственно, с 31 декабря по 10 января. Но выходные будут еще с 21 по 23 февраля, с 6 по 8 марта, майские праздники с 1 по 3, с 8 по 10, а в июне с 12 по 14, ну а в ноябре с 4 по 7. Вроде как бы не густо, но уже очень сильно ждем. А что еще из любопытного и интересного? По дню сегодняшнему пробежимся. Из праздников событий: Международный день медицинской сестры, Международный день охраны здоровья растений, День экологического образования, День победного завершения советскими войсками Крымской наступательной операции. Хороший вечер продолжается, погода и тоже все замечательно. На завтра синоптики, напомню, прогнозируют без осадков, днем до 5 градусов тепла. Ну а дальше мохито, Элвин Грей и много хорошей музыки. Вам традиционно не болеть, не скучать, все будет хорошо, и обниматься почаще. Поехали!

0: 104.2. Твоё личное пространство в FM-диапазоне.
1: Карибу 97.2.0.

0: Ой, реклама.
1: Реклама на радио Карибу Арт.
0: Радио Карибу.
1: Телефон рекламной службы 65 единиц.
2: Транспортная компания «Адамант». Мы доставим любой коммерческий груз или домашние вещи из любых пунктов России в Магадан или из Магадана. Всеми видами транспорта и по доступным ценам. Оказываем услуги по страхованию и профессиональной упаковке груза. Имеются в наличии и на продажу 20 и 40 футовые контейнеры. Речная 10, телефон 6144. «Адамант» – партнер надежный. Я ручаюсь.
3: Компания «Нордтрак» – твой надежный союзник на дороге. Запчасти на любой коммерческий транспорт. Масла и смазки премиум-класса. Современное оборудование и инструменты для гаража. Все, что нужно, чтобы твой бизнес ехал без остановок. Работаем без выходных, чтобы твои машины не простаивали. Приезжай. 6-й километр основной трассы. Здание 21B/1. Звони. 8-914-038-89-98. «Нордтрак». Качество. Всегда в комплекте.
4: Добро пожаловать в магазин сантехники «Сантик». Всегда в наличии инженерная сантехника, смесители, санфаянс, радиатор отопления по привлекательной цене. Работаем с юридическими и физическими лицами. Действуют скидки на весь ассортимент. По субботам действуют акции и увеличенные скидки. «Сантик» – сантехника для вашего дома и не только. Улица Гагарина, 21А/1.
5: Иди вперед, добивайся, мечтай и наслаждайся жизнью. Семейная поликлиника позаботится о твоем здоровье. Профмедосмотры, анализы, УЗИ, ЭКГ и другие виды диагностики. Запись по телефону 60-04-99, 62-55-03.
6: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
7: В магазине «Хмель» для вас особый расклад. Шаурма, бургеры, гренки, курица и квас. Все свежее, вкусное у нас для вас. 212-300. И вопрос с едой решен. Приходи в «Хмель», будет то, что надо.
8: Шашлык в мясном номер один. В маринаде или уже готовый прямо с мангала. А также колбасы и деликатесы, соусы, салаты, овощи и свежий хлеб. Мясной номер один. Полярная 5, кольцевая 15, пролетарская 77А.
9: Бильярд – это философия, спорт и, конечно, особенная атмосфера. Это игра для тех, кто готов рискнуть. А рискнуть можно только в Чикаго.
10: Welcome to Chicago.
9: Чикаго – игра в удовольствие. Улица Нагаевская, 36. Телефон 8-914-867-2969.
11: Внимание, водитель и снабженец! Компания «Штормавто» ждет тебя на своем складе автошин. Предлагаем грузовые и индустриальные автошины, которые находятся в наличии в городе Магадан. Автошины для самосвалов, тягачей, бензовозов, погрузчиков и грейдеров. Компания «Штормавто». Приезжай, покупай! Город Магадан, Транзитная, 20, на территории Комтранс. Телефон 8-909-804-5599.
12: Владеете своим бизнесом или планируете открыть его? Центр услуг для бизнеса поможет вам. Регистрация ИП и ООО, изготовление печати и штампов, бухгалтерское сопровождение, обслуживание кассовой техники, электронные подписи и работа в системе «Честный знак». Центр услуг для бизнеса. Город Магадан. Улица Советская, 5. Телефон 608-38.
13: Просто делайте хорошую рекламу, и деньги придут. Лео Бернет. Реклама на Карибу. Телефон 61 11 11.

0: на радіо Карібу Арт. Партнер прогноза погоды – компания «Герлеон». «Герлеон» – территория низких цен. По данным синоптиков, 13 мая в Сусумане переменная облачность с температурой от 5 до 11 градусов тепла. Ветер северо-западный с порывами до 7 метров в секунду. В Балаганном небольшая облачность, температура от 2 до 8 градусов тепла. Ветер юго-восточный – 3 метра в секунду. В Талоне облачно с прояснениями. На термометре от 2 до 10 градусов тепла. Ветер юго-западный – 2 метра в секунду. В Магадане в среду облачность, температура от 1 до 5 градусов тепла. Ветер юго-западный 3 метра в секунду. Партнер прогноза погоды – компания «Герлеон».
1: Любые пиломатериалы – от бруса доски и евровагонки до блокхауса ОСП и ламинированного ДСП любых цветов. Магазин «Визит» на Рабчатова 16, телефон 65-01-10. Склад «Герлеон», база УСИС, Зайцева 1, телефон 63-74-78.
2: Неважно, какая погода за окном, пусть в вашем сердце всегда будет солнечно.

0: Зачем нам другое, когда есть свое, родное?
1: Карибу Арт. Исключительно магаданское.
2: Я люблю радио Карибу.

0: Ой, реклама.
1: Реклама на радио Карибу Арт.
0: Радио Карибу.
1: Телефон рекламной службы 65 единиц.
2: А здравствуйте. А можно домашние вещи из Магадана отправить?
3: Да, но только упакуйте сами, у нас тары нет.
2: Ясно.
3: Да, но мы не страхуем грузы из Магадана. Идите в страховую сами.
2: Понятно.
3: С этажа снести не можем. Таскайте сами. Привозите к нам на склад сами.
4: Устали платить и все делать сами? Хотите достойного сервиса? Тогда вам к нам. Адамант окажет достойный сервис по оптимальной цене с полным комплексом сопутствующих услуг по отправке домашних вещей. Адамант. Партнер надежный. Я ручаюсь.
5: Любые пиломатериалы, от бруса доски и евровагонки до блокхауса ОСП и ламинированного ДСП любых цветов. Магазин «Визит» на Рабчатова 16, телефон 65-01-10. Склад «Герлеон», база УСИС, Зайцева 1, телефон 63-74-78.
6: Читаете комиксы? Проводите время за настольными играми? Коллекционируете фигурки и различную атрибутику? А может, ищете подарок для себя или близких? Тогда ждем вас в гик-шопе Bad Moon. Первый специализированный магазин рад предложить большой выбор комиксов и манги, настольных игр и фигурок, постеров и стикеров, дакимакур и другой атрибутики по вашему любимому фандому. Поможем подобрать подарок или предложим подарочный сертификат. Действует постоянная акция «Скидка в день рождения». Также работаем с организациями по безналичному расчету. Ждем вас по адресу проспект Карла Маркса, 63, отдел номер 2.
7: Здоровая улыбка – наша работа. Dentalux. Протезирование, имплантация, исправление прикуса, лечение и чистка зубов. Даже с брекетами. Записывайтесь. 600499. Вострецовый 5. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
8: Компания «Армаком» предлагает быструю доставку автомобилей и различной спецтехники морским путем из Владивостока в Магадан. У нас богатый опыт в сфере грузоперевозок по всей России. Компания «Армаком». Звоните. 298-66-99.
9: Потребительские кредиты, а также денежные займы под залог автомобиля. Вам нужен только паспорт с НИЛС и ПТС под залог авто. Автомобиль остается у вас. Работаем ежедневно с 10 до 18 часов. Обед с 14 до 15. По субботам и воскресеньям с 12 до 16. Финансвест. Магадан, проспект Ленина, 3, второй этаж, офис 258. Телефон 8-914-860-1010. Обратись к нам и получи деньги уже сегодня. Услуга займа предоставляется ООО «МКК Финансвест» и НН-280-124-2502, ОГРН-118-280-166-07. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучайте условия кредита на сайте finansvest.ru.
10: Глобальная распродажа. В нашей сети магазинов «Электрокомплект», «Аквадом», «Радиолинк», «Светотехника» и «Автозвук» минус 40% на все. Электрика, сантехника, связь, свет и автотовары по суперцене. Не упусти шанс сэкономить по-крупному.
11: Надо ли лечить молочные зубы? Кариес молочных зубов? Лечить надо! Это залог здоровья зачатков постоянных зубов. Залог правильного развития прикуса, дикции и общего здоровья ребенка. Чем раньше начать заботиться о зубах малыша, тем проще и дешевле будет их лечение. Профилактика и современное лечение помогут избежать серьезных проблем в будущем. Клиника Данти Профи приглашает маленьких пациентов на прием к детскому стоматологу. Мы позаботимся о здоровой улыбке вашего малыша. Данти Профи. Улица Пролетарская, 17. Телефон 20-40-44. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
12: В медицинском центре Клин-клиник возобновил работу врач-отоларинголог Донцов Алексей Александрович. Диагностика и лечение лор-заболеваний. Запись по телефону 21-28-28.
13: Шоурум «Керамикс ДВ» предлагает к заказу и продаже керамогранита от минимального до максимального формата керамическую плитку от лучших производителей России, Индии и Китая, а также напольное покрытие «Альпин Флор», кварц-виниловая плитка, инженерная доска и каменный ламинат, профессиональные материалы и инструмент. Проводится бесплатный замер и оцифровка помещений для ремонта с предоставлением консультаций грамотных специалистов. «Керамикс ДВ», улица Пролетарская, 19, второй этаж, телефон 8-914-865-00-44. 8-914-865-00-44.
14: Творчество без стратегии называется искусством. Творчество со стратегией называется рекламой. Джефф Ричардс. Реклама на Карибу. Телефон 61 11.

0: Реклама.
1: Реклама на радио Карибу Арт.
0: Радио Карибу.
1: Телефон рекламной службы 65 единиц.
2: Мечтаете об уютном доме?
3: Вам в электросвет.
2: Здесь есть все, чтобы сделать ваш дом стильным и функциональным.
3: Люстры и светильники на любой вкус. Современная автоматика для безопасности. Стильные розетки и выключатели, а также все для монтажа и ремонта. На Пролетарской 19. Телефон 211-213. Электросвет. Электромаркет и светотехника без компромиссов.
4: Добро пожаловать в мебельный салон «Сен-Деко». Открыть.

0: 1-800-981-1.
1: Здоровая улыбка – наша работа. Dentalux. Протезирование, имплантация, исправление прикуса, лечение и чистка зубов. Даже с брекетами. Записывайтесь. 60-04-99. Вострецовый 5. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
2: Смотри на солнце без помех. В салонах «Оптика для всех». Классические молодежные солнцезащитные очки открывают сезон по теплым ценам. А также очки для водителей с линзами различных цветовых оттенков и моделей. «Оптика для всех». Улица Гагарина, 21, возле магазина «Нептун» и проспект Карла Маркса, 40. Бывший магазин «Элит». Потребительские кредиты, а также денежные займы под залог автомобиля. Вам нужен только паспорт СНИЛС и ПТС под залог авто. Автомобиль остается у вас. Работаем ежедневно с 10 до 18 часов. Обед с 14 до 15. По субботам и воскресеньям с 12 до 16. Финансвест. Магадан, проспект Ленина, 3, второй этаж, офис 258. Телефон 8-914-860-1010. Обратись к нам и получи деньги уже сегодня. Услуга займа предоставляется ООО «МКК Финансвест», ИНН 280-124-2502, ОГРН 118-280-166-07. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучайте условия кредита на сайте finansvest.ru.

0: Иди вперед, добивайся, мечтай и наслаждайся жизнью. Семейная поликлиника позаботится о твоем здоровье. Профмедосмотры, анализы, УЗИ, ЭКГ и другие виды диагностики. Запись по телефону 60 04 99 62 55 03.
1: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста. Когда аккумулятор подводит, решение должно быть быстрым. АКБ Маркет – это мощное решение для твоего авто. Аккумулятор на любую машину – легковую, грузовую или спецтехнику. Надежные бренды, бесплатная доставка, помощь с установкой и скидка при сдаче старого аккумулятора. Работаем быстро, четко и без выходных. 6-й километр основной трассы, здание 21А/1 и улица Полярная, 21. Звоните 8-914-038-87-78 или 8-914-039-18-18. АКБ Маркет. Максимум заряда, минимум забот. Детская хоровая школа проводит набор учащихся. Приглашаем детей от 7 до 9 лет на программы хоровое пение, фортепиано и искусство театра, а также детей от 4 до 6 лет для музыкальных занятий. Мы находимся по адресу Пушкина, 8, спорткомплекс «Металлист». Справки по телефонам 200-480 или 8-924-859-56-02.
2: Многие мелочи стали важными благодаря рекламе. Марк Твен. Реклама на Карибу. Телефон 61 11 11.

0: Слушай Карибу, ведь впереди так много вкусного.
1: Я люблю подвастовывать.
2: И я.
3: Я тоже.
4: Я вас обожаю.
2: Вы молодцы.
5: Вы правда молодцы.
1: Карибу – самое хорошее радио.
6: Танцуй, живи, слушай Карибу.
0: Новый час на Карибу.
6: Карибу Арт, 104.2 FM.
7: Взгляните на небо, следуйте за своей звездой. Магия звезд на Карибу. Категория 12+.
8: 13 мая.
6: Авен.
8: Ярко выражено влияние позитивных тенденций. Можно действовать решительно и не опасаться непреодолимых трудностей. Благоприятный день для общения. Вы понимаете окружающих с полуслова. Ловко избегаете любых конфликтных ситуаций. Звезды советуют быть осторожнее тем, кто завязывает новые знакомства.
6: Телец.
8: День противоречивый. Имеют место как позитивные, так и негативные тенденции. Поэтому следует проявить бдительность и осторожность. Источником приятных эмоций станут встречи со старыми друзьями. Порадует и время, проведенное в кругу семьи. Для романтических свиданий особенно благоприятно середина дня.
6: Близнецы.
8: День принесет некоторое снижение жизненного потенциала, в связи с чем возможны недомогания. А вот плохое настроение сегодня обойдет близнецов стороной. Особое внимание следует уделить старшим родственникам. Сейчас они нуждаются в вашем совете и поддержке.
6: Рак.
8: Раки отлично проведут день, если не решат отправиться в далекие края на поиски приключений. В остальном день вполне благоприятен. Можно рассчитывать на успех в делах. Удачное стечение обстоятельств в личной жизни. Во всех отношениях полезным будет посещение культурных мероприятий.
6: Лев.
8: Очень удачный день. У львов будет возможность заняться любимым делом и познакомиться с людьми, разделяющими их увлечения и интересы. У некоторых представителей знака возникнет повод для ревности. Старайтесь контролировать свои эмоции, не устраивайте сцен из-за пустяков. Звезды советуют напомнить о себе старым знакомым. От них вы можете неожиданно получить очень заманчивые предложения.
6: Дева.
8: Возможны проблемы в общении, особенно высока вероятность конфликтов с малознакомыми людьми. Настроение будет хорошим, появятся поводы для радости, возможны приятные сюрпризы. Влюбленных ожидает волнение, но серьезных проблем не предвидится. Вскоре вы убедитесь в прочности и взаимности своих чувств.
6: Весы.
8: Очень высок жизненный потенциал весов. Представители данного знака сегодня полны энергии и совершенно неотразимы. Возьмите в свои руки контроль над развитием романтических отношений. Не бойтесь проявить инициативу, сделать первый шаг к сближению. Это удачный день для тех, кто жаждет новых ощущений и экспериментов, хочет испытать свои силы на новом поприще.
6: Скорпион.
8: Скорпионам следует уделить внимание семейным делам, а нельзя игнорировать замечания и просьбы родственников, отказываться от уступок. Несколько лучше обстоят дела в романтической сфере. Здесь, по крайней мере, ситуация предсказуема, и можно не опасаться неприятных сюрпризов.
6: Стрелец.
8: Стрельцов ожидают серьезные проблемы в романтических отношениях, возможно разочарование в любимом человеке, зарождение конфликта, который затянется надолго. В остальном день благоприятен. Высока вероятность приятных перемен в семье, получения радостных известий. Во всех отношениях замечательным будет отдых на природе.
6: Козерог.
8: Козерогов, чьи основные интересы лежат в области семейных и романтических отношений, ждут серьезные трудности. Важно, что даже в этот непростой день вам удастся сохранить душевное равновесие и внутреннее спокойствие. Благоприятный день для новых знакомств, начала дружеских или деловых отношений. День обещает быть насыщенным впечатлениями и эмоциями.
6: Водолей.
8: День принесет затруднения в делах, на благополучное завершение которых вы рассчитывали. Наберитесь терпения, не предпринимайте решительных действий. Сейчас вы можете только ждать. Звезды советуют отдать предпочтение активному отдыху и занятиям спорту. Бездеятельность негативно скажется на вашем настроении.
6: Рыбы.
8: Рыбам следует соблюдать максимальную осторожность в общении с любимым человеком. Сегодня вы можете ранить чувства своего избранника, совершенно того не желая. Старайтесь не поддаваться на провокации. Нервное напряжение может стать причиной недомоганий. Очень хорош день с финансовой точки зрения.
7: Пусть судьба будет к вам благосклонна. Магия звезд на Карибу.
0: Магия звезд. Магия звезд. Магия звезд.

0: лето.
1: Свидетельство о регистрации СМИ «Радио Карибу Арт». Серия L номер ТУ 49-3072 от 9 ноября 2016 года. Выдано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Магаданской области и Чукотскому автономному округу. Информационная продукция СМИ предназначена для прослушивания лицам старше 12 лет.

0: Реклама.
1: Реклама на радио Карибу Арт.
0: Радио Карибу.
1: Телефон рекламной службы 65 единиц.
2: Российские противопожарные и антивандальные металлические двери. Двери с терморазрывом. Отделка, зеркала, панели, массив натурального дерева. Магазин «Визит» на Рабчатова 16. Телефон 65-01-10. Склад «Герлеон». База УСИС «Зайцева 1». Телефон 63-74-78.
3: Добро пожаловать в магазин сантехники «Сантик». Всегда в наличии инженерная сантехника, смесители, санфаянс, радиатор отопления по привлекательной цене. Работаем с юридическими и физическими лицами. Действуют скидки на весь ассортимент. По субботам действуют акции и увеличенные скидки. «Сантик» – сантехника для вашего дома и не только. Улица Гагарина, 21А, дробь 1.
4: Владеете своим бизнесом или планируете открыть его? Центр услуг для бизнеса поможет вам. Регистрация ИП и ООО, изготовление печати и штампов, бухгалтерское сопровождение, обслуживание кассовой техники, электронные подписи и работа в системе «Честный знак». Центр услуг для бизнеса. Город Магадан. Улица Советская, 5. Телефон 608-38.
5: Магазин «Мегавольт». Три этажа, сотни метров витрин. Инструменты, расходники, товары для охоты и рыбалки, автотовары. Работаем с НДС. У нас действуют бонусные программы для юридических и физических лиц. Работаем по договорам отсрочки платежа. Магазин «Мегавольт». Все от отвертки до моторной лодки вы найдете в нашем магазине. Магазин «Мегавольт» на Пролетарской, 49.
6: Иди вперед, добивайся, мечтай и наслаждайся жизнью. Семейная поликлиника позаботится о твоем здоровье. Профмедосмотры, анализы, УЗИ, ЭКГ и другие виды диагностики. Запись по телефонам 60-04-99, 62-55-03.
7: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
8: Пришло время сменить знакомую тележку с покупками на онлайн-корзину. «Славянский» открывает интернет-магазин с вашими любимыми товарами. Удобный каталог товаров. Постоянные скидки и акции. Горячие новинки. Выбирайте товары, указывайте адрес и ожидайте доставку прямо до двери, которую также запустил «Славянский». «Славянский экспресс». Интернет-магазин, который рядом. Ждать не придется долго.
9: Глобальная распродажа. В нашей сети магазинов «Электрокомплект», «Аквадом», «Радиолинк», «Светотехника» и «Автозвук» минус 40% на все. Электрика, сантехника, связь, свет и автотовары по суперцене. Не упусти шанс сэкономить по-крупному.
10: В магазине «Хмель» для вас особый расклад. Шаурма, бургеры, гренки, курица и квас. Все свежее, вкусное у нас для вас. 212-300. И вопрос с едой решен. Приходи в «Хмель», будет то, что надо.
11: Лучшая реклама любого товара – его качество. Томас Роберт Дюаль. Реклама на Карибу. Телефон 61 11.

0: Погода. На радио Карибу Арт. Спонсор выпуска – магазины «Домоцентр», торговые центры «Идея» и «Солнце». По данным синоптиков, 13 мая в Сусумане переменная облачность с температурой от 5 до 11 градусов тепла. Ветер северо-западный с порывами до 7 метров в секунду. В Балаганном небольшая облачность, температура от 2 до 8 градусов тепла. Ветер юго-восточный 3 метра в секунду. В Талоне облачно с прояснениями. На термометре от 2 до 10 градусов тепла. Ветер юго-западный 2 метра в секунду. В Магадане в среду облачность, температурой от 1 до 5 градусов тепла. Ветер юго-западный 3 метра в секунду. Спонсор выпуска – магазины «Домоцентр», торговые центры «Идея» и «Солнце».
1: Ваш идеальный дом начинается здесь, на Пролетарской 66 и Кольцевой 15. Добро пожаловать в магазины «Домоцентр», где каждый предмет вдохновляет на создание уникального интерьера и комфортной атмосферы. «Домоцентр» предлагает весенний ассортимент качественной продукции для кухни, ванной комнаты, спальни и гостиной. Здесь можно найти оригинальные идеи для украшения своего жилища. Декор, освещение, текстиль, посуду и многое другое. Качество товаров проверено временем, а цены приятно удивят даже самого требовательного покупателя. Сделайте шаг навстречу комфортному образу жизни. Приходите в «Домоцентр» и выбирайте лучшее для своего дома.
0: Неважно, какая погода за окном, пусть в вашем сердце всегда будет солнечно. Вместе с Карибу Арт.

0: Зачем нам другое, когда есть свое, родное? Карибу Арт. Исключительно магаданское.
1: Я люблю радио Карибу.

0: Чашечка кофе под любимое радио. Радио Карибу Арт 104.2 FM.
1: Ты слушаешь радио. Ты слушаешь радио. Радио слушает тебя.
0: Радио отличного настроения. 104.2 FM.

0: сейчас на Карибу.
1: Новая глава нашей жизни.
0: Слушай Карибу, ведь впереди так много вкусного.
2: Я люблю под вас танцевать.
3: И я.
4: Я тоже.
5: Я вас обожаю.
3: Вы молодцы.
6: Вы правда молодцы.
2: Карибу – самая хорошая радио.
7: Танцуй, живи, слушай Карибу.
0: Новый час на Карибу.
7: Карибу Арт 104.2 FM.

0: Зачем нам другое, когда есть свое, родное?
1: Карибу Арт. Исключительно магаданское.
2: Я люблю радио Карибу.

0: Погода. На радио Карибу Арт.
1: По данным синоптиков, 13 мая в Сусумане переменная облачность с температурой от 5 до 11 градусов тепла. Ветер северо-западный с порывами до 7 метров в секунду. В Балаганном небольшая облачность, температура от 2 до 8 градусов тепла. Ветер юго-восточный 3 метра в секунду. В Талоне облачно с прояснениями. На термометре от 2 до 10 градусов тепла. Ветер юго-западный 2 метра в секунду. В Магадане в среду облачность, температурой от 1 до 5 градусов тепла. Ветер юго-западный 3 метра в секунду.
0: Неважно, какая погода за окном, пусть в вашем сердце всегда будет солнечно. Вместе с Карибу Арт.
2: I guess I'll try cooler again.

0: слушать Карибу лучше на разрешенной скорости.
1: Твое личное пространство в FM-диапазоне.
2: Карибу 92.0.
0: Води аккуратно. Слушай Карибу.

Карибу Арт. Круглосуточно магаданская. Driving through the night, tears running down my face.

0: счастья нужно немного. Для счастья нужно Карибу.
1: Карибу Арт. Пусть хорошей музыки будет больше.

0: Ночной эфир начинается.
1: Качественные ритмы будущего. Карибу
2: Arts 104.2 FM.

0: Зачем нам другое, когда есть свое, родное?
1: Карибу Арт. Исключительно магаданское.
2: Я люблю радио Карибу.
3: И

падают по случайностям, остаются на дне по глупости. Расцветает только то, что ежедневно поливаешь водой. Ни у кого теперь не получится лишить меня главной мудрости. Я должна лишь себе всегда быть счастливой и молодой.

а теперь нехорошо. Помню, было так легко, а теперь так нелегко. Сочиняю примитивно, и мне даже не противно, ведь я выгляжу спортивно, или, может, не спортивно.

0: на радіо Карібу Арт. Спонсор випуска – компанія «Адамант».
1: По данным синоптиков, 13 мая в Сусумане переменная облачность с температурой от 5 до 11 градусов тепла. Ветер северо-западный с порывами до 7 метров в секунду. В Балаганном небольшая облачность, температура от 2 до 8 градусов тепла. Ветер юго-восточный 3 метра в секунду. В Талоне облачно с прояснениями. На термометре от 2 до 10 градусов тепла. Ветер юго-западный 2 метра в секунду. В Магадане в среду облачность, температура от 1 до 5 градусов тепла. Ветер юго-западный 3 метра в секунду.
0: Спонсор выпуска – компания «Адамант».
2: Любые грузы в Магадан контейнером сборным доставить возможно. Звоните смело в «Адамант», ведь «Адамант» – перевозчик надежный. «Адамант» – это регулярная отправка сборных контейнеров из Москвы, Владивостока и Новосибирска. Сотрудничество с железной дорогой и пароходствами без посредников. Оптимальные цены и сроки, индивидуальные условия для вас и вашего бизнеса. «Адамант» – партнер надежный. Я ручаюсь. Телефон в Магадане – 6144.
3: Неважно, какая погода за окном, пусть в вашем сердце всегда будет солнечно.

Я несу тебе в уши, я несу тебе суши. В этом городе все же бывает жутко и скучно. Среди фильтров фотошопа и гламурника чуши. Быть само собой, без пудры и туши, мой бог. Только посмотри на себя, где мои очки? Тебе нельзя так сильно сиять. И я вижу по глазам, вряд ли ты влюблена. И может я не тот, но ты-то явно я.

0: Слушать Карибу лучше на разрешенной скорости.
1: Твое личное пространство в FM-диапазоне.
2: Карибу 92.0.
0: Води аккуратно. Слушай Карибу.

0: час на Карибу.
1: Новая глава нашей жизни.
0: Слушай Карибу, ведь впереди так много вкусного.
2: Я люблю под вас танцевать.
3: И я.
4: Я тоже.
5: Я вас обожаю.
3: Вы молодцы.
6: Вы правда молодцы.
2: Карибу – самое хорошее радио.
7: Танцуй, живи, слушай Карибу.
0: Новый час на Карибу.
7: Карибу Арт 104.2 FM.
0: Идите на небо, следуйте за своей звездой. Магия звезд на Карибу. Категория 12+.
8: 13 мая.
7: Авен.
8: Ярко выражено влияние позитивных тенденций. Можно действовать решительно и не опасаться непреодолимых трудностей. Благоприятный день для общения. Вы понимаете окружающих с полуслова. Ловко избегаете любых конфликтных ситуаций. Звезды советуют быть осторожнее тем, кто завязывает новые знакомства.
7: Телец.
8: День противоречивый, имеет место как позитивные, так и негативные тенденции, поэтому следует проявить бдительность и осторожность. Источником приятных эмоций станут встречи со старыми друзьями, порадует и время, проведенное в кругу семьи. Для романтических свиданий особенно благоприятно середина дня.
7: Близнецы.
8: День принесет некоторое снижение жизненного потенциала, в связи с чем возможны недомогания. А вот плохое настроение сегодня обойдет близнецов стороной. Особое внимание следует уделить старшим родственникам. Сейчас они нуждаются в вашем совете и поддержке.
7: Рак.
8: Раки отлично проведут день, если не решат отправиться в далекие края на поиски приключений. В остальном день вполне благоприятен, можно рассчитывать на успех в делах, удачное стечение обстоятельств в личной жизни. Во всех отношениях полезным будет посещение культурных мероприятий.
7: Лев.
8: Очень удачный день. У львов будет возможность заняться любимым делом и познакомиться с людьми, разделяющими их увлечения и интересы. У некоторых представителей знака возникнет повод для ревности. Старайтесь контролировать свои эмоции, не устраивайте сцен из-за пустяков. Звезды советуют напомнить о себе старым знакомым. От них вы можете неожиданно получить очень заманчивые предложения.
7: Дева.
8: Возможны проблемы в общении, особенно высока вероятность конфликтов с малознакомыми людьми. Настроение будет хорошим, появятся поводы для радости, возможны приятные сюрпризы. Влюбленных ожидает волнение, но серьезных проблем не предвидится. Вскоре вы убедитесь в прочности и взаимности своих чувств.
7: Весы.
8: Очень высок жизненный потенциал весов. Представители данного знака сегодня полны энергии и совершенно неотразимы. Возьмите в свои руки контроль над развитием романтических отношений. Не бойтесь проявить инициативу, сделать первый шаг к сближению. Это удачный день для тех, кто жаждет новых ощущений и экспериментов, хочет испытать свои силы на новом поприще.
7: Скорпион.
8: Скорпионам следует уделить внимание семейным делам, а нельзя игнорировать замечания и просьбы родственников, отказываться от уступок. Несколько лучше обстоят дела в романтической сфере. Здесь, по крайней мере, ситуация предсказуема, и можно не опасаться неприятных сюрпризов.
7: Стрелец.
8: Стрельцов ожидают серьезные проблемы в романтических отношениях. Возможно, разочарование в любимом человеке, зарождение конфликта, который затянется надолго. В остальном день благоприятен. Высока вероятность приятных перемен в семье, получения радостных известий. Во всех отношениях замечательным будет отдых на природе.
7: Козерог.
8: Козерогов, чьи основные интересы лежат в области семейных и романтических отношений, ждут серьезные трудности. Важно, что даже в этот непростой день вам удастся сохранить душевное равновесие и внутреннее спокойствие. Благоприятный день для новых знакомств, начала дружеских или деловых отношений. День обещает быть насыщенным впечатлениями и эмоциями.
7: Водолей.
8: День принесет затруднения в делах, на благополучное завершение которых вы рассчитывали. Наберитесь терпения, не предпринимайте решительных действий. Сейчас вы можете только ждать. Звезды советуют отдать предпочтение активному отдыху и занятиям спорту. Бездеятельность негативно скажется на вашем настроении.
7: Рыбы.
8: Рыбам следует соблюдать максимальную осторожность в общении с любимым человеком, а сегодня вы можете ранить чувства своего избранника, совершенно того не желая. Старайтесь не поддаваться на провокации. Нервное напряжение может стать причиной недомоганий. Очень хорош день с финансовой точки зрения.
0: Пусть судьба будет к вам благосклонна. Магия звезд на Карибу.
1: Магия звезд. Магия звезд. Магия звезд.

свидетельство о регистрации СМИ «Радио Карибу Арт». Серия L номер ТУ 49-00-72 от 9 ноября 2016 года. Выдано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Магаданской области и Чукотскому автономному округу. Информационная продукция СМИ предназначена для прослушивания лицам старше.

0: Зачем нам другое, когда есть свое, родное?
1: Карибу Арт. Исключительно магаданское.
2: Я люблю радио Карибу.

0: Чашечка кофе под любимое радио. Радио Карибу Арт 104.2 FM.
1: Ты слушаешь радио. Радио слушает тебя.
0: Радио отличного настроения. 104.2 FM.

Свидетельство о регистрации СМИ «Радио Карибу Арт». Серия L номер ТУ 49-3072 от 9 ноября 2016 года. Выдано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Магаданской области и Чукотскому автономному округу. Информационная продукция СМИ предназначена для прослушивания лицам старше 12 лет.

0: Зачем нам другое, когда есть свое, родное?
1: Карибу Арт. Исключительно магаданское.
2: Я люблю радио Карибу.

0: слушать Карибу лучше на разрешенной скорости.
1: Твое личное пространство в FM-диапазоне.
2: Карибу версия 2.0.
0: Води аккуратно. Слушай Карибу.

свидетельство регистрации СМИ «Радио Карибу Арт». Серия L номер ТУ 4930072 от 9 ноября 2016 года. Выдано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Магаданской области и Чукотскому автономному округу. Информационная продукция СМИ предназначена для прослушивания лицам старше 12 лет.

0: слушать Карибу лучше на разрешенной скорости.
1: Твое личное пространство в FM-диапазоне.
2: Карибу 92.0.
0: Води аккуратно. Слушай Карибу.

电话。

104,2 FM. Let's get down.

Свидетельство о регистрации СМИ «Радио Карибу Арт». Серия L номер ТУ 49-30-72 от 9 ноября 2016 года. Выдано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Магаданской области и Чукотскому автономному округу. Информационная продукция СМИ предназначена для прослушивания лицам старше 12 лет.

0: зачем нам другое, когда есть свое, родное? Карибу Арт. Исключительно магаданское.
1: Я люблю радио Кариба.

0: 104.2. Твое личное пространство в FM-диапазоне.
1: Карибу, версия 2.0.

0: чашечка кофе под любимое радио. Радио Карибу Арт 104.2 FM.
1: Ты слушаешь радио. Ты слушаешь радио. Радио слушает тебя.
0: Радио отличного настроения. 104.2 FM.

0: Зачем нам другое, когда есть свое, родное? Карибу Арт. Исключительно магаданское.
1: Я люблю радио Карибу.

в трип. Валит бит, наши чувства Боинг, пристегнем ремни. Что мне нужно от тебя, детка, знай, это сладкий вайб, но нем позже зай. Полуголый тон, звездопад, смотри, красивый вид, ведь рядом ты. Расплываются тени, волнуюсь, будто на сцене.

поднимаюсь выше. Все, что я копил с добром, отдаю тебе, о мой мир. Мы ведь стали ближе, поднимаюсь выше.

0: слушать Карибу лучше на разрешенной скорости.
1: Твое личное пространство в FM-диапазоне.
2: Карибу 2.0.
0: Води аккуратно. Слушай Карибу.

свидетельство о регистрации СМИ «Радио Карибу Арт». Серия L номер ТУ 49-3072 от 9 ноября 2016 года. Выдано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Магаданской области и Чукотскому автономному округу. Информационная продукция СМИ предназначена для прослушивания лицам старше 12 лет.

0: Зачем нам другое, когда есть свое родное?
1: Карибу Арт. Исключительно магаданское.
2: Я люблю радио Карибу.

просыпайтесь, пора вставать. Чашечка кофе под любимое радио. Радио Карибу Арт 104.2 FM.

0: Радио Карибу Арт. Но ты же знаешь, где хорошо.
1: I've seen you all, they keep watching. You got me thinking about this damn thing.

0: факты, захватывающие истории в специальном проекте «Машина времени» на Карибу.
1: Спонсор программы – компания «Герлеон». «Герлеон» – территория низких цен. 13 мая – это Всемирный день техники для будущего. В прошлом немалую роль в придумывании мира будущего играли писатели-фантасты. Например, Герберт Уэллс – рекордсмен по количеству предсказанных изобретений. На его счету подводная лодка, лазерный луч, высадка человека на Луну и даже появление атомной бомбы. В наше время изобретатели тоже пророчат массу интересных технологий. Так, плавучие эко-города спасут от повышения уровня мирового океана. А еще уже сегодня, сканируя визуальные центры мозга, ученым удалось воспроизвести видеоролики, которые смотрит человек. В России сегодня отмечают День Черноморского флота. Официально он был основан в 1783 году по указу императрицы Екатерины II после присоединения Крыма к России. Черное море чуть ли не всегда было зоной конфликтов. В 19 веке на нем разворачивались действия Крымской войны. После поражения в ней по Парижскому мирному договору Россия лишилась права иметь военный флот на Черном море. Но эти ограничения были отменены Лондонской конвенцией, после чего было множество славных морских боев и героических сражений. 13 мая – загадочная дата для магаданской истории, и вот почему. В этот день, в 1934 году, за антисталинские стихи арестовали русского поэта и прозаика Осипа Мандельштама. Четыре следующих года его помотало по ссылкам. По официальной версии, писатель погиб во Владивостоке, ожидая отправки на Колыму. Однако многие источники сходятся во мнении, что поэта все-таки доставили в порт Нагаева. Так или иначе, не зря его называют поэтическим классиком, чья могила затерялась в лагерной пыли Магадана. А еще сегодня Всемирный день коктейля. Слово «коктейль» впервые употребил Джерри Томас, который в 1862 году выпустил книгу «Как смешивать напитки». Вообще с английского «кок» — это петух, поэтому кто-то связывает это слово с оригинальным способом перемешивать напитки петушиным хвостом. Другие считают, что коктейлем называли пиво, сваренное с фруктами и петухом. Наиболее правдоподобная версия, что это слово появилось в честь обрезанных хвостов лошадей. Так метили полукровок, чтобы их можно было легче отличить от чистокровных скакунов. Термин от лошадей перешел сначала к людям, которые, не имея должного происхождения, старались попасть в высший свет. Затем коктейлем начали называть разбавленное спиртное, ведь оно при этом также теряло чистоту своего происхождения. На этом все. Спасибо за внимание и до новых праздников.
0: В каждый мир ведет своя дверь. Выберите ту, что защищает. Металлические входные двери «Ферони». Антивандальное покрытие, надежные замки, внутреннее покрытие, встроенное зеркало. Максимальная шумо- и теплоизоляция. Магазин «Визит». Улица Наровчатова, 16. Телефон 650-110. База УСИС. Склад компании «Герлеон». Телефон 63-74-78. Машина времени. На Карибу.
2: Новый час на Карибу.
3: Новая глава нашей жизни.
2: Слушай Карибу, ведь впереди так много вкусного.
4: Я люблю под вас танцевать.
5: И я.
6: Я тоже.
7: Я вас обожаю.
5: Вы молодцы.
8: Вы правда молодцы.
9: Карибу – самое хорошее радио.
10: Танцуй, живи, слушай Карибу.
2: Новый час на Карибу.
10: Карибу Арт. 104,2 FM.
0: Новости на радио Карибу Арт.
11: Спонсор выпуска – специализированный магазин комиксов, лицензионных фигурок, настольных игр и атрибутики «Geek Shop Bad Moon». Проспект Карла Маркса, 63, торговый центр «Северное сияние», отдел номер 2. В эфире новости, в студии Татьяна Брайс. Здравствуйте. В этом выпуске в Кремле обсудили ситуацию в российской экономике. Госдума рассмотрит назначение нового омбудсмена. Перфекционизм и страх ошибки мешают начать что-то новое. Подробности далее. Глава Минэкономразвития Михаил Решетников доложил Владимиру Путину о положении в российской экономике. Как пишут «Известия», министр заявил, что после периода быстрого роста сейчас идет настрой экономики, а ситуация постепенно стабилизируется. По его словам, в марте рост ВВП восстановился – Реальные доходы россиян в первом квартале выросли на 2,6%, а инфляция на начало мая составила 5,6%. Решетников отметил, что это создает условия для возможного смягчения денежно-кредитной политики. Президент, в свою очередь, обратил внимание на положительные макроэкономические тенденции в стране. Госдума 14 мая рассмотрит вопрос о назначении уполномоченного по правам человека. Об этом пишет «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу Нижней палаты. Тему обсудили на совещании спикера Госдумы Вячеслава Володина с руководителями фракций. Сейчас должность омбудсмена занимает Татьяна Москалькова. Она работает на этом посту с 2016 года. Ее полномочия истекают в этом году. По закону, уполномоченный по правам человека не может занимать должность больше 2 5-летних сроков подряд. Ранее Владимир Путин поблагодарил Москалькову за работу. Перфекционизм и страх ошибки мешают начать что-то новое. Об этом пишет News.ru. По словам психологов, многие не раскрывают свой потенциал из-за того, что боятся сделать что-то не так. Эксперты считают, что только действуя и получая опыт, можно отточить свое мастерство. Ранее стало известно, что прокрастинация возникает из-за попытки избежать стресса или напряжения при выполнении задачи. Из-за нежелания сталкиваться с дискомфортом, человек сознательно или неосознанно начинает оттягивать решение вопроса. Официальный курс доллара на 13 мая составляет 73 рубля 78 копеек. Курс европейской валюты на сегодня 87 рублей 37 копеек. Это были новости на радио «Карибу Арт». С ними вас познакомила Татьяна Брайс. Всего доброго.
2: Читаете комиксы? Проводите время за настольными играми? Коллекционируете фигурки и различную атрибутику? А может, ищете подарок для себя или близких? Тогда ждем вас в гик-шопе «Бэтмун». Первый специализированный магазин рад предложить большой выбор комиксов и манги, настольных игр и фигурок, постеров и стикеров, докимакур и другой атрибутики по вашему любимому фандому. Поможем подобрать подарок или предложим подарочный сертификат. Действует постоянная акция «Скидка в день рождения». Также работаем с организациями по безналичному расчету. Ждем вас по адресу: проспект Карла Маркса, 63, отдел номер 2.
0: Новости на радио «Карибу Арт».

Но не знаю, на ком будешь делать это ты. У меня вот в студии рядом нет никого. Но а в любом случае под Шаде тоже потанцуем. Пускай минимальная, но активность в качестве зарядки на Карибу Арт. Кстати, Гусаков с тобой в начале 9 часа. А на смену Вунди, Чо и Мото, легендарочка с Мусоперейта. Погнали слушать.

0: Чашечка кофе под любимое радио. Радио Карибу Арт 104.2 FM.
1: Ты слушаешь радио. Ты слушаешь радио. Радио слушает тебя.
0: Радио отличного настроения. 104.2 FM.

0: Ой, реклама.
1: Реклама на радио Карибу Арт.
0: Радио Карибу.
1: Телефон рекламной службы 65 единиц.
2: Мечтаете об уютном доме?
3: Вам в Электросвет.
2: Здесь есть все, чтобы сделать ваш дом стильным и функциональным.
3: Люстры и светильники на любой вкус. Современная автоматика для безопасности. Стильные розетки и выключатели, а также все для монтажа и ремонта. На Пролетарской 19. Телефон 211-213. Электросвет. Электромаркет и светотехника. Без компромиссов.
4: Здоровая улыбка – наша работа. Дентолюкс. Протезирование. Имплантация. Исправление прикуса. Лечение и чистка зубов. Даже с брекетами. Записывайтесь. 60-04-99. Вострецова 5. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
5: Сауна «Морская» – место, где можно отдохнуть после быстрого городского ритма и приятно провести время. Жаркая парная, ароматные веники, широкий бассейн и уютная комната для отдыха большой компанией. Сауна «Морская». Расслабься и насладись покоем. Улица Морская, 19/20. Телефон 8-914-858-66-69.
6: А здравствуйте! А можно домашние вещи из Магадана отправить?
7: Да, но только упакуйте сами, у нас тары нет.
6: Ясно.
7: Да, но мы не страхуем грузы из Магадана. Идите в страховую сами.
6: Понятно.
7: С этажа снести не можем. Таскайте сами. Привозите к нам на склад сами.
8: Устали платить и все делать сами? Хотите достойного сервиса? Тогда вам к нам! «Адамант» окажет достойный сервис по оптимальной цене с полным комплексом сопутствующих услуг по отправке домашних вещей. «Адамант» – партнер надежный. Я ручаюсь!
9: Мы ценим вас! И теперь это не просто слова. С новой программой лояльности. Бонусы за покупки на сайте и во всех магазинах «Славянский». Единый баланс. Тратьте где удобно. Простые правила и быстрая выгода. Заходите в личный кабинет, открывайте меню «Бонусная система» и тратьте накопленные бонусы по всей сети магазинов. Попробуйте уже сегодня.
10: Глобальная распродажа. В нашей сети магазинов «Электрокомплект», «Аквадом», «Радиолинк», «Светотехника» и «Автозвук» -40% на все. Электрика, сантехника, связь, свет и автотовары по суперцене. Не упусти шанс сэкономить по-крупному.
11: Мой сын постоянно врет. Что делать?
12: Моя мама никогда меня не хвалит. Как быть?
13: Каждый день психологи детского телефона доверия принимают тысячи звонков со всей страны с подробными вопросами и бесплатно помогают людям найти выход из трудной ситуации. Детский телефон доверия 8-800-230-122. Доступно, бесплатно, анонимно.
14: Мужики, есть разговор. Black Aurum расширяется. Пришла новая техника и нужны крепкие руки. Ищем водителей С, Е, да ПОК. Работа серьезная, отношение человеческое. Приходи, пообщаемся лично. Собеседование каждый вторник и четверг ровно в 10 утра. Найти нас просто. 6-й километр основной трассы, база Black Aurum. Есть вопросы? Звони. +7 926 650 400. Black Aurum. Работа на совесть.
15: Реклама – это способность чувствовать и передавать само сердцебиение бизнеса в словах, бумаге и на чернилах. Лео Бернет.
16: Реклама на Карибу. Телефон 61 11 11.
17: Музыка для истинных ценителей. Время эстетов на Карибу.
18: Время эстетов представляет такси «Форсаж». Быстро, выгодно, комфортно. Телефоны 600 500 и 21 11 12.

0: на радіо Карібу Арт. Партнер прогноза погоды – компания «Герлеон». «Герлеон» – территория низких цен. По данным синоптиков, 13 мая в Сусумане переменная облачность с температурой от 5 до 11 градусов тепла. Ветер северо-западный с порывами до 7 метров в секунду. В Балаганном небольшая облачность, температура от 2 до 8 градусов тепла. Ветер юго-восточный 3 метра в секунду. В Талоне облачно с прояснениями. На термометре от 2 до 10 градусов тепла. Ветер юго-западный 2 метра в секунду. В Магадане в среду облачность, температура от 1 до 5 градусов тепла. Ветер юго-западный 3 метра в секунду. Партнер прогноза погоды – компания «Герлеон».
1: Любые пиломатериалы – от бруса доски и евровагонки до блокхауса ОСП и ламинированного ДСП любых цветов. Магазин «Визит» на Рабчатова 16, телефон 65-01-10. Склад «Герлеон», база УСИС, Зайцева 1, телефон 63-74-78.
2: Неважно, какая погода за окном, пусть в вашем сердце всегда будет солнечно.

0: Виноградник на Карибу Арт.
1: Радио Карибу.
2: 30+. Это когда встречаешься с друзьями, чтобы обсудить, кто чем болеет.
0: Слушать Карибу не только круто, но и весело.
1: Я люблю радио Карибу.

0: Ой, реклама.
1: Реклама на радио Карибу Арт.
0: Радио Карибу.
1: Телефон рекламной службы 65 единиц.
2: Магазин «Салют» предлагает более 1000 наименований обоев, ковровые покрытия, линолеум и отделочные материалы по демократичным ценам. Постоянным клиентам дисконтные карты, а предприятиям дополнительные скидки. «Салют» на Ровчатова 21.
3: Иди вперед, добивайся, мечтай и наслаждайся жизнью. Семейная поликлиника позаботится о твоем здоровье. Профмедосмотры, анализы, УЗИ, ЭКГ и другие виды диагностики. Запись по телефону 60-04-99, 62-55-03.
4: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
5: В магазине «Хмель» для вас особый расклад. Шаурма, бургеры, гренки, курица и квас. Все свежее, вкусное у нас для вас. 212-00. И вопрос с едой решен. Приходи в «Хмель», будет то, что надо.
6: Где в Магадане всегда есть новые дилерские автомобили? Конечно, «Вэс Моторс».

0: Шейко. В наличии и под заказ. Сервисное и гарантийное обслуживание. Улица Кожзаводская, 1. Телефон 66-99-55. S-Motors. Новые автомобили Магадана живут здесь.
1: Добро пожаловать в мебельный салон «Сен-Деко». Откройте двери в мир комфорта и стиля с мебелью высокого качества. Наш салон предлагает широкий ассортимент матрасов, диванов, кроватей, постельного белья и предметов интерьера. Индивидуальный подход к каждому клиенту. Мы создаем атмосферу уюта и гармонии в вашем доме.
2: Кольцевая, 13/1.
3: Лето не за горами. Предлагаем его встретить с торговым домом «Форвард». Здесь вы найдете широкий выбор товаров летнего ассортимента. Крузеры и лонгборды, коньки роликовые и самокаты, велосипеды для любого уровня подготовки и возраста, ведь велопрогулки – это отличный способ поднять настроение и укрепить здоровье. Кроме того, предлагаем велозапчасти, комплектующие, велоаксессуары, перчатки и шлемы, а также в наличии электровелосипеды и электросамокаты для еще большего удобства во время отдыха. Работаем без выходных. Приходи, Колымское шоссе 9. Звони 200-232.

0: Когда аккумулятор подводит, решение должно быть быстрым. АКБ Маркет – это мощное решение для твоего авто. Аккумулятор на любую машину – легковую, грузовую или спецтехнику. Надежные бренды, бесплатная доставка, помощь с установкой и скидка при сдаче старого аккумулятора. Работаем быстро, четко и без выходных. 6-й километр основной трассы, здание 21А/1 и улица Полярная, 21. Звоните 8-914-038-87-78 или 8-914-039-18-18. АКБ Маркет. Максимум заряда, минимум забот.
1: Поход к врачу – больше не стресс. Прислушайтесь к своему сердцу. Полное обследование работы сердца в клинике «Медтраст». Холтер артериального давления. Кардиология ЭКГ. «Медтраст». Лечит добрый доктор вас. Запись по телефону 220322.
2: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
3: Без рекламы произойдет самое ужасное.

0: произойдет ничего. Том Бискарди. Реклама на Карибу. Телефон 61 11 11. Тотальная свежесть на Карибу.
1: Holiday Boy.

Максимальная свежесть уже сейчас на 104.2 FM. Свежесть этой недели представляет компания «Митрал». На заказ корпусная мебель, кухни, шкафы-купе, кухонные фартуки, обработка стекла и зеркала. Звони в «Митрал» 200 800.

0: Реклама.
1: Реклама на радио Карибу Арт.
0: Радио Карибу.
1: Телефон рекламной службы 65 единиц.
2: В магазине «Салют Плюс» огромный выбор ламината от 777 рублей за квадратный метр, большое поступление керамической плитки, мебель и аксессуары для ванной. «Салют Плюс» – построй свой дом с нами. Улица Наровчатова, 21.
3: Надо ли лечить молочные зубы? Кариес молочных зубов? Лечить надо! Это залог здоровья зачатков постоянных зубов. Залог правильного развития прикуса, дикции и общего здоровья ребенка. Чем раньше начать заботиться о зубах малыша, тем проще и дешевле будет их лечение. Профилактика и современное лечение помогут избежать серьезных проблем в будущем. Клиника Данти Профи приглашает маленьких пациентов на прием к детскому стоматологу. Мы позаботимся о здоровой улыбке вашего малыша. Данти Профи. Улица Пролетарская, 17. Телефон 20-40-44. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
2: Шоурум «Керамикс ДВ» предлагает к заказу и продаже керамогранит от минимального до максимального формата и керамическую плитку от лучших производителей России, Индии и Китая. А также напольное покрытие «Alpin Floor», кварц-виниловая плитка, инженерная доска и каменный ламинат, профессиональные материалы и инструмент. Проводятся бесплатные замеры и оцифровка помещений для ремонта с предоставлением консультаций грамотных специалистов. «Керамикс ДВ», улица Пролетарская, 19, второй этаж. Телефон 8-914-865-00-44. 8-914-865-00-44.
4: Диспетчерская служба «Такси Престиж». Заказы по телефонам 633-333 и 644-444. Требуются диспетчеры и водители на офисные и личные автомобили, заключение договоров с предприятиями. Также автомобили сдаются в аренду. Диспетчерская служба «Такси Престиж». Телефоны 633-333 и 644-444.
5: Магазин «Мегавольт». Три этажа, сотни метров витрин. Инструменты, расходники, товары для охоты и рыбалки, автотовары. Работаем с НДС. У нас действуют бонусные программы для юридических и физических лиц. Работаем по договорам отсрочки платежа. Магазин «Мегавольт». Все от отвертки до моторной лодки вы найдете в нашем магазине. Магазин «Мегавольт» на Пролетарской, 49.
6: Создайте дома особую атмосферу. Тюль, портьерные ткани, готовые комплекты, пошив штор на заказ, карнизы и все комплектующие к ним вы всегда найдете в магазине «Скарлетт». Карла Маркса, 27/11.
7: Телефон 62-24-31.
8: Добро пожаловать в магазин сантехники «Сантик». Всегда в наличии инженерная сантехника, смесители, санфаянс, радиатор отопления по привлекательной цене. Работаем с юридическими и физическими лицами. Действуют скидки на весь ассортимент. По субботам действуют акции и увеличенные скидки. «Сантик». Сантехника для вашего дома и не только. Улица Гагарина, 21А/1.
9: В медицинском центре «Клин-клиник» возобновил работу врач-отоларинголог Донцов Алексей Александрович. Диагностика и лечение лор-заболеваний. Запись по телефону 21-28-28.
10: Никогда не экономьте на рекламе, охране и страховке. Тогда ваши дела пойдут в гору. Джон Рокфеллер. Реклама на Карибу. Телефон 61-11-11.

0: Свидетельство регистрации СМИ «Радио Карибу Арт». Серия L номер ТУ 49-3072 от 9 ноября 2016 года. Выдано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Магаданской области и Чукотскому автономному округу. Информационная продукция СМИ предназначена для прослушивания лицам старше 12 лет.
1: Новый час на Карибу. Слушай Карибу, ведь впереди так много вкусного.
2: Я люблю под вас танцевать.
3: И я.
4: Я тоже.
5: Я вас обожаю.
3: Вы молодцы.
6: Вы правда молодцы.
2: Карибу – самое хорошее радио.
7: Танцуй, живи, слушай Карибу.
1: Новый час на Карибу.
7: Карибу Арт 104.2 FM.
0: Новости на радио Карибу Арт.
8: Спонсор выпуска – магазины АКБ «Маркет». Аккумуляторы для авто, спецтехники и мото. 6-й километр основной трассы 21А/1 и улица Полярная 21. В эфире новости, в студии Татьяна Брайс. Здравствуйте. В этом выпуске Россия испытала новый ракетный комплекс. Названа решающая дата в определении распространения хантавируса. Врачи назвали форматы для перезагрузки за выходные. Подробности далее. Россия успешно испытала ракетный комплекс «Сармат». Об этом, как пишет российская газета, Владимиру Путину доложил командующий ракетными войсками стратегического назначения Сергей Каракаев. По его словам, пуск прошел успешно, а задача была выполнена. Испытание также подтвердило правильность конструкторских и технологических решений. Новый комплекс создается на замену «Воеводе». До конца года первый полк с ракетами «Сармат» планирует поставить на боевое дежурство в Ужурском соединении Красноярского края. Президент поздравил командование РВСН, Минобороны, разработчиков и инженеров с успешным испытанием. 19 мая может стать ключевой датой для понимания того, распространился ли хантавирус за пределы круизного лайнера. Такое мнение высказал американский ученый Стивен Куэй. По его расчетам, инкубационный период заболевания достигает 22 дней. Об этом сообщается на сайте «Аргументы и факты». Вспышка произошла на борту судна, следовавшего из Аргентины. Подтверждено около 10 случаев заражения. Трое заболевших погибли. Прямых доказательств выхода вируса за пределы лайнера пока нет, но специалисты призывают к бдительности. Ранее в Нидерландах 12 медработников отправили на профилактический карантин после контакта с пациентом, у которого подтвердился хантавирус. По словам Куэя, именно к концу третьей недели мая станет ясно, началась ли новая цепочка заражений. Врачи назвали форматы для перезагрузки за выходные. Как пишет газета «Метро», можно попробовать СПА-процедуры, светотерапию, кислородные и витаминные коктейли, а еще лечебный кислород, который предлагают в фитнес-центрах. Полезно также посетить баню и бассейн, а также студии звукотерапии, где используют тибетские чаши, гонги и колокольчики. Эти звуки помогают расслабиться. Еще медики напомнили, что для работающих без отпуска важно хорошо высыпаться, ложиться и вставать в одно и то же время и не забывать про легкую активность в течение дня. Официальный курс доллара на 13 мая составляет 73 рубля 78 копеек. Курс европейской валюты на сегодня – 87 рублей 37 копеек. Это были новости на радио «Карибу Арт». С ними вас познакомила Татьяна Брайс. Всего доброго.
9: Когда аккумулятор подводит, решение должно быть быстрым. АКБ «Маркет» – это мощное решение для твоего авто. Аккумулятор на любую машину – легковую, грузовую или спецтехнику. Надежные бренды, бесплатная доставка, помощь с установкой и скидка при сдаче старого аккумулятора. Работаем быстро, четко и без выходных. 6-й километр основной трассы, здание 21А/1 и улица Полярная, 21. Звоните 8-914-038-87-78 или 8-914-039-18-18. АКБ «Маркет» – максимум заряда, минимум забот.
0: Новости на радио «Карибу Арт».
3: Но насчет тибетских гонгов и колокольчиков это, пожалуй, пропустим. Кислородный коктейль так вообще можно заменить открытым окном. Но вот что касается музыкальной терапии, вот прямо сейчас и организуем утренний сеанс. Тут и активность физическую можно проявить, ну или просто подвигать головой, что, по-моему, тоже полезно. Дон Баннер и Мэдисон Марс запустят для этого 10-й час. Гусаков и Карибу Арт только с тобой.

0: Реклама.
1: Реклама на радио «Карибу Арт».
0: Радио «Карибу».
1: Телефон рекламной службы 65 единиц.
2: Компания «Нордтрак» – твой надежный союзник на дороге. Запчасти на любой коммерческий транспорт. Масла и смазки премиум-класса. Современное оборудование и инструменты для гаража. Все, что нужно, чтобы твой бизнес ехал без остановок. Работаем без выходных, чтобы твои машины не простаивали. Приезжай. 6-й километр основной трассы. Здание 21Б/1. Звони 8-914-038-89-98. «Нордтрак». Качество всегда в комплекте.
3: Удачный шашлык в мясном номер один. Маринаде или уже готовый прямо с мангала. А также колбасы и деликатесы, соусы, салаты, овощи и свежий хлеб. Мясной номер один. Полярная 5, кольцевая 15, пролетарская 77А.
2: Смотри на солнце без помех. В салонах «Оптика для всех». Классические молодежные солнцезащитные очки открывают сезон по теплым ценам. А также очки для водителей с линзами различных цветовых оттенков и моделей. «Оптика для всех». Улица Гагарина, 21, возле магазина «Нептун» и проспект Карла Маркса, 40. Бывший магазин «Элит».
4: Земля-центр. Прилуняюсь.
5: Прием. Земля.
4: Центр, вижу неопознанный движущийся объект, у него в руках конверт с письмом.
5: Центр, прием, конверт передан нам в руки.
6: Просьба опознать содержимое.
4: Центр, все в порядке, это письмо от родных Земли. Вот Адамант, молодцы, даже на Луну доставили. Я же всегда через них отправляю.
7: Транспортная компания «Адамант». Услуги экспресс-почты по России и миру. Улица Речная, дом 10. Телефон 6144.
8: Магазины «Зоомир» – настоящие друзья человека. Здесь представлен большой выбор товаров для вашего питомца. Наполнители, корма, лакомства, лежанки, домики и многое другое. «Зоомир» – торговый центр «Море Молл», улица Гагарина, 15, проспект Карла Маркса, 65 и улица Пролетарская, 3/2. Одевайтесь модно! В магазине «Kinder City» поступление новой весенне-летней коллекции одежды и обуви. Большой выбор ветровок, жилеток, спортивных костюмов, шапок, кепок, футболок, шорт, кроссовок и многое другое. Подберем стильный образ под любую погоду. «Kinder City» – торговый центр «Северное сияние», бутики 28 и 28Б.
9: В наличии в Магадане дизельная насосная станция на двигателе «Вичай-6». Производительностью 800 кубических метров в час. Высота подъема воды 30 метров. Цена 1 900 000 рублей. Группа компаний «Норд». Колымское шоссе, 6 километр, 19Г. Площадка перед складом.
2: Здоровая улыбка – наша работа. «Дентолюкс». Протезирование, имплантация, исправление прикуса, лечение и чистка зубов. Даже с брекетами. Записывайтесь. 60-04-99. Вострецова, 5. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
10: Дядя Гоша рекомендует без комиссии платить за тепло и горячую воду.
11: Зайдите на сайт «Магадан Энергосбыта». Выберите раздел «Способы оплаты», а затем подраздел «Оплата картой» или «ПСБП».
10: Все просто с «Магадан Энерго».
2: Наш главный капитал – доверие наших клиентов. Реклама на Карибу. Телефон 61-11-11.
12: Первое магаданское радио представляет.
2: Музыка, оставившая след в истории. Высшая проба на Карибу Арт.
13: Карибу Арт. 104.7.

0: Перша проба на радіо Карібу Арт. Музика, перевірена мільйонами. Погода. Погода. На радіо Карібу Арт. Спонсор випуска – магазини «Домоцентр», торгові центри «Ідея» і «Сонце». По данным синоптиков, 13 мая в Сусумане переменная облачность с температурой от 5 до 11 градусов тепла. Ветер северо-западный с порывами до 7 метров в секунду. В Балаганном небольшая облачность, температура от 2 до 8 градусов тепла. Ветер юго-восточный 3 метра в секунду. В Талоне облачно с прояснениями. На термометре от 2 до 10 градусов тепла. Ветер юго-западный 2 метра в секунду. В Магадане в среду облачность, температура от 1 до 5 градусов тепла. Ветер юго-западный 3 метра в секунду. Спонсор выпуска – магазины «Домоцентр». Торговые центры «Идея» и «Солнце».
1: Ваш идеальный дом начинается здесь, на Пролетарской 66 и Кольцевой 15. Добро пожаловать в магазины «Домоцентр», где каждый предмет вдохновляет на создание уникального интерьера и комфортной атмосферы. «Домоцентр» предлагает весенний ассортимент качественной продукции для кухни, ванной комнаты, спальни и гостиной. Здесь можно найти оригинальные идеи для украшения своего жилища. Декор, освещение, текстиль, посуду и многое другое. Качество товаров проверено временем, а цены приятно удивят даже самого требовательного покупателя. Сделайте шаг навстречу комфортному образу жизни. Приходите в «Домоцентр» и выбирайте лучшее для своего дома.
0: Неважно, какая погода за окном, пусть в вашем сердце всегда будет солнечно. Вместе с Карибу Арт. Взгляните на небо. Следуйте за своей звездой. Магия звезд на Карибу. Категория 12+.
2: 13 мая.
3: Авен.
2: Ярко выражено влияние позитивных тенденций. Можно действовать решительно и не опасаться непреодолимых трудностей. Благоприятный день для общения. Вы понимаете окружающих с полуслова. Ловко избегаете любых конфликтных ситуаций. Звезды советуют быть осторожнее тем, кто завязывает новые знакомства.
3: Телец.
2: День противоречивый. Имеют место как позитивные, так и негативные тенденции. Поэтому следует проявить бдительность и осторожность. Источником приятных эмоций станут встречи со старыми друзьями. Порадует и время, проведенное в кругу семьи. Для романтических свиданий особенно благоприятно середина дня.
3: Близнецы.
2: День принесет некоторое снижение жизненного потенциала, в связи с чем возможны недомогания. А вот плохое настроение сегодня обойдет близнецов стороной. Особое внимание следует уделить старшим родственникам. Сейчас они нуждаются в вашем совете и поддержке.
3: Рак.
2: Раки отлично проведут день, если не решат отправиться в далекие края на поиски приключений. В остальном день вполне благоприятен, можно рассчитывать на успех в делах, удачное стечение обстоятельств в личной жизни. Во всех отношениях полезным будет посещение культурных мероприятий.
3: Лев.
2: Очень удачный день. У львов будет возможность заняться любимым делом и познакомиться с людьми, разделяющими их увлечения и интересы. У некоторых представителей знака возникнет повод для ревности. Старайтесь контролировать свои эмоции, не устраивайте сцен из-за пустяков. Звезды советуют напомнить о себе старым знакомым. От них вы можете неожиданно получить очень заманчивые предложения.
3: Дева.
2: Возможны проблемы в общении, особенно высока вероятность конфликтов с малознакомыми людьми. Настроение будет хорошим, появятся поводы для радости, возможны приятные сюрпризы. Влюбленных ожидает волнение, но серьезных проблем не предвидится. Вскоре вы убедитесь в прочности и взаимности своих чувств.
3: Весы.
2: Очень высок жизненный потенциал весов. Представители данного знака сегодня полны энергии и совершенно неотразимы. Возьмите в свои руки контроль над развитием романтических отношений. Не бойтесь проявить инициативу, сделать первый шаг к сближению. Это удачный день для тех, кто жаждет новых ощущений и экспериментов, хочет испытать свои силы на новом поприще.
3: Скорпион.
2: Скорпионам следует уделить внимание семейным делам, а нельзя игнорировать замечания и просьбы родственников, отказываться от уступок. Несколько лучше обстоят дела в романтической сфере. Здесь, по крайней мере, ситуация предсказуема, и можно не опасаться неприятных сюрпризов.
3: Стрелец.
2: Стрельцов ожидают серьезные проблемы в романтических отношениях, возможно разочарование в любимом человеке, зарождение конфликта, который затянется надолго. В остальном день благоприятен. Высока вероятность приятных перемен в семье, получения радостных известий. Во всех отношениях замечательным будет отдых на природе.
3: Козерог.
2: Козерогов, чьи основные интересы лежат в области семейных и романтических отношений, ждут серьезные трудности. Важно, что даже в этот непростой день вам удастся сохранить душевное равновесие и внутреннее спокойствие. Благоприятный день для новых знакомств, начала дружеских или деловых отношений. День обещает быть насыщенным впечатлениями и эмоциями.
3: Водолей.
2: День принесет затруднения в делах, на благополучное завершение которых вы рассчитывали. Наберитесь терпения, не предпринимайте решительных действий, сейчас вы можете только ждать. Звезды советуют отдать предпочтение активному отдыху и занятиям спорту. Бездеятельность негативно скажется на вашем настроении.
3: Рыбы.
2: Рыбам следует соблюдать максимальную осторожность в общении с любимым человеком, а сегодня вы можете ранить чувства своего избранника, совершенно того не желая. Старайтесь не поддаваться на провокации. Нервное напряжение может стать причиной недомоганий. Очень хорош день с финансовой точки зрения.
4: Пусть судьба будет к вам благосклонна. Магия звезд на Карибу.
5: Магия звезд.

0: Карибу Арт.
1: Радио Карибу.
2: Гравитация – это когда с заложенным носом переворачиваешься на другой бок, и у тебя дышат обе ноздри.
0: Слушать Карибу не только круто, но и весело.
1: Я люблю Радио Карибу.
3: Цитатник представляет: официальный дилер по оригинальным запчастям Си-Трак, магазин Норд-Трак. 6-й километр основной трассы, строение номер 9. Телефон 8-914-038-89-98.

0: Реклама.
1: Реклама на радио Карибу Арт.
0: Радио Карибу.
1: Телефон рекламной службы 65 единиц.
2: Иди вперед, добивайся, мечтай и наслаждайся жизнью. Семейная поликлиника позаботится о твоем здоровье. Профмедосмотры, анализы, УЗИ, ЭКГ и другие виды диагностики. Запись по телефонам 60-04-99, 62-55-03.
3: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
4: Живешь в Магадане и ни разу не был на озере Джека Лондона? Не катался на лыжах или сноуборде? Просто сидишь дома на диване?
5: Я выбираю комфорт.
4: Сундеко. Комфортный аргумент.
6: Кольцевая 13/1, ТЦ «Фабрика» и «Фрэш».
7: Любые пиломатериалы, от бруса, доски и евровагонки до блокхауса, ОСП и ламинированного ДСП любых цветов. Магазин «Визит» на Рабчатовой, 16, телефон 65-01-10. Склад «Герлеон», база УСИС, Зайцева 1, телефон 63-74-78.
8: Устали от текущих кранов и поиска компетентных мастеров? Квалифицированные сантехники с большим стажем выполнят качественную работу любой сложности. От замены смесителя до монтажа отопления. Даем гарантию по договору. Мы не просто сантехники, мы эксперты в водоснабжении и отоплении. Звоните 66 14 49 66 14 49.
9: Сделать любую вещь именной, например, обручальное кольцо, выгравировать текст или изображение на стекле, металле, дереве, пластике. Быстро и ловко. Лазерная гравировка. Магазин 95-й квартал. Пролетарская, 61.
10: Россия – душа нашей планеты. Здесь люди думают не только рассудком, но и сердцем. Верят друг другу. Доверие – одна из основ работы нашей компании. Мы знаем, вы доверяете нам не просто грузы, а нечто более ценное. Счастье ребенка, открывшего посылку точно в день рождения. Надежду на лучшую жизнь в новом доме, в который мы доставим вам вещи. «Адамант» – ваш надежный перевозчик. Ценность вашего груза и партнерских отношений с клиентом – нечто большее для нас, чем просто качество услуги. «Адамант» – партнер надежный, я ручаюсь. Телефон в Магадане 61-44.
11: Зеркала любых, самых причудливых форм.
12: «Митрал» – изготовление зеркал не только для лиц, но и для тех, кто об этом мечтал.
13: Насчет зеркал звони в «Митрал».
14: 200 ровно 800.
12: «Митрал».
15: Владеете своим бизнесом или планируете открыть его? Центр услуг для бизнеса поможет вам. Регистрация ИП и ООО, изготовление печати и штампов, бухгалтерское сопровождение, обслуживание кассовой техники, электронные подписи и работа в системе «Честный знак». Центр услуг для бизнеса. Город Магадан. Улица Советская, 5. Телефон 608-38.
16: В чем нуждается твой дом? Это окна и балкон. Остекление помещений –

0: это главный наш закон. Компания «Мир окон» изготавливает и устанавливает окна, двери, лоджии, балконы, колымские холодильники, а также москитные сетки. «Мир окон» – полный комплекс работ по ремонту пластиковых окон и дверей. «Мир окон» – выезд мастера по городу бесплатно ежедневно. Подробности по телефонам 607-404-211-101. «Мир окон», улица Нагаевская, 36.
1: Небольшие пожирают маленьких, а быстрые – медленных. Реклама на Карибу. Телефон 61-11-11. Тотальная свежесть на Карибу.
2: Holiday Boy.

свежесть уже сейчас на 104.2 FM. Свежесть этой недели представляет авиапартнер.

0: Если музыка, то Карибу!
1: У вас классные песенки!
0: Карибу Арт! Пусть хорошей музыки будет больше!

Закрой глаза, посмотри сквозь сон. Я поймаю твой взгляд и увижу в нем себя. Не думай ни о чем и сделай шаг вперед. Мы пройдем по дороге,

0: Реклама.
1: Реклама на радио Карибу Арт.
0: Радио Карибу.
1: Телефон рекламной службы 65 единиц.
2: Пришло время сменить знакомую тележку с покупками на онлайн-корзину. Славянский открывает интернет-магазин с вашими любимыми товарами. Удобный каталог товаров. Постоянные скидки и акции. Горячие новинки. Выбирайте товары. Указывайте адрес и ожидайте доставку прямо до двери, которую также запустил Славянский. Славянский экспресс. Интернет-магазин, который рядом. Ждать не придется долго.
3: Глобальная распродажа. В нашей сети магазинов «Электрокомплект», «Аквадом», «Радиолинк», «Светотехника» и «Автозвук» минус 40% на все. Электрика, сантехника, связь, свет и автотовары по суперцене. Не упусти шанс сэкономить по-крупному. Внимание, водитель и снабженец! Компания «Штормавто» ждет тебя на своем складе автошин. Предлагаем грузовые и индустриальные автошины, которые находятся в наличии в городе Магадан. Автошины для самосвалов, тягачей, бензовозов, погрузчиков и грейдеров. Компания «Штормавто». Приезжай, покупай. Город Магадан, Транзитная 20, на территории Комтранс. Телефон 8-909-804-5599.
4: Компания «Армаком» предлагает быструю доставку автомобилей и различной спецтехники морским путем из Владивостока в Магадан. У нас богатый опыт в сфере грузоперевозок по всей России. Компания «Армаком». Звоните 298-66-99.

0: Надоела рутина? Хотите отдохнуть? Тогда вам к нам! Элитная сауна Чикаго. Современный островок релаксации. Место комфорта и расслабления. Просторная парная. Глубокий бассейн. Уютная зона отдыха и бильярд. Позвольте себе отдохнуть и телом, и душой. Посетите сауну Чикаго. Работаем круглосуточно. Улица Нагаевская, 36. Телефон 8-914-867-1048. Сауна Чикаго. Отдохнешь как надо.
1: Детская хоровая школа проводит набор учащихся. Приглашаем детей от 7 до 9 лет на программы «Хоровое пение», «Фортепиано» и «Искусство театра», а также детей от 4 до 6 лет для музыкальных занятий. Мы находимся по адресу Пушкина, 8, спорткомплекс «Металлист». Справки по телефонам 200-480 или 8-924-859-56-02.
2: Потребительские кредиты, а также денежные займы под залог автомобиля. Вам нужен только паспорт СНИЛС и ПТС под залог авто. Автомобиль остается у вас. Работаем ежедневно с 10 до 18 часов. Обед с 14 до 15. По субботам и воскресеньям с 12 до 16. Финансвест. Магадан, проспект Ленина, 3, второй этаж, офис 258. Телефон 8-914-860-1010.

0: что с начала спецоперации из украинского плена удалось вернуть почти 3700 российских военнослужащих. Она также напомнила, что Москва и Киев продолжают обсуждать новые обмены пленными. Последний из них прошел в конце апреля по формуле 193 на 193. Добавлю, Татьяна Москалькова занимает пост омбудсмена с 2016 года и в этом году служит полномочия. Как сообщает РИА Новости, за это время аппарат уполномоченного помог 2 миллионам граждан. Владимир Путин поблагодарил Москалькову за работу. Для получения школьного аттестата в этом году выпускникам нужно набрать минимум 24 балла на ЕГЭ по русскому языку и получить оценку «удовлетворительно» по базовой математике. Об этом рассказал РИА Новости сенатор Айрат Габадзинов. Он напомнил минимальные пороги по остальным предметам. Физика, химия и биология – 36 баллов. Профильная математика – 27. Информатика – 40. История и литература – по 32. География – 37. Обществознание – 42. А иностранные языки – 22. При этом Габадзинов подчеркнул, что преодоление этих порогов еще не гарантирует зачисление в ВУЗ даже на платной основе. Учебное заведение вправе начислять до 15 дополнительных баллов за аттестат с отличием, значок ГТО, волонтерство и победы в олимпиадах. Окончательное решение остается за приемной комиссией. Каждый второй россиянин признался, что регулярно перерабатывает. Об этом пишет газета «РУ» со ссылкой на результаты опроса. Почти у половины участников переработки случаются чаще раза в неделю, а 14% задерживаются на работе каждый день. Чаще всего люди делают это ради дополнительного заработка. Еще четверть признались, что перерабатывают по требованию начальства. При этом многие стали чаще жаловаться на усталость, тревогу во время отдыха и привычку проверять рабочие задачи даже в свободное время. У части опрошенных из-за работы появляются проблемы со здоровьем, а также выгорание и конфликты в семье. После рабочего дня россияне чаще всего смотрят фильмы, общаются с близкими или просто спят. Официальный курс доллара на 13 мая составляет 73 рубля 78 копеек. Курс европейской валюты на сегодня – 87 рублей 37 копеек. Это были новости на радио «Карибуар». С ними вас познакомила Татьяна Брайс. Всего доброго.
1: Новости на радио «Карибуар».
2: Но не в качестве соли на рану, конечно, а просто ради справки скажу, что в Китае есть одна компания, которая разрешила сотрудникам не приходить на работу, если у них плохое настроение. Более того, даже 10 дней отпуска дают там, чтобы восстановиться и не выгорать. Компания, кстати, процветает, так что, видимо, подход рабочий, хотя вот я лично знаю тех, кто постоянно берет больничный, чтобы просто легально отдохнуть. Гусаков с тобой на Карибу Арт, время 10.05, в динамиках Элли Максвелл, I need you.

Люблю без остатка, сквозь занудные будни и мрачные тени. Ты всегда светишь ярко, май, согревай наши души в гармонии, чистая сила. Ты подарила мне два мира.

0: Реклама.
1: Реклама на радио Карибу Арт.
0: Радио Карибу.
1: Телефон рекламной службы 65 единиц.
2: Это твой город. Он живет своей жизнью. Иногда закручивает тебя, словно белку в колесе. Не сбавляй темп, двигайся вперед. Такси Форсаж 600-500. Такси Форсаж. Темп твоей жизни.
3: Здоровая улыбка – наша работа. Dentalux. Протезирование, имплантация, исправление прикуса, лечение и чистка зубов. Даже с брекетами. Записывайтесь. 60-04-99. Вострецова 5. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
4: Сауна «Морская» – место, где можно отдохнуть после быстрого городского ритма и приятно провести время. Жаркая парная, ароматные веники, широкий бассейн и уютная комната для отдыха большой компании. Сауна «Морская». Расслабься и насладись покоем. Улица Морская, 19/20. Телефон 8-914-858-66-69.
5: Магазин «Сантехника-49» приглашает на работу продавцов-консультантов, кладовщика, администратора и товароведа. Трудоустройство по ТК РФ, заработная плата при собеседовании. Телефон 21-21-49. Лето не за горами. Предлагаем его встретить с торговым домом «Форвард». Здесь вы найдете широкий выбор товаров летнего ассортимента. Крузеры и лонгборды, коньки роликовые и самокаты, велосипеды для любого уровня подготовки и возраста, ведь велопрогулки – это отличный способ поднять настроение и укрепить здоровье. Кроме того, предлагаем велозапчасти, комплектующие, велоаксессуары, перчатки и шлемы, а также в наличии электровелосипеды и электросамокаты для еще большего удобства во время отдыха. Работаем без выходных. Приходи. Колымское шоссе 9. Звони 200-232. В магазин «Салют» требуется продавец-консультант. Оформление по трудовому договору – социальные гарантии. Возможно, трудоустройство студентов на летний период. Обращаться в магазин «Салют» по адресу улица Наровчатова, 21 или по телефону 650-409.
6: Золотодобывающему предприятию на сезонную работу требуется машинисты погрузчика КАМАЦУ ВА-470, желательно экипаж, и разнорабочий по уходу за тепличным хозяйством. Заработная плата высокая. Телефон 8-964-459-99-55.
7: Мужики, есть разговор. Black Aurum расширяется. Пришла новая техника и нужны крепкие руки. Ищем водителей С, Е, ДОПОК. Работа серьезная, отношение человеческое. Приходи, пообщаемся лично. Собеседование каждый вторник и четверг ровно в 10 утра. Найти нас просто. 6-й километр основной трассы, база Black Aurum. Есть вопросы? Звони. Плюс 7-926-654-00. Black Aurum. Работа на совесть.
8: Привлечь нового потребителя стоит в 6 раз дороже, чем сохранить старого. Серджио Займон.
9: Реклама на Карибу. Телефон 61-11-11.
10: Музыка для истинных ценителей. Время эстетов на Карибу.

0: Погода. На радио Карибу Арт.
1: По данным синоптиков, 13 мая в Сусумане переменная облачность с температурой от 5 до 11 градусов тепла. Ветер северо-западный с порывами до 7 метров в секунду. В Балаганном небольшая облачность, температура от 2 до 8 градусов тепла. Ветер юго-восточный 3 метра в секунду. В Талоне облачно с прояснениями. На термометре от 2 до 10 градусов тепла. Ветер юго-западный 2 метра в секунду. В Магадане в среду облачность, температурой от 1 до 5 градусов тепла. Ветер юго-западный 3 метра в секунду.
0: Неважно, какая погода за окном, пусть в вашем сердце всегда будет солнечно.

0: Терминология на Карибу. На Карибу.
1: Грипсы. Резиновые либо поролоновые насадки на руле велосипеда или самоката на местах, где располагаются руки.
0: Узнавайте новое, расширяйте кругозор. Терминология на Карибу.

0: Реклама.
1: Реклама на радио Карибу Арт.
0: Радио Карибу.
1: Телефон рекламной службы 65 единиц.
2: Надо ли лечить молочные зубы? Кариес молочных зубов? Лечить надо! Это залог здоровья зачатков постоянных зубов. Залог правильного развития прикуса, дикции и общего здоровья ребенка. Чем раньше начать заботиться о зубах малыша, тем проще и дешевле будет их лечение. Профилактика и современное лечение помогут избежать серьезных проблем в будущем. Клиника Данти Профи приглашает маленьких пациентов на прием к детскому стоматологу. Мы позаботимся о здоровой улыбке вашего малыша. Данти Профи, улица Пролетарская, 17, телефон 20-40-44. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
3: В магазине «Хмель» для вас особый расклад. Шаурма, бургеры, гренки, курица и квас. Все свежее, вкусное у нас для вас. 212-300. И вопрос с едой решен. Приходи в «Хмель», будет то, что надо.
4: Где в Магадане всегда есть новые дилерские автомобили? Конечно, в «S-Motors». Танк и «Хавейл». «S-Motors». Топовые модели «Черри» – тоже S-Motors. А также новые флагманские кроссоверы премиум-класса «Амода» и «Джейко». В наличии и под заказ. Сервисное и гарантийное обслуживание. Улица Кожзаводская, 1. Телефон 66-99-55. S-Motors. Новые автомобили Магадана живут здесь.
5: Шоурум «Керамикс ДВ» предлагает к заказу и продаже керамогранит от минимального до максимального формата и керамическую плитку от лучших производителей России, Индии и Китая. А также напольное покрытие «Альпин Флор», кварц-виниловая плитка, инженерная доска и каменный ламинат, профессиональные материалы и инструмент. Проводится бесплатный замер и оцифровка помещений для ремонта с предоставлением консультаций грамотных специалистов. «Керамикс ДВ», улица Пролетарская, 19, второй этаж. Телефон 8-914-865-00-44. 8-914-865-00-44.
6: Мечтаете об уютном доме?
7: Вам в «Электросвет».
6: Здесь есть все, чтобы сделать ваш дом стильным и функциональным.
7: Люстры и светильники на любой вкус. Современная автоматика для безопасности. Стильные розетки и выключатели, а также все для монтажа и ремонта. На Пролетарской, 19. Телефон 211-213. «Электросвет». Электромаркет и светотехника без компромиссов.
8: Удачный шашлык в мясном номер один. Маринаде или уже готовый прямо с мангала. А также колбасы и деликатесы, соусы, салаты, овощи и свежий хлеб. Мясной номер один. Полярная 5, кольцевая 15, Пролетарская 77А.
9: Одевайтесь модно! В магазине Kinder City поступление новой весенне-летней коллекции одежды и обуви. Большой выбор ветровок, жилеток, спортивных костюмов, шапок, кепок, футболок, шорт, кроссовок и многое другое. Подберем стильный образ под любую погоду. Kinder City. Торговый центр «Северное сияние», бутики 28 и 28Б.
10: Мой сын постоянно врет. Что делать?
11: Моя мама никогда меня не хвалит. Как быть?
12: Каждый день психологи детского телефона доверия принимают тысячи звонков со всей страны с подробными вопросами и бесплатно помогают людям найти выход из трудной ситуации. Детский телефон доверия 8-800-230-122. Доступно, бесплатно, анонимно.
2: Потребители – это статистика. Клиенты – это люди. Стэнли Маркус. Реклама на Карибу. Телефон 61-11-11.
13: Тотальная свежесть на Карибу.
14: Holiday Boy. Boom.

0: Реклама.
1: Реклама на радио «Карибу Арт».
0: Радио «Карибу».
1: Телефон рекламной службы 65 единиц.
2: Смотри на солнце без помех. В салонах «Оптика для всех». Классические молодежные солнцезащитные очки открывают сезон по теплым ценам. А также очки для водителей с линзами различных цветовых оттенков и моделей. «Оптика для всех». Улица Гагарина, 21, возле магазина «Нептун» и проспект Карла Маркса, 40. Бывший магазин «Элит».
3: Иди вперед, добивайся, мечтай и наслаждайся жизнью. Семейная поликлиника позаботится о твоем здоровье. Профмедосмотры, анализы, УЗИ, ЭКГ и другие виды диагностики. Запись по телефонам 60-04-99, 62-55-03.
4: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
5: Сделать любую вещь именной, например, обручальное кольцо, выгравировать текст или изображение на стекле, металле, дереве, пластике. Быстро и ловко. Лазерная гравировка. Магазин 95-й квартал. Пролетарская, 61.
6: А здравствуйте. А можно домашние вещи из Магадана отправить?
7: Да, но только упакуйте сами, у нас тары нет.
6: Ясно.
7: Да, но мы не страхуем грузы из Магадана. Идите в страховую сами.
6: Понятно.
7: С этажа снести не можем. Таскайте сами. Привозите к нам на склад сами.
8: Устали платить и все делать сами? Хотите достойного сервиса? Тогда вам к нам. «Адамант» окажет достойный сервис по оптимальной цене с полным комплексом сопутствующих услуг по отправке домашних вещей. «Адамант» – партнер надежный. Я ручаюсь.
9: Когда аккумулятор подводит, решение должно быть быстрым. АКБ Маркет – это мощное решение для твоего авто. Аккумулятор на любую машину – легковую, грузовую или спецтехнику. Надежные бренды, бесплатная доставка, помощь с установкой и скидка при сдаче старого аккумулятора. Работаем быстро, четко и без выходных. 6-й километр основной трассы, здание 21А/1 и улица Полярная, 21. Звоните 8-914-038-87-78 или 8-914-039-18-18. АКБ Маркет. Максимум заряда, минимум забот.
10: Бильярд – это философия, спорт и, конечно, особенная атмосфера. Это игра для тех, кто готов рискнуть. А рискнуть можно только в Чикаго.
11: Welcome to Chicago!
10: Чикаго – игра в удовольствие. Улица Нагаевская, 36. Телефон 8-914-867-2969.
12: Территория спорта проводит набор в секции тенниса и бадминтона. Тренировки проводят профессиональные тренеры из ЦРС. Возраст от 5 лет. Телефон 20-18-18. Стань частью большого спорта.
13: Потребительские кредиты, а также денежные займы под залог автомобиля. Вам нужен только паспорт СНИЛС и ПТС под залог авто. Автомобиль остается у вас. Работаем ежедневно с 10 до 18 часов. Обед с 14 до 15. По субботам и воскресеньям с 12 до 16. Финансвест. Магадан, проспект Ленина, 3, второй этаж, офис 258. Телефон 8-914-860-1010. Обратись к нам и получи деньги уже сегодня. Услуга займа предоставляется ООО «МКК Финансвест» и НН-280-124-2502, ОГРН-118-280-166-07. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучайте условия кредита на сайте finansvest.ru.
14: Вся реклама – это хорошие новости. Маршал Маклюэн.
15: Реклама на Карибу. Телефон 61-11-11.

0: свидетельство о регистрации СМИ «Радио Карибу Арт». Серия L номер ТУ 49-00-72 от 9 ноября 2016 года. Выдано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Магаданской области и Чукотскому автономному округу. Информационная продукция СМИ предназначена для прослушивания лицам старше 12 лет.
1: Новый час на Карибу. Слушай Карибу, ведь впереди так много вкусного.
2: Я люблю под вас танцевать.
3: И я.
4: Я тоже.
5: Я вас обожаю.
3: Вы молодцы.
6: Вы правда молодцы.
2: Карибу – самое хорошее радио.
7: Танцуй, живи, слушай Карибу.
1: Новый час на Карибу.
7: Карибу Арт 104.2 FM.
0: Новости на радио Карибу Арт.
8: Спонсор выпуска – специализированный магазин комиксов, лицензионных фигурок, настольных игр и атрибутики «Geek Shop Bad Moon». Проспект Карла Маркса, 63, торговый центр «Северное сияние», отдел номер 2. В эфире новости, в студии Татьяна Брайс. Здравствуйте. В этом выпуске в Кремле обсудили ситуацию в российской экономике. Госдума рассмотрит назначение нового омбудсмена. Перфекционизм и страх ошибки мешают начать что-то новое. Подробности далее. Глава Минэкономразвития Михаил Решетников доложил Владимиру Путину о положении в российской экономике. Как пишут «Известия», министр заявил, что после периода быстрого роста сейчас идет настрой экономики, а ситуация постепенно стабилизируется. По его